Братья и сестры, меня зовут Виктор Куриленко, я со Сланска, с Донецкой области. И сегодня у нас тема будет демонология, учение о демонах. Я думаю, что хорошо будет нам, когда мы будем слушать, думать, молиться и размышлять, чтобы Дух Святой нам открывал истины о демонах, о замыслах сатаны против церкви. И какие мы обетования имеем для церкви в Слове Божьем, чтобы освобождаться от демонов? Дело в том, что Христос, когда ходил по земле, Он что делал? Проповедовал Евангелие, исцелял больных и изгонял бесов. Проповедовал, учил, исцелял больных и изгонял бесов. Евангелие от Марка, 16 глава, 17 стихе, говорит Христос, что верующих в Меня будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. Дальше Он говорит, будут говорить новыми языками. Дальше говорит о том, что возложат руки на больных, и они будут здоровы. То есть Он, начиная с 15 стиха, говорит о том, что люди должны покаяться и креститься. Надо проповедовать людям покаяние, они примут водное крещение. И дальше Он говорит в 17 стихе, что верующих людей будут сопровождать вот эти знамения, изгнание бесов. Сам Христос, когда был на земле, откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, 1 глава, 23 и 24 стих. Прочитайте, я суть рассказываю. Христос зашел в синагогу, и в синагоге был человек, который был одержим бесом. И этот человек, бес, вернее, через него, начал кричать. И начал кричать, и начал говорить, знаю тебя, кто ты. Ты Христос, Святой Божий. Ты пришел сюда, чтобы мучить нас. И Христос запретил этому бесу и приказал выйти. И тогда с криком сотряс этого человека, бес ушел с этого человека. Евангелие от Марка в первой главе рассказывается. В 39 стихе, посмотрите, 39 стих. Там говорится, что он ходил, проповедовал и изгонял бесов по синагогам их. Откройте, пожалуйста, еще одно место Священного Писания. Евангелие от Луки, я думаю, 13 глава, 11 стих. Там рассказывается о женщине, которая была вот скорченная, 18 лет. И она тоже пришла в синагогу. И Христос изгнал, она имела беса, и Христос изгнал с этой женщины беса и возложил на нее руки, и бес ушел с нее. И полное исцеление она получила. Первая мысль, которую я хочу сказать, что Христос посещал молитвенные дома евреев, и там Он встречал людей, которые имели бесов, которые были одержимыми бесами. Евангелие говорит, что он изгонял с язычников бесов. Ну, например, хананиянка, помните? Пришла и говорит, дочь моя жестоко беснуется. И там вы помните вот весь этот процесс, как она кричала, как Христос не отвечал, как потом он сказал, нехорошо забрать хлеб у детей и бросить псам. Вот этот весь разговор. Но говорит, женщина, в конце концов, велика вера твоя, иди, дочь твоя выздоровела. Бог через Иисуса Христа явил нам милость, и когда Христос пришел на эту землю, Он изгонял бесов как в синагогах, так и с язычников. И Христос послал учеников, и ученики пошли проповедовать Евангелие, и однажды вернулись к Нему и говорят, «Господи, о имени Твоем, что? Бесы нам повинуются!» Такой восторг, такая радость, «Бесы нам повинуются!» «Господи, бесы нам повинуются!» А он говорит им, «Не радуйтесь, что демоны повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни». И это важный момент, братья, что никакие дары Духа Святого, изгнание бесов, исцеление и вообще любые дары Духа Святого должны все-таки быть на своем месте, а на первом месте – это радость спасения, любовь к Богу, и на первом месте – это изменение нашего христианского характера. Сколько проблем у людей, которые имеют дарования духовные, не имеют достаточно плодов Духа, то есть неизмененный характер. Бог в определенное время действует через таких людей и или в грех какой-то падает. Или начинаются проблемы, как грех какой-то падает. Или начинаются проблемы какие-то. Итак, да.

0: И мы знаем истину. И вот эти моменты дают богатую пищу нам для размышления. Христос сказал, что верующие у меня будут изгонять бесов. Когда Он был восхищен на небеса, апостолы изгоняли бесов. И можно привести два примера, по крайней мере. В Деянии апостолов 8:7 там говорится о служении в Самарии и о том, что бесы с великим воплем выходили из людей. И в 16 главе Деяний, 16-17 стих в Филиппах рассказывается случай, как апостол Павел и Сила шли, и одна женщина шла и кричала: «Се рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Скажите, хоть одно слово было ложь в том, что говорила эта женщина?
1: Нет.
0: А? Нет. «Се рабы Бога Всевышнего». Я думаю, что они слушали такое слово, и апостол Павел вознегодовал, сказал именем Иисуса Христа: «Выйди». И дух прорицания вышел из этой женщины. Понимаете, какая ситуация? Я 33 года уже член церкви. Зачем я это говорю? Затем, что я слышал тысячи пророчеств. И я вот сейчас, размышляя над всем тем, что я слышал за 33 года, я прихожу к одной мысли, что некоторые из этих пророчеств были демонические. И более того, мы воспринимали это за чистую монету. Понимаете? Я хочу сказать, что не всякое пророчество, когда говорится правда там. Понимаете? И мы должны быть очень внимательны, потому и сказано: один пророчеству, а прочее что делаете? Рассуждайте. Верующий человек никогда мозги не должен отправлять в отпуск или на больничный. Всегда надо быть трезвым, здравым и тысячу раз здравым человеком. И апостол Павел говорит: будьте здравы в вере, старцы, чтобы были здравы, юноши здравы, все здравы должны быть. И Господь хочет, чтобы у нас ум, мозги очень работали, потому что Он истины свои открывает нам через дух наш, но Он хочет, чтобы мозг наш был освящен. Апостол Павел говорит: мы имеем ум Христов. И потому, братья мои и сестры, касаясь демонологии и имея так мало времени, я все-таки постараюсь основные идеи изложить. Первая мысль – кто такие демоны? Демоны или злые духи, или бесы – это личности, которые состоят на службе у сатаны. Евангелие от Матфея, 12 глава, 43 и 44 стих. Там говорится о том, что когда злой дух выйдет с человека, да, он ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит покоя. А потом говорит: возвращусь в дом. И когда видит дом убранным, но не занятым, возвращается в этот дом и берет с собой 7 злейших. И последнее бывает с таким человеком хуже первого. Первая мысль: у демонов имеется очень серьезная воля. У некоторых бесов, с которыми нам пришлось сталкиваться, очень железная воля, очень твердая воля. У бесов имеются эмоции. Иакова 2:19. И бесы веруют, и что делают? И трепещут. Когда начинается изгнание бесов, это было у Христа, и они тряслись, они дрожали. Это было в Деянии святых апостолов. Они с воплями выходили из этого человека. У них имеются эмоции. Бесы говорят. Мы с вами говорили Деяния апостолов, вот 16:16, «Се рабы Бога Всевышнего». Или еще один пример из Деяний. Когда сын Искевы выгоняли беса с человека, а бес говорит: «Иисуса знаю, и Павел мне что? Известен. А вы кто? А вы кто?» И он там такой массаж им преподал, да, что больше, думаю, за это дело не брались уже. Я хочу сказать, что это личности. Имеют волю, эмоции, они говорят, они имеют разум. Иисуса я знаю. Они имеют самосознание, бесы. И говорят, когда Христос, Евангелие от Марка, 5 глава, со 2 по 14 стих, можете просматривать. Там говорится, как Христос в Гадаринскую страну прибыл, и там, как Он встретил одержимого бесами, Он был человек, ну, не в здравом уме, и когда Он спросил: «Как тебе имя?», бесы отвечают: «Как имя?» «Потому что нас много, они знают».

свою численность. Нас легион, нас много. Я несколько мыслей еще скажу относительно, так сказать, библейской основы, а потом более рассказать, что было и как происходит это все. О сатане сказано, что он пришел украсть, убить и погубить. Бесы хотят не дать покаяние человеку, это первая задача. И вторая задача, если человек покаялся, не дать, чтобы люди возрастали во Христе Иисусе. Ну вот, пожалуй, так для вступления я показал, что Христос изгонял бесов, что Христос передал власть апостолам и дал им власть, чтобы они изгоняли бесов. Христос сказал, что верующие в Меня будут изгонять бесов, и что этот процесс очень часто сопровождается криком, шумом и очень сильным шумом, что бесы – это личности, имеют волю, эмоции и чувства. А теперь немножко с другой стороны. Мы живем с вами в последнее время. Мы живем с вами, когда, с одной стороны, церковь имеет идеальную свободу в нашей стране, и мы можем проповедовать Слово Божье, можем раздавать Евангелие, с одной стороны, открывать новые церкви. С другой стороны, много людей приходят в церковь. Очень много людей идут в церковь. Но перед этим эти люди чаще всего были у Кашпировского, у Чумака, читали черную магию, белую магию, сонники и гороскопы, обращались к различным бабкам, бегали по колдунам, то привораживали, то отвораживали, то порчу снимали, то наводили порчу, то им хотелось узнать, любит, не любит, потом бросит, не бросит. И они, когда пришла свобода, эти люди, которые позже пришли в церковь, очень и очень много ходили по местам, где верующий человек не должен быть. То есть они падали в оккультизм. У них была связь, у некоторых очень серьезная связь с сатаной. Гадали, ворожили, у них родовое у некоторых, то есть мать гадала, бабка гадала, ведьмачество по роду. И эти люди приходят в церковь. Что происходит? Когда приходят в нашу церковь люди, мы проповедуем Слово, Дух Святой касается, и когда они выходят, каются искренно, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Они получают полное прощение грехов. Они получают усыновление, имя их записывается в книгу жизни. Некоторые из них чувствуют абсолютную свободу, абсолютную свободу. Некоторые из них нет. После покаяния они подходят и говорят: «Я не знаю, что со мной происходит». Ну, например, я рассказываю случай, имена я очень меняю, я оставляю только суть. Понимаете, да? Ну, допустим, я был в Америке, допустим, ее будет звать Джонни, и пусть ей будет 30 лет. Ситуация. Она пришла в церковь, покаялась, преподали водные крещения, вышла замуж, родила детей. И с момента покаяния она говорит: у меня все-таки проблемы, очень серьезные, у меня что-то не так внутри, у меня дикий страх какой-то. Иногда меня пугает, кто-то стоит возле постели, иногда меня душит что-то. Иногда я чувствую во время служения какой-то необъяснимый ужас, мне хочется убежать с богослужения. Она умная, нормальная, но со мной происходят ненормальности, говорит Джонни. Мы начали говорить с этой Джонни, и первое, что выяснилось, у нее было очень тяжелое детство, очень тяжелое детство. Она в детстве пережила насилие не одно, она в детстве, ну, в общем, была в очень сложных обстоятельствах, начиная от школы, где учитель склонял ее к сексуальным отношениям, потом она, ее били, и ребенок очень-очень многое пережил, такое вот стрессов жутких. И она рассказывает, что очень большая сексуальная практика была у нее, пока была неверующая, и потом она покаялась. Когда мы позвали эту Джонни и начали молиться с ней, первое, что случилось, ее начало очень трясти. И начал бес говорить через нее. Я помню этот момент. Это был очень сильный бес, очень сильный. Воля была железная у этого беса. И он сказал: где вы были, когда ее растлевали? Она моя. И это было сказано с такой властью и с такой силой,
что чувствовалось, что этот демон очень серьезный. И мы начали, провели исповедание у Джонни, расспросили, что было. Наедине она отреклась, рассказала все раны своей души. Мы молились много наедине, не изгоняя бесов. Просто она исповедуется, и мы говорим, давай отрекайся от этого, и от этого отрекайся, и от этого. У тебя есть горечь, она говорит, очень большая. У тебя есть непрощение на тех, которые с тобой так делали. Очень есть непрощение. Давай отрекайся. И мы молились, и постились. И с каждой молитвой, когда мы молились о Джонни, бесы в ней слабели. Они уже не так властно говорили. Мы начинали молиться, несколько человек, и ее бросало. Иногда она теряла зрение на несколько секунд, секунд на 30. Иногда ее душило так, что ей дышать нечем было. И после одной из молитв Джонни не могла встать, потому что у нее ноги как бы отнялись. Мы молились примерно, я думаю, молитв всем совершили через несколько дней. Молитва, 5 дней отдыха, 3 дня отдыха, а потом опять. Ей становилось все лучше и лучше и лучше. И благодаря вот этим молитвам она получила полное освобождение. Я через некоторое время, это прошли уже годы, потому что этим служением мы где-то 4 года занимаемся. Я спрашиваю Джонни, как дела? Она говорит, хорошо, у меня все отлично, все нормально, все хорошо. Ушло все, и страхи ушли, и вот это, что душило, ушло. Я получила полную свободу. Таким образом, я хочу сказать, братья мои, что в церковь хлынули масса людей, которые имеют демонизацию. Может ли верующий быть одержимый бесами? Я думаю, что верующий человек не может быть одержимым бесами. Я понимаю одержимость как сумасшествие, как безумие. Евреи говорили о Христе, он безумствует и он одержим бесами. То есть они, не принимая учения Христа, они связывали безумие и одержимость. В таком вот понимании верующий человек не может быть одержим бесами. Мысль понятная, да? Но что получается? Могут ли верующие люди иметь бесов? Я уже сказал, что вместе с братьями 4 года занимаемся этой проблемой. Где-то через месяца полтора-два мы совершаем молитвы для нуждающихся. Мы просим их прийти, мы проводим беседу перед тем, как молиться с ними. И мое мнение, что верующие люди, верующие, члены церкви, могут иметь бесов, имеют бесов. В чем бесы не разбираются? Первое, в чем не разбираются, они не понимают в конфессиях. Мне приходилось молиться и с баптистами, и с харизматами, и с пятидесятниками, и с православными. Бесы не понимают, что у пятидесятников ни в коем случае нельзя входить. Понимаете? Не понимают. Не понимают. Какая защита от бесов? Я скажу, защита от бесов единственная – святая, чистая жизнь. Когда живешь свято и чисто, никакие бесы не страшны, потому что тот, который в нас, что? Сильнее того, который в мире. Если ты живешь свято и чисто, тебе никакие бесы не страшны. Что получается? В церковь пришли люди, которые имеют эти проблемы. Можно закрывать глаза на эти проблемы, абсолютно можно закрывать. Можно игнорировать и говорить, что в верующем человеке не может быть бесов. Не может быть бесов. Но от того, что ты скажешь, да, ничего не изменится. Христос в синагогах изгонял бесов. И еще одна мысль, на что я обратил внимание. Я бы просил, слушая меня, быть критичным. Если вам какие-то вопросы будут интересны, я постараюсь ответить. Потому что для меня было очень сложно. Для меня, человека, который вырос в христианской семье, который вырос в пятидесятничестве, и отец и дед были пятидесятниками, и я все время в пятидесятничестве вырос, для меня был сложный момент. Как может ли быть верующий человек, член церкви, крещенный Духом Святым, и иметь проблемы с бесами? Я знаю, для меня сложно это было, но после 4 лет занятия вот этим служением я конкретно говорю, да, верующий человек,
крещенный Духом Святым, может иметь бесов. Вот как строится рассуждение. Смотрите, написано: рожденный от Бога хранит себя, и лукавый что? А если не хранит, прикасается. Написано: не давайте место, а если дает. Если дает место. И одна еще вещь, которую я хотел бы сегодня процитировать, и хотел бы, чтобы вы поразмышляли. Павел говорит, когда он говорит об идолах, о язычниках, когда он говорит, что язычники приносят жертвы бесам, да? Он говорит одну фразу, на которую мало когда мы обращаем внимание. Это 1 Коринфянам 10:20. Он говорит: «Я не хочу, чтобы вы имели общение с бесами». «Я не хочу, чтобы вы имели общение с бесами». Кому он говорит эти слова? Верующим Коринфской церкви, которые говорили на иных языках. Которые имели недостаток в каком-то даровании. Нет. И он говорит: «Я не хочу, чтобы вы имели общение с бесами». Мысль как развивается? Если человек покаялся и живет свято и чисто, и у него до этого не было проблем с бесами, свято и чисто, братья, у него достаточно святости Христовой, защиты, праведности Христовой, никакие бесы не страшны верующим человеку. Но есть два момента. Есть два момента. Первый. Приходим в церковь уже с проблемами, уже с демонизацией. Отсюда, когда мы не обращаем внимания на эти вещи, отсюда мы имеем странных верующих в наших церквах. Странных верующих. С ним беседуешь, а он как будто не понимает, о чем. Отсюда мы имеем проблемы, которые не можем решить просто, поговорили с ним, назидание в слове дали, исключили, а проблема не решается. Потому что Христос сказал: верующие в меня будут именем моим изгонять бесов. Бесы – это реальность, и это реальность наших дней. Приведу еще один пример такой. Где-то года 4 одна женщина по имени Устина пришла к нам. Я меняю имена. Пришла к нам, и она неверующая вообще была, неверующая женщина. Пришла и говорит: я с ума схожу. А я ее знал, она неверующая, так иногда в собрание заходила, гадала на картах, карты Таро у нее были. Иногда инопланетяне диктовали стихи. Пришла, говорит: я с ума схожу. Я говорю: в чем дело? Я говорит: я не знаю, у меня наступает сумасшествие. Я только что была в одного человека, делала ему массаж, и говорит: на меня как грязное какое-то облако опустилось. Я чувствую, что что-то в меня вошло жуткое, и я не знаю что. Мы поехали молиться. Поехали молиться, только начали молиться. Дикий крик, и эту женщину бросила на пол. Начали еще раз молиться с ней. Мы долго молились с ней. И в одной из молитв, она вообще неверующий человек. И вдруг через нее бес говорит: иди и целуй ноги своему Иисусу из Назарета. Она поднимается, говорит: а что это Назарет? Я говорю: я не знаю. Да это, говорит, город такой. И после этого мы начали молиться с этой женщиной. Эта женщина получила полное освобождение и получила крещение Духом Святым. Какую мысль я хочу сказать? Братья мои, это придет в наши церкви. Если мы будем желать решить проблемы, и если наша костность и наша узость, да, не помешает нам, решение этих проблем будет необходимо в нашей церкви. Потому что в нашей церкви заполнили люди, которые нуждаются в помощи в этом плане. И если мы будем просто их исключать, им никто не поможет, кроме церкви. Потому что о церкви сказано: именем моим будут изгонять бесов. Какие два основных канала демонизации человека? Два основных канала демонизации человека – это, первое, или родовой оккультизм, бабка занималась, мать занималась и дочка занималась. Одна женщина по имени, пусть Люда ее звать будет, она прекрасная девушка, очень чистая, никогда никакой грязи не участвовала, покаялась. И когда только покаялась,
Она говорит, со мной что-то странное. Я слышу голоса, какие, которые назначают, когда я замуж выйду. И я что-то со мной, ненормально. Пожалуйста, поговорите со мной, что-то со мной, не то. Мы начали молиться, и бесы проявились. Мы спросили, слушай, а что, кто у тебя мать? И она говорит, а у меня мать лечит. Лечит. Люди ходят, гадает она им. И говорит, она в 16 лет хотела передать мне это. И она же пробовала передать. Но, говорит, я этого не захотела так. И когда мы начали молиться, как через нее начали проявляться бесы. Притом я хочу сказать, братья, молитвы эти, это... очень-очень изнуряющий. Братья, это не просто сказать, подойти именем Иисуса, приказываю выйти, и все вышло. Нет. Чаще всего это серьезные, серьезные изнурительные молитвы. Это посты и это труд. И мое такое мнение, что некоторые из братьев попробовали это служение, из тех, которых я знаю вообще, у меня некоторые знакомые есть, и они просто не захотели. Не потому, что они не веруют, не потому, что они не понимают, а просто попробовавши, раз они чувствуют, что это очень серьезно, изнуряющее. Это изнуряющее. Я помню, когда я участвовал в первых молитвах вместе с братьями, с сестрами, у нас группа там целая, это не то, что я занимаюсь. У нас братья, сестры, там человек 10, наверное. Я помню, как я кричал на бесов. Такое впечатление было. Мне казалось, что чем громче кричать, тем страшнее им. Я до сих пор думаю, что некоторые от ужаса просто вышли. Понимаете, я приходил домой, и только я говорил «добрый день» жене своей. Она говорила, что опять молитесь? И один из участников, один из наших братьев говорит, Виктор, что ты орешь так? Ты иногда орешь сильнее, чем они. Это. И пригласили его помолиться. Начали молиться. Он в такой раж вошел, что бес ему говорит, я не глухой, чего орешь? На него. Понимаете, какая ситуация? Очень трудно удержаться в моменты самой борьбы и схватки. Очень трудно. Кажется, чем сильнее кричишь, да, тем быстрее они выйдут. Но это не так, конечно. Поэтому мысль какая, братья мои? Мысль такая, что это реальность. И в нашей церкви... это должно прийти. Братья мои, размышляйте, молитесь об этом. И сам Дух Святой может открыть вам то, что во Христе Иисусе мы имеем власть над демонами. Мои наблюдения, что из 10 человек, человека 2 получают сравнительно быстро. Это легкая демонизация, сравнительно быстро получают освобождение. Человек 6, наверное, с которыми нужно... продолжительные молитвы, и они получают очень медленно, а иногда только частично освобождение. И человека 2-3 из 10 вообще не получает освобождение. Почему, я не знаю. То ли мера праведности равна мере веры, то есть чем сильнее праведность, тем сильнее вера молящихся, то ли сами те, которые молятся об их освобождении, о своем освобождении, они где-то живут по принципу «забери мои проблемы, а не тронь моих свиней». То есть бесов из меня выгони, да? А то, что я люблю, оставь. Итак, первая форма, первый канал, по которому входят бесы – оккультизм предков и личный оккультизм. Пришла одна девочка, она говорит, вы знаете, у меня маты в голове стоят. Высшее образование, умница, у меня маты. И мне, говорит, стыдно вам говорить об этом, но у меня маты в голове стоят. Когда мы расспросили, у нее проблемы оккультные. Она лично практиковала эти вещи, оккультные вещи практиковала. Итак, первая мысль – оккультизм. Вторая мысль, и об этом очень мало говорят в церквах, но это то, что есть, это сексуальная сфера.
Блуд, лесбиянство, гомосексуализм, мастурбация, порнография, вообще сексуальная сфера, извращенные половые отношения, через эти половые отношения неправильные, до брака, извращенные, бесы входят в человека. Помню, мы молились об одном человеке, молились, и бесы, мужчина был, бесы орали, его бросало на пол, но бес не выходил. И когда кто-то из служителей говорит: именем Иисуса, имя твое, он говорит: постельный разврат. Когда наклонивший кто-то и спросил у него, какие проблемы, он просто, будучи верующим, занимался оральным сексом с женой. И проблемы вот в чем, что об этом не говорят, но когда начинаются психические расстройства, когда начинается демонизация и когда начинает человека бросать, там люди более склонны к откровенности, к покаянию и исповеданию. Я хочу, братья мои, я хочу сказать, обратите самое серьезное внимание на эти две вещи в церквах. Потому что особенно сексуальная сфера, она остается, ну как бы, ну это личные дела, ну по-разному понимают, ну поймите вы, ну это, не, это муж и жена, как они там считают, так если это у них по согласию. Мерзость по согласию – это такой же грех, как и все другое. Бог говорит: будьте святы в некоторых поступках ваших. Или как? Во всех. Брак у вас честен должен быть, и ложе что? Непорочное. Верующий человек должен иметь непорочное ложе. Это то, что должно проповедовать, братья мои. Порнография. Некоторые мужчины тайком посещают интернет, сайт-странички, грязные, сексуальные странички. И один подошел ко мне и говорит: понимаешь, какая ситуация? Я раз посетил для интереса, потом потянуло немного. Я еще раз, и второй раз, и третий раз посетил. А сейчас уже не могу не посещать. Я чувствую, что это грех пред Богом, но мы грех сначала делаем от удовольствия, потом необходимость, а потом наступает демонизация, рабство греха. И когда человек чувствует вот эту вещь, уже захлестнуло, потому что написано так: кто кем побежден, тот тому и что? И раб, и наступает рабство греха. И начинаются у мысли порнография. Один парень 24 года пришел, говорит: у меня в голове такая порнография. Я вот представляю все это дела, представляю. И вы знаете, я слышу, даже начал слышать голоса, я не знаю, что со мной. Начали молиться, а там бесы. Начали молиться, а там демонов. И уже до того он подпал под ситуацию, что демоны начали говорить ему. Иногда вот девушка впереди идет, он говорит: догони эту девушку и изнасилуй. И он понимает, я понимаю, что я попаду в тюрьму за это. Но, говорит, как началось, я начал заигрывать с этим, а потом оно все сильнее, сильнее, сильнее во мне. И ситуация кончилась тем, что сначала я создавал в мозгу своем этот грязный мир. Мне там хорошо было. Я там что хотел, то и делал. А теперь этот грязный мир взял власть надо мной. И теперь я ничего не могу сделать. Следующий пример. Девочка очень молодая, пришла и говорит: я не знаю что, но у меня такая дикая ярость наступает, что я или себе начинаю резать вены, или иногда бросаюсь с ножом или с ножницами на кого-нибудь, кто меня раздражает. Умница, хорошая девочка, нормальная, умная девочка, никаких вопросов. Я говорю: сама не знаю, что со мной делает, на меня как находит. Я расспросил, говорю: а что у тебя родители там? Ну, папа сидит в тюрьме за убийство, там еще кое-какие вопросы, ну, такое разное. И когда она исповедовалась, плачет, говорит: знаете, помогите, если можете, помолитесь. Я говорю: ты хочешь правды? Она говорит: да. Я говорю: правда состоит в том, что в тебе живут бесы. Как это? А так, говорю, у тебя есть такие мысли? Приходят вот когда-нибудь мысли о самоубийстве? Она говорит: очень приходят мысли о самоубийстве. Я говорю: а вот это ты делала? А вот так бывает? А вот это бывает? Она говорит: да. И она искренняя была. Искренняя такая девочка была. Мы поехали в частный дом.
Только начали молиться, и на второй молитве ее как сотрясло, начало трясти, и она как закричала, и бес вышел с нее. Она раз и сделалась, ну, обычно после изгнания люди делаются слабыми такими, слабый человек. Я потом у нее расспрашиваю, говорю, а как вот, что ты чувствуешь, когда бесы изгоняются? Вот расскажи мне. Она говорит, а оно со всех, вот говорит, из пальцев моих, из ног, из рук, вот так идет, и вот тут комком стало. А потом этот комок вот так к горлу пошел, я закричала, и оно вышло из меня. А в это время мы молились в доме старой христианки. А у нее внук неверующий в этой старой христианке. Ну, знаете, такой тихий грешник, околоцерковный грешник. И в церковь ходит, и так, и о бесах знает, и все. Он сидел под окном, как услышал, что бес заорал. Потом говорит, я как схватился и бежать. Думаю, ничего, вскочит в меня еще. Понимаете, какая ситуация? Какую мысль я хочу сказать? Важный момент, что, братья, если человек хочет посвятить себя этому служению, он должен искать откровение Божье. Это то, что дано церкви. И должен понимать, что Бог вчера и сегодня и вовеки тот же, и это реальность изгнания бесов. Какая проблема существует в церкви? Дело в том, что люди, которые приходят в церковь, они не знают, что надо стыдиться бесов. Они не знают, что нельзя говорить, что это старые верующие. Они думают, не дай Бог, узнают, что я бесноватая, что потом отвернулись все от меня. Лучше уж буду терпеть, как есть, так и есть. А люди, которые приходят с мира, только покаялись. Одна женщина пришла к нам молиться об освобождении. С ней побеседовали. Вначале обычное исповедание. Полное исповедание и от каждого греха отречение. От каждого. Если не простил кому-то, если в области секса проблемы были, оккультизма проблемы были, там, ну, любые грехи, отрекайся. Отрекайся от этого. И провести очень хорошо надо исповедание у этого человека. И когда мы кончили исповедание, говорим, ну, завтра придешь, помолимся. Она только уверовала, говорит, не, я сегодня хочу. Я говорю, почему? Та, говорит, на работе всем неверующим девчатам пошла, сказала, что я бесов пошла изгонять из себя. Я говорю, а разве можно такое говорить? И она говорит, а что, нельзя? Ну так, в простоте. Понимаете, мы должны, вот это важный момент, в церкви создать такую атмосферу, что люди должны понимать, что стыд перед бесами от самих бесов, и страх перед бесами от самих бесов. И когда мы пошли молиться, у нее были проблемы, она избивала свою дочь, говорит, я не знаю, на меня иногда находит такое, что я чувствую, что я могу ударить так ребенка своего, и это не от меня, это внутри меня просыпается. Я сама побью ее, а потом плачу. У меня истерика, жуткая ярость просыпается, я понимаю, что не от меня это. И когда мы начали молиться, и бесы уходили, а потом кто-то из служителей говорит, демон, злой дух, именем Иисуса, выходи. А он говорит, меня здесь нет. Ну, бес, через нее. Она получила освобождение, и что самое важное, братья, я единственный раз, такое было в практике, что она через 2 минуты получила крещение Духом Святым. Получила и освобождение, и крещение Духом Святым. Ну, я хотел бы, так как время очень мало, я постараюсь основные моменты сказать. У нас 6 лет реп-центр, очень многие наркоманы, наркоманки находятся под демонизацией. Я хотел бы вот такой пример привести. Одна женщина, наркоманка, она была блудницей, пришла в наркоцентр, исповедала свои грехи и говорит, у меня что-то живет внутри. Когда только начинают петь песни, молиться, меня трясет, и внутри что-то не так. И мы начали молиться в комнате с ней. Ее как бросит на пол, она падает, крик, бесы уходят, кричит, поднимается, говорит, ну кино, никогда не думала, что они во мне живут. Она получила полное освобождение. Она 2 недели была счастлива и радостная. И потом через 2 недели вернулась к своей древней профессии. Христос не однажды говорил, иди и впредь что? Не греши, что бы ни случилось, чего хуже. Я думал раньше, что если человек получит освобождение от бесов, в такой зависимости быть, Бог помиловал, никогда не вернется больше в грех. Нет,
Нет, я думал так о крещении Духом Святым, что человек, который пришел с мира, пережил такую радость, крещение Духом Святым, он никогда не вернется. Нет, возвращается. И практически изгнать, вот привести человека к освобождению, помолиться об освобождении – это полдела. Остальное, что очень важное – хранить себя в чистоте, хранить освобождение свое, чтобы Господь сделался центром твоей жизни, любить Бога, посвятить жизнь свою для Бога. И нельзя, нельзя так и в церковь ходить, и на стороне грешить. Мы как-то в нашей церкви, пастор у нас Владимир Соловьев, ему Дух Святой как-то положил на сердце, может, кому-то из вас положит на сердце, чтобы все, которые ходят в нашу церковь, принесли, неверующие, верующие, снесли все оккультные книги, сонники, черные магии, карты, ну все-все, вот Рериха там, Блаватскую, ну все книги, которые вводят в духовный мир сатанинский. И попросил, чтобы на Новый год все снесли. Снесли, я думаю, как по его словам, что знаете, сколько мы килограмм книг снесли? 200. 200 килограмм книг. И потом вся церковь сжигала эти книги. У нас в церквах, братья, я думаю, мы в блаженнейшем неведении, что происходит у верующих некоторых в домах. У нее и Библия лежит, и сонник. У нее лежит и Библия, и гороскоп на всякий случай. Она по понедельничкам смотрит его. Понимаете? И человек приходит в церковь, и очень многие, они как бы хотят от Бога взять весь изюм. Прощение грехов, исцеление тела, благословение материально, семью, чтобы Господь благословил, чтобы удачно выйти замуж, жениться удачно. А когда речь начинает идти о том, что надо не грешить, о том, что отвергни себя, возьми крест и следуй за мной, да? Здесь начинаются проблемы. А что это я? А как это я? Где-то каждые 1.5-2 месяца мы объявляем у себя молитву об освобождении. Сходятся люди, приходят человек, допустим, 100. Лекция о том, как будет изгнание бесов происходить. Рассказываем о демонизации, рассказываем, кто такие демоны, признаки демонизированного человека, страхи, жуткие депрессии, мысли о самоубийстве. Мы говорим о том, что если у вас были какие-то грехи такого плана, как аборты или как вот сексуальные грехи, о чем мы уже говорили, пожалуйста, исповедуйтесь у своих служителей. Особенно простите всем, кто обидел вас. Вы должны простить. От чистого сердца простить. Потому что если ты не простишь, бесы не выйдут. Где-то час беседа. Потом мы говорим, пожалуйста, все уйдите, кому это не нужно. Вы можете остаться только те, которые действительно нуждаются в освобождении от злых духов. Только те остаются. Но мы очень просим, чтобы не оставались, ну, зеваки, наверное, хорошее слово. Зеваки, которые бы посмотрели, я был, ну, ее бросала, ну, кричала она там, ужас, что там делается. Мы стараемся, чтобы таких людей не было. Где-то человек 10, братьев и сестер, команда, у нас и сестры участвуют. Служителя мы приглашаем с других церквей. Это открыто все, нет никаких закрытого чего-то. На любые вопросы при желании, ну то, что понимаем мы, можно ответить, постараться ответить. Служителя с других церквей приезжают к нам. Нас абсолютно не интересует, с какой церкви, с какого движения человек. Хочешь, пожалуйста, если христианин, пожалуйста. И молитва проходит так. Один ведет по микрофону молитву. Сначала молитва общая такого характера. Пожалуйста, повторите за мной. И молитва следующая. Примерно я даю сейчас молитву эту. Отец мой небесный, во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от всякой сатанинской власти. Я прошу, прости мои грехи. Я отрекаюсь от всех родовых проклятий, которые были в моей жизни по линии отца, по линии матери моей. Я прощаю всем людям всякую клятву, которую я давал в своей жизни неразумно. Я
разрушаю. Всякое посвящение демонам, которое было в моей жизни, я разрушаю. И призываю, Господи, Тебя, чтобы Ты меня освободил от демонов. Ну вот примерно такая молитва. И после этого они все замолкают. И ведущий по микрофону молитвы начинает приказывать: демоны, во имя Иисуса Христа, оставьте этих людей. Перед этим мы говорим: сидите спокойно, и комок вот так, если пойдет, просто выдыхайте, вот так, спокойно выдохните. Они не молятся, никто из них не молится, они сидят просто. Сидят, и только начинаем молиться, обычно через несколько минут бесы начинают проявляться, кого-то трясти начинает, кто-то кричать начинает. Один из служителей подходит, начинает молиться с этим человеком. Там кого-то опять затрясло, опять молитва, другой человек пошел. И выявляем проблемы. Некоторые легкая демонизация решается при одной молитве. Когда начинают более сложные демонизации, обычно приглашаем на личные беседы, начинаем с человеком говорить, как, когда это началось, какие признаки, исповедание, отречение. И если человек хочет этого, и он совершил покаяние, и он действительно простил всем людям, то через некоторое время человек получает освобождение. У нас есть женщина, над которой мы молимся несколько лет, и она до сих пор не получила освобождение. Частично да, в некоторых сферах да, но там что-то замешано было. Родственники расстреливали верующих во времена сталинских реформ, предки. И бесы говорили через нее, что мало вас постреляли еще. И что-то на каком-то родовом проклятии. Я думаю все-таки, что наказание мира нашего было на нем, и на нем все проклятие, на кресте. И когда человек отрекается, человек должен получить свободу. Но я должен сказать, правда такова, что есть вещи, которые, ну, я, например, не понимаю. Почему плачет женщина, хочет освобождение получить? Частично да, некоторые сферы да, но полного освобождения. Годы молитв, посты. Приходили самые лучшие, из Америки кто-то приезжал, другие евангелисты молились, кто там только не молился. Проблема не решается. Когда начинается изгнание бесов, иногда это кашель, иногда слюна, рвота, иногда крик, иногда плач, иногда зевота, иногда человек начинает ругаться, ну, бес через человека, иногда тряска, иногда сердцебиение сильное, иногда желание убежать с молитвы, иногда визг, иногда шипение, иногда, ну, вот, лай, мычание, разные проявления бесов. Бесы обычно живут бандами. То есть один главный, а потом есть подчиненные. Кому первому после воскресения явился Христос? Из которой изгнал что? Семь бесов. И он первый ей после воскресения явился. Не Иоанну, любимому ученику. Возле него были женщины, которых он освободил от злых духов, и он не стыдился их. В нашем служении люди, которые в церкви, которые получили освобождение от злых духов, они участвуют в служении абсолютно им никакого ограничения. Мы ни в коем случае никого не исключили, не берем на замечание, если у него проблемы с бесами. Какая ситуация происходит? В церкви сложился стереотип, что если в человека бесы, это бррр. И человек, понимая вот эту атмосферу, он боится открыться. Он боится открыться, и он знает, что что-то внутри не так, что-то не так внутри, но тем не менее он боится открыться. Есть крайности, когда начинается бесомания. Приходит муж и говорит: знаете что, вы бы поговорили с моей женой, у нее бесы. А я говорю: а почему? А она кричит сильно дома на меня, если я что-то не делаю, орет так, что это... А я говорю: а еще какие признаки? Ну, я точно вам скажу, вы бы помолились, у ней бесы. Но он не знает, что вчера приходила жена с такой же жалобой на него. И она уверена, как специалист, что в нем бесы. Понимаете? И мы не должны подозревать никого. У нас не должна быть бесомания, что если у человека какие-то проблемы, есть проблемы нашего характера. И характер не изгоняют. Веткий человек, истлевающий в обольстительных похотях. Если человек, скажем, впал в грех, ну, допустим, такие вещи, как блуд, да, он должен быть наказан, да, блуд даже не должен именоваться.
Да? Но если человек впал в грех, ну, допустим, я взял такое яркое, блуд, это еще не говорит, что в нем бесы. Но если из блуда в блуд, и если это тяготеет внутри его, если это тяготеет, там проблемы. Там проблемы. Как объяснить ситуацию? Бабушка была блудливой, мать блудлива, и девочка маленькая, 15 лет, но уже говорит, у меня такие мысли грязные в голову лезут. Я никогда ничего такого не делала, но помогите, внутри меня что-то тянет меня в этот грех. Понимаете, есть такие вещи, которые называются как родовые проклятия. То есть, когда человек посвящался демонизации, когда мы были еще в мире, кто был в мире, и потом эти проблемы. Что касается нашего характера, то характер решается, как написано в 6 главе послания к римлянам. Там говорится о том, что мы умерли со Христом. Мы умерли со Христом. И когда Христос умер, умер наш ветхий человек. И мы должны, с одной стороны, удаляйся от господствующих в мире похотей, не ходи на совет нечестивых, удерживай язык свой от зла и уста от коварных речей. Это воля, это то, что мы должны делать. И есть то, что Господь сделал. Он умер, и наша греховная природа умерла. И когда приходит откровение, и мы понимаем, что мы умерли с Ним и совоскресли с Ним, то проблема нашего характера путем определенного времени, я не говорю, что это вдруг проснешься смиренным и таким счастливым и радостным, а путем определенного времени, когда мы говорим греху «нет», и это наше «нет», действительно «нет», решается, что касается ветхого человека. Что касается демонов, они должны быть изгнаны, и только изгнание. Бесы иногда плачут и говорят, пожалуйста, не выгоняйте нас, мы будем вести себя хорошо. С ними только один разговор. Изгнание, изгнание и еще раз изгнание. Вот общее представление. Теперь некоторые мысли в заключение. Братья мои, бесы – это реальность. В церквах наших есть люди, которые нуждаются в помощи, люди, которые имеют бесов. Что значит иметь бесов? Иметь, когда одна из сфер нашего естества под контролем бесов. И мы говорили с вами, что верующий не должен иметь общение с бесами, верующий не должен давать место дьяволу, и верующий должен себя хранить. Если мы храним себя, и мы находимся в вере, не страшны нам никакие бесы. Святая чистая жизнь – это полная, стопроцентовая защита от бесов. Никто нам не страшен, когда мы пребываем в Слове Господнем и свято и чисто живем во всех сферах наших. Но когда мы, с одной стороны, молимся Богу и ходим в церковь, а с другой стороны, у нас есть идолы, любимые грехи, которые мы регулярно делаем и живем в этих грехах, у нас могут быть проблемы с демонами. И демоны могут войти, и демоны могут контролировать наше естество. И мы должны знать, что с бесами очень плохи шутки. Святая чистая жизнь – это защита.

0: палящий полдень, вязкая жара, тупое ожидание приговора сплотило крепче всякого раствора людей, валивших к площади с утра. Они пришли, чтоб умертвить Творца, идущего на смерть за их спасение. В толпе мелькнули на одно мгновенье черты, как будто моего лица. Да это я! О Боже, сохрани! В беснующемся скопище людском от ярости писклявым голоском ору, как все! Распни его! Распни! Проснулась я, как в пропасти на дне. И надо же такому сну присниться. Благодарю, Господь, что не дал мне в те дни благословенные родиться, что взгляд мой не вонзался острием в его большую, любящую душу, когда, палимый солнцем, как огнем, стоял он и толпы решенье слушал. Затем на миг пришло успокоение от сновидением вызванной тоски. Но вдруг души внезапное волнение спокойствие разбило на куски. Я не была среди убийц в те дни, но разве я хоть чем-то лучше их? Рука соблазнов и грехов моих стучится в мозг. Распни его, распни! Он вновь скорбит, неистово, смертельно, не о себе, о людях, обо мне. Его любовь безмерна, беспредельна, не понята, не принята вполне. И больно мне, и горестно, и странно. Сегодня, наяву, а не во сне, его незаживающие раны сочатся кровью по моей вине.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. «Еще на заре моей веры охватило мою душу сомнение, а простил ли меня Иисус во всем, или мне нужно еще что-то сделать? Я решил прибегнуть к самому сильному оружию, которым может воспользоваться христианин. Я перешел в пост. Каждый день просил Бога об ответе, и, наконец, на седьмой день я упал, заплакал и сказал: «Господи, для чего же Ты меня спасал, если я опять должен томиться прошлой жизнью? Дай же мне, Господь, ответ!» Я уснул и вдруг увидел распятую и пронзенную руку Христа. В ладони две-три струйки запекшейся крови, а в середине ладони огромный ржавый загнутый гвоздь. Затем я подошел к этой руке, взялся за гвоздь, повернул его в разные стороны и увидел, как поверх запекшейся побежала свежая алая кровь. И тут я услышал голос Спасителя Христа: «Зачем ты потревожил старое и прощенное тебе? Я проснулся и попросил прощения за сомнение, и душа моя была наполнена небесной радостью. Этот урок я запомнил на всю жизнь». Как-то в один предрождественский вечер мы пели гимн «Друзья, друзья, забывать нам друг друга нельзя» и вели запись для наших друзей, проживающих на Урале. Друг стук в дверь. В такое позднее время кто бы мог быть? И вдруг говорят: «Милиция, проверка паспортов». Они вошли, и первое слово, которое они сказали, — «паспорта». Проверили, а про себя я подумал: приехать за 30 километров в такую глушь, чтобы проверить паспорта? Подождем и увидим. Но ждать не пришлось. Как удар хлыста раздались слова: «Вы арестованы». «Позвольте, я помолюсь», — сказал я. После молитвы повели на улицу, где стоял знакомый мотоцикл, который ясно и показывал им дорогу. Я был доволен уже тем, что милиция не заглянула в другие комнаты, а то лишились бы и магнитофона, и записей. Но всегда вызывает печаль и боль в сердце, когда видишь милых, плачущих детей и жену. Тронулись в путь. По дороге арестовали еще Виктора Гама, затем арестовали Александра Степина. Привезли нас в районный центр, город Цессис, на улицу с немецким пивным названием «Пилс». В помещении милиции нас уже ждал судья, который и прочитал приговор: 15 суток за сопротивление советской власти. Ни одного вопроса, ни разъяснения, а только приговор. Я только на все это и сказал, что объявляю голодовку. В камере находилось человек 15, которые лежали от стенки до стенки. Те, кому не хватало лежачих мест, сидели на краю нар или валялись на полу в проходе, где рядом находилось вонючее ведро. Все были одеты в верхнюю одежду. Ни одного одеяла не было, а также и ни одной подушки. Стены были покрыты специальной штукатуркой серого цвета, похожей на шубу, для того, чтобы на ней не писали. Одно окно вверху. К решетке был приварен толстый железный лист, а в нем несколько дырочек размером 2-3 сантиметра, по которым только и можно было узнать, день ли сейчас или ночь. Я преклонился и стал молиться вполголоса. Едва я закончил, как вошел Александр. Мы опять преклонили колени. Затем Виктор и третья молитва. Те, что не спали, с любопытством смотрели на нас. Среди лежачих был военный, которого называли старшиной. Как он сюда попал, мы так и не узнали. Ведь для военных существуют специальные курорты. Он приподнялся на локте и спросил: «За что попали?» «За веру». «Врете, у нас за веру не судят», — закричал он. «Друг», — сказал я, — «извини нас, пожалуйста. Здесь все люди уставшие с работы. Если позволишь, завтра, когда все встанут, мы тебе ответим на все интересующие вопросы». Все утихло.
мы начали располагаться на полу. И вдруг старшина поднялся и говорит мне: «Ложись на мое место». «Что вы? Как я могу? Вы здесь давно и уставшие, а мы только что пришли с воли, и все свежие еще. Лечь на ваше место никак не могу». «Нет, ляжете, и на всю оставшуюся ночь», — приказал он. Преодолев неудобство, я лег и уснул мирным сном, а он просидел у ног до утра. С позаранку вся камера загудела. Мы трое встали в стороне, и я обратился к остальным. «Друзья, мы люди верующие, и входить в новый день жизни без молитвы не хотим и не решаемся. Позвольте нам, пожалуйста, совершить молитву». Староста

совершеннолетнего вскоре отпустили, а Александра, которому было за 20, и меня оставили. Мне исполнилось чуть более 30, но был я в то время инвалидом из-за порока сердца. Вечером после работы все ложились на нары головой к стенке, а мне приходилось ходить взад и вперед, вдоль ног на нарах и отвечать на все вопросы. И так по 3 часа каждый день. Вскоре Александра перевели в другую камеру. У него начались сильные боли в желудке, поскольку он не привык подолгу поститься. К тому же в России, когда постятся христиане, они воздерживаются от питья и еды, как это имело место со святыми в Священном Писании. Моисей не ел и не пил 40 дней и ночей. И Христос постился также 40 дней. Апостол Павел при обращении постился 3 дня и часто в служении, и так далее. Вскоре и меня перевели к Александру в камеру. Однажды ближе к полуночи появился один офицер, который нес дежурство и расспрашивал о Боге, о вере до 5 часов утра, уйдя от нас с благодарностью. На 5-й день голодовки за нас взялись врачи, делали уколы. Наконец, стали насильственно возить в больницу. 3 милиционера держали нас за голову. 3 милиционера держали нас за голову и руки, а врачи тогда проталкивали через горло шланг и вливали мясной бульон. Посадили нас на 15 дней, но готовились ждать 7 лет. Верующие соседней общины начали ходатайствовать перед правительством Латвии. Чаще всех обивал пороги у правительственных кабинетов Николай Зименс, ныне проживающий в Найвиде. Всегда с благодарностью вспоминаю о нем за его бесстрашные походы. Но бомба взорвалась там, где никто того не ожидал. 2 наших старших сына, Давид и Виктор, а было им тогда 7 и 5 лет, услышав о моей участи и угрозах властей, решили первый раз в жизни сами поститься. Не знаю, как об этом узнали власти. Причем неудивительно, так как наш дом постоянно прослушивался. Власти перепугались мирового скандала, если бы что-то произошло с нашими детьми. Через 11 суток нас положили на носилки и увезли в больницу. А там нам сразу принесли кушать, и притом мясные блюда. Мы знали, что с нами будет, если это мы съедим. А для стремящихся с нами разделаться, печальный исход только и требовался. Мы отказались от твердой пищи. Мест в палатах не было, поэтому нас положили в коридоре. Не прошло и часа, как вдруг заходит мой друг и родственник Николай Зигерт и моя любимая жена Ирма. «Как мы были рады!» «Как вы нас нашли?» – спросили мы. Оказывается, офицер, который однажды был у нас ночью, тайно сказал им, где можно нас найти, но затем добавил: «Я ничего не знаю». Вскоре нас выписали, отпустили в нашу обычную жизнь – жизнь с Богом. После переезда в Германию мы с женой как-то заглянули в книжный магазин. Вам нелегко понять наше удивление, но тем не менее это факт, нас изумивший. Перед нами лежала детская Библия с цветными картинками. Долго не думая, радостные, мы тут же решили ее купить. «Она стоит 30 марок», – деликатно сказала продавщица. «Разве это дорого? 30 марок за детскую книгу? Это совсем немало», – будто отговаривая нас, говорила девушка. «Вы знаете, – ответил я продавцу, – когда я жил в России и услышал, что у одного человека есть Библия и Новый Завет, то немедленно отправился к нему с надеждой, что он продаст Новый Завет. Я плачу вам 10 рублей», – просил я счастливого человека. «Я не продаю его», – ответил он. «Я хочу быть христианином», – не отступал я. «Но не могу им стать без Слова Божьего. Я отдаю вам 20 рублей». «Нет и нет», — решительно отвечал он мне. «Тогда возьмите 50. Это была половина моего месячного заработка. Никогда не продам и не отдам никому», —

категорически заявил мне обладатель бесценного сокровища. И я пошел домой с пустыми руками. Продавщица явно заинтересовалась моим рассказом, а я не мог остановиться и поведал дальше о своих поисках Библии в России. Так настойчиво и неотступно я не просил у Бога ничего, кроме Библии, потому что в ней наша семья нуждалась больше, чем в чем-либо другом. Мы не считались ни с чем и готовы были заплатить любую цену, только бы ее иметь. Наконец Господь ответил на наши молитвы, и мы приобрели старенькую, переплетенную брезентом Библию. Страницы ее обгрызли мыши, а некоторых страниц не было вовсе. Прежний ее владелец уверовал в тюрьме и всю свою юность провел в узах. Какое счастье! В нашем доме теперь была эта святая книга. Мы читали ее все вместе и по очереди долгие годы. Никогда не оценить в полной мере богатств, которые мы почерпнули из нее. Несколько лет спустя мы купили за 53 рубля другую старую Библию с картинками. Ее невозможно было листать. От ветхости страницы ломались и рассыпались в руках. Но мы носили ее и в другие христианские семьи. «Знаю одного верующего в России, — продолжал я, — который в тяжелые послевоенные годы отдал за Новый Завет свою шинель. Зима была холодная, и он буквально замерзал, но испытал действительное счастье и был безмерно счастлив, получив через Евангелие общение с Богом, которого он желал более всего». Заканчивая беседу с продавщицей книжного магазина, я сказал: «Вам трудно это понять. Если вы никогда не переносили голода, вы не сможете представить, насколько мучительны страдания человека без пищи. Еще более тяжкие страдания причиняет духовный голод, когда нет для души духовного хлеба, Слова Божьего». Уходя из магазина, я надеялся, что девушка все-таки поняла, почему мы не посчитались с расходами и купили детскую Библию. Слово Божье — драгоценный подарок Бога человеку. И как счастлив я, что его божественные истины преобразили некогда и мою жизнь, принесли спасение и жизнь вечную. И теперь я восторженно повторяю слова псалмопевца Давида: «Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль».

Что будем пожинать? Что будем пожинать в кончине века? Что будем пожинать? Звучит вопрос. Не каждого волнует человека, но каждому предъявлен будет спрос. Как молодость провел? Куда истратил время? Для славы Божьей или для себя? В любви добра ли сеял Божье семя? А может, пустословие греха? Как жизнь идет? Что ценишь в этой жизни? Куда стезя беспечности ведет? Коль не ведет тебя к святой отчизне, в пучину ада, значит, приведет. Быть может, видел, ближний твой нуждался, не торопился ты ему помочь. Бедняга со своей нуждой остался, ты хладнокровно удалялся прочь. Что будешь пожинать? Ты видишь, люди гибнут, во тьме стенают, не закрыв уста, а ты в беспечности проходишь мимо, не указав несчастным на Христа. Что будешь пожинать? Ты знаешь, что ты сеешь. Кому, как не тебе, об этом знать? Взойдет посев, и к осени созреет. Но что ты сеял, то и будешь жать. Что будешь пожинать? Возможно, ты не веришь. От этого и не зависит все равно. Оно растет, и к жатве все созреет. Быть может, нежелательно оно. Что будешь пожинать? Хоть раз о том подумай. И время свое зря не проводи. За гробом поздно будет все обдумать. Там вопли не услышатся твои. Еще не поздно, можно все оставить и сердце Иисусу подарить. Иисуса с радостью тогда ты будешь славить, а после жатвы с Ним на небе будешь жить.

красивой клетке ласточка жила. Она свободы никогда не знала, и в небесах на крыльях не летала, и песен петь неволе не могла. А в клетке были зерна и вода, блестел узор из прутьев позолоты, но птица тосковала по полету. Для этого Господь ей крылья дал. И не хотелось птице есть и пить, ее манило небо голубое, и ласточка о клетку билась больно, уж лучше умереть, чем в рабстве жить. Однажды чья-то добрая рука открыла клетке золоченую дверцу. Ах, как забилось вдруг у птицы сердце, миг, и она взлетела к облакам. Осталось место рабства позади, а небо, небо было с птицей рядом, простор его бескрайний, как награда, и песнь свободы родилась в груди. Прекрасен был для птицы первый взлет, и как она сумела слиться с песней, звучал свободно голос в поднебесье, лишь тот, кто в рабстве песен не поет. Легко летела птица над землей, все выше поднималась дерзновенно. Какое счастье вырваться из плена, какое счастье птице быть живой. Сиять ей солнце будет не всегда, и крылья будут уставать у птицы, но разве она сможет согласиться вернуться в рабство клетки? Никогда. То золотое рабство знаю я, и клетку ту, и с птицею знаком я. Дом этой птицы и моим был домом, а птицею была душа моя. Она томилась долго взаперти, но слышала, что жить на воле можно, и жаждала душа в мечтах тревожных желанную свободу обрести. Но кто бы душу мне освободил, чтобы легко и пелось, и дышалось, чтоб не давило бренных лет усталость, и каждый день чтоб радость приносил. Живая Иисуса благодать к замку на дверце клетки прикоснулась, и чудом моя клетка распахнулась, Господь мне во Христе свободу дал. Взмах крыльями, и небо впереди, и неземная от полета радость. С чем на земле сравню свободу сладость, которую дает Иисус один? Я с болью вспоминаю жизнь в плену, когда увижу словно птицу в узах страдающую душу без Иисуса. Освободи, Господь, еще одну! И не твоя ли, о мой друг, душа томится за узором золоченным? Ты можешь тоже стать освобожденным и со Христом свободою дышать. В свободе этой жизни полнота. Ее и для тебя принес Спаситель. Поверь ему, и клетку отворит он. Смотри, она уже не заперта. И два крыла Иисус тебе дает, способные взлететь над жизнью прежней. Святые крылья веры и надежды. Любовь Христа откроет их полет. На место рабства брось последний взгляд, и никогда о том не пожалеешь, что над землею ты летать умеешь, что с Богом ты свободен и богат.

Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Притчи 12.1.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Анатолия Бушила.
1: Глава 37 книги пророка Исаии. Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем и пошел в дом Господень. И послал Елиакима, начальника дворца, и Севну певца, и старших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаии, сыну Амосову. И они сказали ему: «Так говорит Езекия, день скорби и наказания и посрамления день этот, ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерней, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых». И пришли слуги царя Езекии к Исаии, и сказал им Исаия: «Так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». И возвратился Рабсак, и нашел царя ассирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он о Тиргаке, царе Ефиопском, и ему сказали: «Вот он вышел сразиться с тобою». Услышав это, он послал послов к Езекии, сказав: «Так скажите Езекию, Езекии, царю иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского. Вот ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие. Ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан и Харан и Рецеф и сынов Едена, что Фалласарре? Где царь Емафа и царь Арпада и царь города Сепарваима, Ены и Иввы?» И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия перед лицом Господним, и молился Езекия перед лицом Господним и говорил: «Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой, Господи, очи Твои и воззри и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Тебя, Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны и земли их, и побросали богов их в огонь. Но это были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И послал Исаия, сын Амосов, к Езекии сказать: «Так говорит Господь, Бог Израилев, о чем ты молился мне против Сеннахерима, царя ассирийского? Вот слово, которое Господь изрек о нем: презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона, покачает вслед тебя головою дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? И на кого возвысил голос и поднял так высоко глаза твои? На святого Израилева. Через рабов твоих ты порицал Господа и сказал: «Со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину его, в рощу сада его. И откапывал я и пил воду, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве не слышал ты, что я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин? И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле, и нежная зелень, как порост на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я знаю все. Знаю и дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой, и возвращу тебя назад тою же дорогою, которою ты пришел. И вот тебе, Езекия, знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и на другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их. И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху. Ибо из Иерусалима произойдет остаток и спасение от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа соделает это. Посему так говорит Господь о царе ассирийском: не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала по той же дороге, по которой пришел возвратиться, а в город этот не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город этот, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую, и воцарился Асардан, сын его, вместо него. Глава 38 книги пророка Исаии. В те дни Езекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Тогда Езекия отвернулся лицом к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно, с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. И было слово Господне к Исаии, и сказано: «Пойди и скажи Езекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет. И от руки царя ассирийского спасу тебя и город этот, и защищу город этот. И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое Он изрек. Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. И возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он был болен и выздоровел от болезни. «Я сказал в себе, в преполовение дней моих должен я идти во врата преисподней, я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых, не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву. Он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину, как журавль. Как ласточка издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут, и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил за грехи, все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не несшедшую в могилу уповают на истину твою, живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину Твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем. И сказал Исаия, пусть принесут пласт смокв и обложат ими нарыв, и он выздоровит. А Езекия сказал, какое знамение, что я буду ходить в дом Господень. Я читаю 39 главу книги пророка Исаии. В то время Меродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел. И обрадовался посланным Езекия, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел пророк Исаия к царю Езекии и сказал ему, «Что говорили эти люди?» «И откуда они приходили к тебе?» Езекия сказал, «Из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона». И сказал Исаия, «Что видели они в доме твоем?» Езекия сказал, «Видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им». И сказал Исаия Езекии, «Выслушай слово Господа Саваофа». «Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется».

«Идите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Голос вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это. Голос говорит: «Возвещай!» И сказал: «Что мне возвещать? Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ — трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся. Скажи городам Иудиным: вот Бог ваш. Вот Господь Бог грядет силою, и мышца его со властью. Вот награда его с ним, и воздаяние его пред лицом его. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своею, и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Кто уразумел дух Господа и был советником у него и учил его? С кем советуется он? И кто вразумляет его и наставляет его на путь правды и учит его знанию и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он, и Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Вот народы перед ним как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются в него. Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. «Кому же вы уподобите меня, и с кем сравните?» — говорит святой. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа?

Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Более серьезной, чем вопросы о чудесах или отношениях между наукой и Библией, является мучительная проблема, почему ни в чем не повинные страдают, почему дети рождаются слепыми, почему многообещающая жизнь рушится в самом рассвете или почему существует социальная несправедливость, почему все время вспыхивают войны, в которых погибают тысячи невинных людей. Заживо сгорают дети, и многие на всю жизнь превращаются в коллег. В классической постановке эта проблема звучит так. Либо Бог всемогущ, но не добр, и не желает положить конец злу. Либо Бог добр, но не всемогущ, если Он не может остановить зло. Существует общая тенденция винить Бога за зло и страдания и возлагать на Него всю ответственность за них. На этот сложный вопрос нет простого ответа. К этому вопросу нельзя отнестись легко или схоластически. Как говорится в известном выражении, шрамов нет у тех, кто не имел ран. Но в данном вопросе следует помнить о некоторых факторах. Мы никогда не должны забывать, что Бог, сотворяя человека, сотворил его совершенным. Человек не был создан как исчадие зла. Однако он, как человеческое существо, был наделен способностью подчиняться или не подчиняться Богу. Если бы человек подчинился Богу, проблемы зла и страданий никогда бы не возникло. Он жил бы вечно в общении с Богом, наслаждаясь этим общением и всем Божьим творением. Именно такую судьбу предназначал человеку Бог, когда его создавал. Однако первый человек возмутился против Бога, и каждый из нас принял это возмущение за должное. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Мы никогда не должны забывать, что за грех ответственен человек, а не Бог. Но многие спрашивают, почему Бог не создал такого человека, который был бы не способен грешить? Безусловно, Он мог бы создать такого человека. Но не забывайте, если бы Он это сделал, мы бы перестали быть человеческими существами, а стали бы машинами. Понравилось бы вам быть мужем говорящей куклы? Каждое утро и каждый вечер вы бы дергали шнурок и получали в ответ прекрасные слова. «Я люблю тебя». Вы никогда бы не обменивались с ней резкими словами. Между вами никогда не возникало бы конфликтов. Никогда бы не было сказано или сделано такого, что могло бы вас опечалить. Но кто бы этого захотел? В таком браке не было бы также и любви. Любовь — дело добровольное. Бог мог бы сделать нас послушными, как роботов, но тогда мы перестали бы быть людьми. Бог, очевидно, считал, что риск создать нас такими, какие мы есть, стоил того. В любом случае, Он это сделал, и мы вынуждены принимать действительность такой, какова она есть. Мы также должны признать, что Бог мог бы искоренить зло, если бы захотел. Иеремия напоминает нам, «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». Приближается момент, когда Он искоренит зло в этом мире. Тем временем Божья любовь и благодать торжествуют, и Он предлагает милосердие и прощение всякому, кто пожелает его принять. Если бы Бог решил искоренить зло сегодня, Он бы довел это дело до совершенства. Ему бы пришлось покончить с нашими обманами, нашими личными пороками, нашим недостатком любви, нашим неумением делать добро.
Предположим, Бог издал бы директ, что сегодня в полночь все зло будет удалено из вселенной. Кто бы из нас уцелел здесь после полуночи? Но Бог сделал нечто с проблемой зла. Он сделал нечто наиболее драматическое, наиболее дорогостоящее и наиболее действенное. Послал своего Сына умереть за грехи людей. Человек может избежать неотвратимого Божьего суда над грехом и злом. Для человека стало возможным порвать закрепощающей властью греха, вступив в личные отношения с Господом Иисусом Христом. Решение проблемы зла на личном уровне заключается в жертвенной смерти Иисуса. Догадки о происхождении зла можно строить бесконечно, и ни у кого нет исчерпывающего ответа. Этот вопрос относится к категории сокрытого, которая принадлежит Господу. Мы имеем дело с непреложным фактом существования реального зла, с которым нам приходится сражаться. Главным образом проблема возникает из-за веры в то, что добрый и справедливый Бог должен вознаграждать каждого человека по заслугам, и что всесильный Бог может без труда это сделать. То, что награды и наказания в форме счастья и неприятностей распределены в жизни произвольно и беспорядочно, вызывает у многих людей сомнения либо в доброте Бога, либо в Его всемогуществе. Но был бы Бог добрым, если бы Он поступал с каждым человеком точно по его делам. Подумайте, что бы это значило для вашей жизни. Главная идея благой евангельской вести, раскрывающаяся сначала в Ветхом, а затем в Новом Завете, состоит не только в Божьей справедливости, но также в Его любви, милосердии и доброте. Как мы все должны благодарить Бога за то, что Он не по беззакониям нашим сотворил нас и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102. Идея доброты Бога, которая побуждала бы Его обращаться с человеком в соответствии с тем, что он заслуживает, основана также на ложной предпосылке, что счастье — это величайшее благо в жизни. Счастье обычно ассоциируется с приятными условиями жизни, благополучием. Однако истинное глубокое счастье — это нечто более серьезное, чем приходящие радости и моментального наслаждения. И истинное счастье не может быть нарушено страданиями. В своей безграничной мудрости Бог знает, что иногда определенные результаты в нашем характере могут быть достигнуты только через страдания. Оградить нас от этих страданий означало бы лишить нас более высокого добра. Петр намекает на это, когда говорит: «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». 1 Петра 5 глава. На основании учения Ветхого и Нового Завета мы можем заключить, что страдание может быть Божьим наказанием, но что во многих случаях страдание совершенно не связано со злом, совершенным человеком. Нет никаких оснований автоматически делать заключение, что наказание свидетельствует о вине. «Что посеет человек, то и пожнет». Это серьезное предостережение каждому человеку. Одна из глубочайших истин всего Писания заключается в том, что Божьему суду всегда предшествует предостережение. На протяжении всего Ветхого Завета мы видим повторяющееся увещевание Бога и Его предостережение о суде. Только после того, как эти предостережения упорно игнорируются и отвергаются, приходит суд. Прекрасным примером этому служат слова самого Бога: «Не хочу смерти грешника. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Как может добрый Бог посылать людей в ад?
Вопрос, задаваемый многими. Но Бог никого не посылает в ад. Каждый человек посылает туда себя сам. Бог сделал все необходимое для того, чтобы мы могли обрести прощение, искупление и очищение, чтобы сделать нас пригодными для жизни в раю. Все, что нам остается сделать, это принять Его дар. Если мы от Него отказываемся, у Бога не остается выбора, кроме как дать нам то, что мы избрали. Рай для тех, кто не хочет туда попасть, окажется адом. Возможно, для веры труднее всего признать, что Бог добр. Многие факты, взятые в отдельности, указывают на обратное. Хельмут Тике из Гамбурга говорит, что если смотреть на кусочек ткани через увеличительное стекло, рисунок в центре будет выглядеть четким, а по краям — расплывчатым. Но мы знаем, что рисунок по краям на самом деле такой же четкий, как и в центре. «Жизнь, — говорит он, — подобна этому кусочку ткани. Многие ее края выглядят расплывчатыми. Многие обстоятельства и события мы не в состоянии понять, но о них надо судить на основании четкости и ясности, которую мы видим в ее центре — кресте Иисуса. У нас нет необходимости строить догадки о доброте Бога по обычным знаниям. Бог дал ясное откровение о своем характере и драматически продемонстрировал его на кресте. Тот, кто Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Римлянам 8 глава. Бог не просит нас понимать это. Все, что от нас требуется, это верить Ему. Точно так же, как мы просим нашего ребенка просто верить, что мы его любим, когда ведем его к врачу, хотя он, возможно, не может ни понять, ни оценить этого. Мир наступает, когда мы начинаем понимать, что нам дано видеть только несколько нитей в великом полотне жизни и Божьей воли, и что у нас нет перед собой целиком всей картины. И тогда с обличением и радостью мы сможем подтвердить, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Временами от нашей реакции на страдания зависит, принесет ли оно благословение или причинит нам вред. От одного и того же солнца масло тает, а глина затвердевает. Когда с Божьей помощью мы сумеем увидеть всю жизнь через призму веры в Божью любовь, мы подтвердим вместе с пророком Аввакумом. Хотя бы и не расцвела смоковница, и не было бы плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Аввакума 3:17-18.

Передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Я, Лариса Давидюк, прощаюсь с вами. До встречи в нашей следующей передаче. Да благословит вас всех Господь!

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Притчи 12.1.

0: Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Анатолия Бушила. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Слава Богу, братья и сестры! Мы с вами стоим еще перед молитвой, но прежде хочу вместе с вами прочитать слово, текст Писания, немного порассуждаем. И важно, как брат Сергей говорил, он насыпал, знаете, кружку этого сахара. Иногда мы мысленно можем и рассыпать, и насыпать, и перелить. Но наша задача с вами мысли держать в Божьем собрании очень правильно. Бог говорит нам через слово, через песнопение, и нам надо очень хорошо держать свои мысли, чтобы устроялся наш дом духовный. Я буду читать послание Петра с 1 главы, с 24 стиха и включительно 2 глава, часть 2 главы. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, человеком отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень протыкания и камень соблазна. Вот до этого места. И главная мысль. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Мы замечаем, что нам легче проповедовать о ком-то. И наше такое выражение. Церковь – это мы. Нам Бог говорит. Мы должны что-то сделать. И такие наши выражения. Но вообще, когда ты направляешь все слово к себе, то есть церковь – это я должен сделать, я должен быть послушен, я должен то и другое делать или смираться, или терпеть. Знаете, меняется вообще суть. И вот апостол Петр говорит, что плоть как трава. Как кто-то сказал, в молодости красивые, умные, мудрые, а уже в старости только красивые. Знаете, вот что-то такое выражение ходит, бытует в мире, и оно примерно так. Уже смотришь, знаете, и краситься не надо, все покрашено, все в одном цвете, примерно так. И знаете, и вот Бог так вот распорядился нашей жизнью. И Он так записал на страницах Библии, вот плоть, как трава. И знаете, вот вроде сейчас такая у нас пора, все красиво, все цветет такими разными цветами. А потом проходит время, слушайте, подходит осень, все высохло, и опять все в одном цвете. Вот точно такая, дорогие братья и сестры, наша жизнь. Рождаемся, живем в молодости, в юности, в подростковом возрасте. Казалось бы, каждый возраст, он по-особому красив. Но вот Божье Слово нам говорит о самом главном. И Слово Божье нам говорит, но Слово Господне пребывает вовек. Плоть такая. Меняемся мы. Меняет Господь. Годами вроде такие, а потом становимся другие. И по внешнему очень трудно определить вообще нашу порой духовность, по нашей комплекции, по нашему росту. Но вот Божье Слово дано нам как мерило. Мерять себя. Мерять себя. И мы никогда не будем похожи друг на друга. Во-первых, есть разные дарования, есть разные люди в разном употреблении. Но тем не менее Божье Слово дает нам право устроять из себя. И вот Божье Слово здесь говорит о том, что отложите. Что можно отложить? Знаете, если его нету, то нечего отлаживать. А вот эти качества у нас есть. На наших полочках лежат. И вот советует мудрый Божий человек, Дух Святой, Петр, говорит, отложите. Знаете, в бытовой жизни, и сестры, или братья, где мы вообще работаем, у нас всегда на нашем рабочем столе есть какие-то обычные дела. Я тоже работаю, иногда вот надо что-то там, что-то сделать, ты хватаешь, что у тебя попадет, там, под руки. Смотришь, надо молотком пользоваться, ты взял каким-то ключом и бьешь, тебе надо быстрее. Точно так и в хозяйских каких-то вопросах. То есть вот эти вещи, они перед нашими глазами. Мы ими пользуемся. А вот если сделать правильно, как уже говорят, профессионально, оказывается, есть для каждой работы есть свой инструмент. Надо пользоваться вот этим инструментом. Это раньше все один молоток и гвоздь, и все. А сейчас прошло время, прогресс двинулся даже в самой стройке. Все есть. Все мы даже раньше не мечтали, а сегодня, знаете, как кто-то говорит уже, это был вчерашний день, сегодня новый день. Все нам дано. Знаете, в духовной жизни, дорогие мои, все примерно так. И Божье Слово говорит нам, чтобы устроить дом, и если посмотреть сегодня на, вот на это строение, да, то получается, что самое больше привлекает? Фасад. Вот красивый. Знаете, я так вот заметил в жизни, точно так и наше строение. Наши мысли. Знаете, это как те строительные материалы через цемент слаживаются. Строительные материалы – это наше терпение, это наше смирение, это кротость, воздержание. Знаете, крыша – это как наши помыслы. Это такой образ, как-то я для себя нарисовал. И оно примерно так выглядит. Но вот фасад – это наша улыбка. Это уже наш добрый взгляд, это наши хорошие глаза. И знаете, и вот Божье Слово нам и так и говорит – устрояйте из себя. Мы – устроители. И уже в другом месте Божье Слово нам говорит, что дом же его – мы. И устрояется дом кем-либо. Мы, оказывается, дорогие мои, на основании Божьего Слова с помощью Духа Святого должны устроять дом духовный, чтобы было место Духу Святому в нас, чтобы нам отложить, не пользоваться в обстоятельствах жизни от то, что попадает под руку, то, что на мысль быстро приходит, то, что с языка быстро пауза надо какая-то. Иногда приходится говорить, я говорю, представьте себе вот треугольник. И не напрямую муж к жене, или родители к детям, или дети к родителям. Так проще. А вот Божье Слово говорит, через Иисуса Христа. Через Иисуса Христа получаются твои отношения. И когда мы так делаем, дорогие мои, мы видим, устрояется. Все оно правильно устрояется. Мне вспоминается один пример, это было давно. Я слышал от одного брата. Он покаялся, ходил в городскую большую церковь. Потом причина какая-то была, они уехали с женою в деревню к тёще, тёща неверующая. И как-то вот жизнь повернулась, говорит, и в моей жизни пришлось жить с неверующей тёщей. А я сейчас не знаю, потому что не живу в деревне. Раньше в 6 утра начинала, у нас всегда было включено это настенное радио. И вот оно в 6 утра, и начинаю громко там говорить, и потом или гимн, не знаю, это было давно, еще я с детства. И вот этот брат рассказывает, говорит, молодым хочется поспать, а в 6 утра это радио на все эти комнаты. И говорит, не дает спать. Надо хотя бы еще полчасика или часик. Каждая минута дорого для молодых. И я, говорит, проснулся уже, поворочился, встал. И говорю, мама, ну не делайте больше так. Ну поменьшите эту громкость. Она, говорит, не услышал. На следующий день это радио говорило опять. Я еще раз попросил. И я вижу, говорит, уже через какое-то время у нас натянулись с ней отношения. Она меня не слышит, а меня это начало как христианина заводить. И я, говорит, начал бороться с нею до конца. Думаю, старый человек, он же не знает, где оно говорит и откуда говорит. Я, говорит, взял, говорит, там через чердак залез и одну ниточку. Там провод, все знают, братья, как он выглядит. Я, говорит, одну ниточку перещикнул. И лег, и был уверен, что высплюсь. Но в 6 утра говорило это радио. Я, говорит, проснулся, смотрю в глаза, говорит, тещи. И говорит, и не знаю, что говорить. И стыдно, и какая-то злоба внутри. Думаю, ну ладно, буду дальше я с нею бороться. И я, говорит, на следующий день взял, говорит, открыл вот это, верхнюю эту часть, и иголочкой, кто электрики понимают, раз, говорит, промкнул, замкнул. Думаю, ну уже тут она точно не разберется. Говорит, на следующее утро опять радио громко говорило. И я, говорит, так, говорит, устал. И вот, говорит, пришел я, говорит, на молитву. Было молитвенное служение. Бог поднимает сосуда и прямо говорит ко мне. И говорит, сын мой, борешься ты все. И ты думаешь, говорит, победить таким методом. Это я в твоей жизни допустил эти обстоятельства, чтобы тебе взрастить. А ты, говорит, предоставь мне свою жизнь. Бери силу у меня. И я, говорит, как-то настолько твердо понял, что я не побежу. Своим умением, методом. Братья и сестры, я слышу свидетельство, он говорит, знаете, радио по сегодняшний день говорит, но я его уже не слышу.

Египет, сразу идет в первую очередь наша плоть. Пусть Господь благословит нас, дорогие мои, устроять из себя. И Божье Слово здесь говорит именно для верующих драгоценность. Вот почем узнается верующий человек? Это тот человек, который устрояет из себя, подвергает себя где-то и терпению, и смирению. Вот это правильное благовествование, это правильный путь, когда мы доверяемся Божьей благодати. Лучше промолчать, лучше поплакать где-то в подушку или отдельно в комнату. Пошел, друзья дорогие, но пусть не выходит из уст наших то, что плотское, то, что мешает Божьей благодати проникать в наше сердце, то, что мешает строить наш дом. И знаете, когда красивый дом, когда мы куда-то едем в какие-то страны, есть достопримечательности города или той страны, и всегда, мне приходилось быть в разных местах, и везут тут показать вот красивое здание внутри, снаружи. Нам интересно. Знаете, но когда здания некрасивые, там и ходить не хочется. Точно так и мы, дорогие, мы должны быть теми людьми, которые устрояем дом. Да благословит нас Господь мудростью, познанием воли Божией устроять из себя дом духовный. Дом духовный, отложив все эти плотские дела. И мы стоим с вами перед молитвою, помолимся сегодня за это богослужение, чтобы Бог нас благословил, услышал наши молитвы, услышал. Дорогие мои, я хочу обратиться к тем, может, и мы сегодня проходим этот жизненный путь и где-то боремся. Борьба внутри, плоть одолевает, силы нету. Знаете, может, теща, может, еще подобный человек, может, на работе, на учебе, может, в семье что-то так вот трудно идти. Друзья дорогие, мы как одна семья. Для этого мы собираемся на молитвы, на богослужение, молиться друг за друга, поддерживать друг друга, чтобы Господь дал нам сил пред лицо Господа, чтобы Бог ответил, чтобы Бог услышал, чтобы вместе помолиться, чтобы взять в Доме Божьем, в молитве силу, чтобы нам побеждать Божьей силой. И пусть наша вера, она укрепляется и утверждается Господом. Поэтому давайте поднимемся на наши ноги для молитвы.

В одном селенье на краю был домик с садом, как в раю. Там проживал отец и сын, на двух деля хлеб и камин. Имели гордость, галерею, картин Ван Гога, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо, других. Но стих вот этот не о них, а о войне, что в край пришла и сына вечность забрала. На полный рост, закрыв собою, он друга спас на поле боя, и словно птица в ту сторонку к отцу влетела похоронка, неся с собой печаль и муку, непоправимую разлуку с сыном, которого любил. Потускло все, чем раньше жил. Но вот к отцу зимой однажды военный постучался дважды, сказал, что воевал он с сыном, и вот принес отцу картину. Отец на полотно смотрел и видел сына в 20 лет. Его глаза до боли схожи, портрет отцу стал всех дороже. И прежде, чем вести к камину, гостей он вел к портрету сына. И вот отец, печалью ранен, завет оставил, умирая. Аукцион был первым делом, созвав богатых, сильных, смелых, предложено купить картины, и начали с портрета сына. А стол ударил молоток, призвав к торгу всех знавших толк. Просили 300, 200, 100. На стук не отвечал никто. Ведущий вышел наперед. $100! Ну, кто дает? Купите сына, вот, берите! Но зал кричал: других несите! Дороже есть у вас картины, и уберите портрет сына. Но вдруг с последних мест привстал садовник, что тут проживал. За $10 куплю, все, что имею, отдаю. Прекрасно, 10, больше кто? Но сына не хотел никто. Все продано, слова звучали. Давай коллекцию, кричали. Садовник, сына забери и прочь с картиной уходи. Но вдруг замолкли, сбившись с толку. Ведущий молоток на полку положил и, достав листок, всему тот час подвел итог. Аукцион окончен, сыну посвященный. Послушайте, народ смущенный. Завет отца я вам читаю. Я все именье завещаю тому, кто примет портрет сына. Сегодня схожая картина. Вселенной даром дарят сына того, кто всех людей спасает и Царство Божье обещает. Но как на том аукционе ответ звучит в простом жаргоне: зачем нам сын? Давай другое, хотим веселья и покоя, а сына пусть возьмет садовник, больной или бедный, или плотник. Отец небес всех умоляет: примите сына, сын спасает. Но вновь, как прежде, есть ответ: не нужен сына нам портрет. Последний раз бьет молоток, последний раз звучит звонок,
последний раз всем возвещая о том, что есть дорога к раю и что наследство есть в картине тому, кто в сердце примет Сына. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто перед тобою. Подлинно совершенная суета, всякий человек живущий. И ныне чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя. Псалом 38, 6-8 стих. Жить надеждой. Размышляя о существовании человека, Давид приходит к выводу, что наша жизнь — это пар. Эту мысль подхватывает Иаков, напоминая нам, что наши дни не в нашей власти. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Иакова 4 глава, 13-14 стих. В одном из гимнов есть такие слова: «Пусть мгновенна быстротечность этой жизни на земле. Каждому отведено определенное количество лет. Библия говорит, человеком положено однажды умереть, а потом суд». Евреям 9:27. Хотя жизнь на земле коротка, она не должна быть бесцельной. Многие живут так, словно на этом все заканчивается, мало задумываясь над тем, что будет после смерти. Человек задается вопросом: «Зачем я здесь?» Ответ можно найти у того, кто создал нас, не у наших родителей, а у нашего Создателя. Псалмопевец напоминает, что есть Тот, Кто устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей, и добавляет: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, 13, 14 и 16 стих. Он не только создал нас, но и заплатил великую цену за наше искупление. Наша жизнь имеет ценность и смысл во Христе. Надейтесь на Него.

Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Притчи 12.1.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

0: Часы пробили 4, и Иосиф был на месте взволнованный и счастливый. Радость и уверенность в своем будущем счастье светилась в его глазах, когда он вошел в дом. Голос Долорес слышался сверху. «Поднимись сюда, Иосиф!» Перепрыгивая ступеньки, Иосиф помчался наверх. На верхней ступеньке стояла Долорес. Взгляд ее был торжествующий. На ней было длинное белое платье. Оно подчеркивало ее прекрасную фигурку. Лицо ее от ожидания раскраснелось, глаза блестели. Ее длинные русые волосы были наполовину прикрыты фатой, расшитой нежными белыми цветочками. «Как тебе мое платье нравится, Иосиф?» «Как нравится, Долорес? Это просто сказочно!» «Вот это я только и хотела слышать!» — весело смеялась Долорес. «Теперь можешь снова идти вниз, а ты сегодня тоже очень нарядный!» Он в нерешительности остановился на ступеньках. «Что случилось, Иосиф?» «Как ты думаешь?» — серьезно сказал он. «Перед нами сейчас ответственный шаг. Может, нам, прежде чем мы поедем на венчание, помолиться Богу и попросить Его помощи, пусть Он нас ведет?» Они вместе склонились возле ее кровати, и Иосиф помолился первый. «Дорогой Господь», — сказал он, — «благодарю Тебя за Долорес. Благодарю за то, что мы через Тебя и Твоей любовью связаны. Господи, Ты знаешь, как нас огорчает отношение моего отца. Мы не знаем, что приготовило нам наше будущее, сколько радости, сколько страданий, но что бы нас ни ожидало, помоги нам оставаться верными Тебе. А мне помоги стать хорошим мужем для Долорес. Дай нам обоим здоровье, силы и что нам еще понадобится, чтобы следовать за Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь». Потом молилась Долорес. «Дорогой Отец Небесный, и я хочу Тебя благодарить за то, что Ты послал в мою жизнь Иосифа. Он меня в прошедшие 3 года сделал такой счастливой. Помоги мне стать ему хорошей женой и верной спутницей жизни, которая с ним будет делиться не только радостями, но и все свои заботы. Помоги нам не ожесточаться против его отца, но относиться к нему с любовью. Подари нам, Господи, возможность примирения с ним. Во славу Иисуса Христа. Аминь». В 4-местной коляске Джеди Бейса они отправились на венчание. Иосиф и Долорес впереди, Виргиния и Фредди сидели сзади. В 6 часов началась простая, но впечатляющая церемония венчания молодых в доме Гельберта Льенирда. На какое-то мгновение в комнате установилась торжественная тишина. Гельберт молился и, благословляя, возложил руки на сочитывающихся. Иосиф поцеловал свою невесту. Потом Виргиния поцеловала их обоих. Уже не первая пара сочеталась здесь, в большой жилой комнате Леньерда, но это ни в коей степени не умаляло чувство счастья, которое наполняло Иосифа и Долорес. Это была их свадьба. Никто не мог забрать у них этого счастья. На обратном пути говорили мало. Молодая чета, сидевшая спереди, была слишком счастлива, чтобы много говорить. А Виргиния и Лавелл тоже молчали. Свадебный ужин был уже готов, когда они приехали к Бейсам. Джеди и его жена встретили молодых с распростертыми объятиями и пожелали им для совместной жизни Божьего благословения. Весь вечер проходил спокойно и счастливо. На следующее утро новобрачные отправились в свадебное путешествие на запад. Они хотели несколько дней побыть одни. Было так много, о чем хотелось поговорить и спланировать для будущего. При этом речь шла не только о новом жилье и совместной жизни, но и о призвании служить Богу и о требованиях к ним, как к семье. Иосиф и Долорес хотели быть полезными в делах Божиих. Иосиф Амстронг и его молодая жена устроились в одной половинке 8-комнатного дома Джона Гаксера. Иосиф работал у Джона. Помимо этого, он имел свое собственное хозяйство. Он купил себе жеребенка, а потом продал его с выгодой в $60. Каждый день Иосиф молился о том, чтобы Господь посылал им все необходимое для их совместной жизни. Так прошел год, а Бинет ни разу не пригласил сына с женой к себе в гости. Анни каждый день плакала, потому что это ее страшно угнетало. Виргиния, найдя себе работу, ушла из дома, и жизнь Анни стала совсем одинокой. Она искала утешения и силы в молитвах. Без Божьей помощи разочарование и огорчение, которые сыпались на нее так обильно, наверное, бы ее совсем пригнули к земле. Ее твердая вера в то, что все зависит от Божьей любви и милости, давали ей силы дальше надеяться, что день примирения должен когда-то наступить. Она никогда не сопротивлялась идти теми путями, которые уготовил ей Бог, но всему, что ей посылалось, она послушно говорила «Аминь», потому что была уверена, что Бог держит над ней свою охраняющую руку. «Иосиф», — сказала она как-то в воскресенье, «почему бы вам с Долорес не прийти сегодня разок к нам на обед?» Она, как и каждое воскресенье, снова проложила себе через людскую толпу путь к сыну, чтобы иметь возможность поговорить с ним хоть несколько минут. «Разве отец нас пригласил?» «Нет. Он сказал, чтобы я тебя не приглашала. Но пусть это вас не беспокоит. Если наше общество ему не подходит, пусть кушает отдельно». «Я бы хотел, мама, чтобы он нас пригласил. А что, если вы сегодня на обед поедете к нам?» «Это безнадежно, Иосиф. Он себя настроил вас тоже не посещать. Долорес вчера звонила нам и приглашала нас. Он отказался». Но Бог иногда ведет своих детей неожиданными путями, и те, кто в Него верят, Ему доверяют и получают новую надежду, когда им открывается Его милость. Однажды вечером зазвонил в доме Бинета Амстронга телефон. На другом конце провода звучал совсем знакомый голос. «А, Мильтон Коллинз, вы со своей женой находитесь на вокзале? Ну, естественно, я сейчас же за вами приеду. Нет, вы нам не помешаете». Бинет повесил трубку. «Я поеду в город, заберу с вокзала господина Коллинза с его женой», — крикнул он на ходу Анни, которая хлопотала на кухне. «Они в городе покушали так, что ничего готовить для них не надо». «И что это их сюда привело?» «Они здесь проездом по дороге к побережью, где хотят посетить некоторых своих родственников. Они пробудут у нас один или два дня». «Не смотри так ошалело», — сказал Бинет резко. «Для меня это честь, что они нас за друзей считают. Может, я произвел на них хорошее впечатление». Они не пробыли и 5 минут в доме Амстронгов, как Мильтон Коллинз начал спрашивать про Иосифа. Такой интерес к его сыну злил Бинета, но он старался не подавать вида. «Нам бы очень хотелось его навестить, прежде чем мы отправимся дальше», — сказала Эвалена. «Правда, Мильтон?» «Да, именно так. В этом молодом человеке есть что-то такое, что я никогда не забуду. Он все еще так же крепко стоит на путях веры, как тогда?» «Думаю, что да», — отвечала Анни. «Как ты думаешь, Бинет?» Бинет нервно передернул плечами. В его глазах недоброжелательность сменялась неуверенностью. «Что ему на это отвечать?» Больше всего ему хотелось сейчас уйти отсюда, но на это не было никакой причины. Хоть бы телефон зазвонил, что ли, или кто-нибудь в дверь постучал, чтобы прервать этот неприятный разговор. Анни не спускала с него глаз и ждала ответа. К тому же тут сидели господин Коллинз со своей женой и тоже были в ожидании. «Ну?» произнес он после короткого молчания, и голос его звучал хрипловато, словно натреснуто. «Руководители церкви в нем уверены, если судить по тому, как они поручают ему работу в церкви. Мне еще никогда не приходилось слышать, чтобы в воскресной школе руководил 22-летний». «Великолепно», — сказал Мильтон Коллинз. «Действительно хорошо, а? Мне на самом деле очень хочется с Иосифом встретиться». «Может, мы завтра поедем к нему на обед? Мне, конечно, неудобно самому себя предлагать. Анни, может, ты это организуешь?» «Я охотно это сделаю. Они очень обрадуются вашему приезду. Правда, Бинет?»
1: «Что?»
0: «Конечно». Бинет нервно провел себя по носу. Бинету ничего больше не оставалось, как сопровождать двух своих друзей в дом сына. Они же не могли и предполагать, что он там еще никогда не был, и это не должно было ни в коем случае выйти на свет Божий. По дороге Бинет говорил о погоде, об урожае, про свою ферму, про что угодно, только не о своем сыне Иосифе. Дверем открыла Долорес. «Сердечно всех приглашаем!» — произнесла она и поцеловала Анни в щеку. «Я так счастлива познакомиться с вами, господин Коллинз. Иосиф мне часто о вас рассказывал. Заходите, пожалуйста, в зал и рассаживайтесь. Иосиф должен появиться с минуты на минуту». «Могу я тебе чем-нибудь помочь, Долорес?» «Нет, спасибо, мама, у меня все уже готово». Из кухни доносился вкусный запах. Когда Иосиф вошел в комнату, Долорес и гости сидели и весело болтали в непринужденной обстановке. «Иосиф!» Мильтон Коллинз встал и пошел через всю комнату к нему навстречу. «Ты не знаешь, как я рад с тобой снова увидеться, да еще в твоем доме. У тебя хорошая жена, Господь тебя благословил, Иосиф». «Спасибо, господин Коллинз. Хорошо, что вы решили побывать у нас в гостях. Как вы себя чувствуете, госпожа Коллинз? Я так рад, что мы снова встретились. Отец, как у тебя сегодня самочувствие?» И он сердечно пожал ему руку. «Спасибо, хорошо», — сдержанно ответил Бинет. «Мама, я убежден, что для тебя это была замечательная неожиданность, да?» «Самое счастливое за последнее время», — улыбаясь, ответила она. Эта улыбка вызвала к жизни в глазах у Анни такой чудесный блеск, какой Иосиф не видел в них уже долгие годы. Долорес была замечательной хозяйкой, и никто не мог, уходя, сказать, что плохо провел время, даже сам Бинет. Он был на редкость приветлив, хотя не принимал участия в беседе, но иногда говорил что-то, так что у Коллинза не могло проявиться подозрение, что отец и сын не понимали друг друга. Он играл свою роль очень хорошо, так что сама Анни душевно отдыхала. Ну, настоящий артист. «Ну, теперь ваша очередь побывать у нас», — сказала Анни, собираясь уходить. «Большое спасибо, мама», — ответила Долорес. «Но таких формальностей мы придерживаться не будем. Мы всегда тебе будем рады. Так что не откладывайте и приезжайте снова. Лавелл тоже давно у нас не был, а Виргиния уже в воскресенье не работает, я думаю». «Нет, конечно». «Что, если в воскресенье все к нам на обед приедете? Сегодняшняя встреча была такой короткой. Можно надеяться?» «Это пусть Бинет решает», — последовал ответ Анни. Бинет откашлялся, несколько раз провел рукой по краю шляпы, потом сказал. «В этом деле последнее слово за Анни». В его голове мысли смешались, и он просто не нашел в этом случае удобной, удачной отговорки. «Иосиф», — сказал Коллинз и подошел к нему поближе. «Вы обязательно должны разок побывать у нас. Я это говорю вполне серьезно. Если вам вдруг захочется купить себе собственную ферму, то помните, что у нас на Западе, совсем недалеко от нашей общины, есть хорошие фермы. А такой молодой человек, как ты, Иосиф, в нашей церкви очень был бы нужен. Я верю, что у Бога с тобой еще много планов, Иосиф. До свидания. Какое у тебя образование?» Коллин стоял уже на нижней ступеньке лестницы, а Бинет между тем уже ушел к воротам. «Я закончил только среднюю школу». «Но он учится почти каждый вечер, господин Коллинз», — вступила в разговор Долорес. «Это ты хорошо делаешь, Иосиф». «Почему он об этом спрашивал?» — хотела знать Долорес, когда они остались снова одни. «Наверное, подумал, что мне это необходимо». На следующее воскресенье у Бинета были на редкость сильные головные боли, и Анне пришлось позвонить сыну и сообщить, что их приезд отменяется. Бинет искал себе помощника для уборки урожая, но никого не мог найти. Один он никак не мог справиться со своей работой в винограднике. Лавелл был еще слишком молод, да если бы он был и старше, то у него было достаточно работы на ферме. Кроме того, он еще школьник, ему еще целый год учиться. Грозди созрели, их обязательно нужно срезать.

помог. Один мужчина помогал ему полдня, но потом больше не пришел. Да, жаль, конечно, а почему он не обратится к Ирне? У Ирни тоже нет времени. Может, он его не спрашивал? Спрашивал, я это точно знаю. Отец трижды был у него. Такой нервный и раздражительный он еще никогда не был. Может, ты выберешь время, чтобы ему хоть один денек помочь? Если я встану в половине третьего или в три и сначала свою работу сделаю, то я смогу после обеда приехать к нему и несколько дней помочь в отправке винограда на продажу. При этом я смогу попутно и кое-какие свои дела справить. Но это же будет для тебя двойная нагрузка, Иосиф. Это ты долго не выдержишь. Несколько дней я, наверное, смогу, мама. Я рад, что ты позвонила. Попробуй одолжить у Джона коня и подводу, хотя я завтра приеду, чтобы отцу помочь. Иосиф встретил своего отца, когда он на следующий день ехал к винограднику. Отец как раз нагружал ящиками воз и приготовился отвезти его в город. Иосиф заговорил с ним, но его отец смотрел прямо перед собой и не ответил ему ни слова. Когда Иосиф, доверху нагрузив свою подводу виноградом, съезжал с горы, он у подножия снова встретил отца, теперь уже возвращавшегося из города. Иосиф снова обратился к нему, но Бенец с неподвижным лицом проехал мимо. Четыре раза они встречались в этот день, но ни разу Бенет не обратил внимания на своего сына, который все снова и снова пытался с ним заговорить. «У меня просто сердце разрывается», — жаловался в тот вечер Иосиф. «Почему он так осложняет жизнь не только мне, но и себе?» «Свою оплату за труд ты получишь в небесах, Иосиф», — успокаивала его Долорес. «Я же помогаю ему не потому, что жду от него оплаты. Я это делаю, чтобы ему показать, что я на него не сержусь и ничего против него не имею. И хочется маме жизнь облегчить. Он, наверное, дома все это время вел себя ужасно». «А ты завтра снова поедешь в виноградник?» «Да, я собираюсь. И если он опять так будет с тобой обращаться, меня это не остановит». Иосиф ездил в виноградник отца и помогал ему в уборке урожая не только на следующий день, но целую неделю. И до последнего дня Бенет Амстронг не только ни разу не разговаривал, но даже и не смотрел в сторону сына. Когда в конце недели Иосиф пришел домой, он опять был готов заплакать. Усталый от тяжелой работы и постоянного недосыпания, он положил голову на стол и застонал. «Нет никакого смысла заботиться о моем отце. Лучше всего было бы сейчас же отсюда уехать, чтобы он от меня наконец избавился. Он ведет себя так, будто я его злейший враг. Но Бог знает, что я только хотел ему помочь. Может, он думает, что ты собираешь ему на голову горящие уголья, а это он не может перенести. Я тут ничего изменить не могу. Бог видит, что я это делал из любви, к тому же он мой отец, Долорес, ведь он никак не мог найти себе помощника. Успокойся, Иосиф, мне это так же больно, как и тебе. Я этому верю. Да, Иосиф, разве мы не одно целое? Что тебе боль причиняет, то и меня ранит. Разве я не обещала во всем, в заботах и в радости быть с тобой? Да, ты обещала». Иосиф притянул Долорес к себе. «И теперь ты понимаешь, почему прежде чем ехать венчаться, я предложил вместе помолиться». «Тогда, Иосиф, я не так все понимала, как сегодня. И ты будешь поддерживать меня независимо от того, как отец себя будет вести?» «Ну, Иосиф, ты же знаешь». Долорес обняла его за шею. «А что, если мы себе поищем ферму на западе?» «И как скоро?» «Как только сможем». «Если ты считаешь, что так будет лучше, то я согласна».

уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Я пока еще на земле, я еще пока на пути, на твой свет в непроглядной мгле. Я стараюсь, Господь, идти. Шум дорог оглушает дух, но и в шуме ищу покой. Я пытаюсь настроить слух, чтобы голос услышать твой, чтобы сквозь агрессивный рев быть с тобой на одной волне, чтобы не умерла любовь, чтобы не пошатнуться мне. И пусть манит огнями мир, ересь так истошно орет, я в тебе набираю сил, знаю, милость твоя ведет, знаю, ты выбирал тропу, сам прошел по ней до меня, значит, знал ты, что я смогу, значит, выйду, как из огня. Мне без связи с тобой никак, в навигаторе сбит маршрут, видишь? Как неуверен шаг, указатели нагло врут. Боже мой, я еще на земле, я еще пока на пути. На твой свет в непроглядной мгле я стараюсь, Господь, идти. Прорываюсь, а тело рвет, как колючками суета. Лицемерие наотмашь бьет, и догнать норовит беда. Мода вновь опутать спешит, и соблазны липнут к ноге, и за локти цепляет быт. Я пока еще на земле. Здесь, как прежде, стоят кресты, на которых хотят распять. Зависть вяжет в узлы мосты. Боже, дай мне тебя вдыхать. Будь во мне, ведь ты знаешь путь. Верю, все от тебя, мой Бог. Помоги же мне не свернуть среди тысяч кривых дорог. Дай мне шоры, как у коней, и я буду держать свой взгляд на благой чистоте твоей, чтоб святой быть, как Бог мой свят. Мне с тобой не страшны ветра, ты прибежище на земле. Помоги мне, Отец, всегда быть с тобой на одной волне.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

люди являемся единственными земными существами, которые задаются вопросами о смысле бытия. Нас волнуют три основных вопроса: откуда я, для чего я живу, куда я иду. Над этим размышляли многие. Философ Ганс подчеркивает, что от философии не следует ожидать каких-либо ответов. Он пишет: «Философия редко дает окончательное решение содержательных вопросов. Она является дисциплиной постановки проблем, а не наукой, выявляющей сущности и получающей результаты. Для нее новая проблема, перспектива гораздо важнее, чем хотя бы частичное решение традиционного вопроса». Поэт Герман Гессе пишет: «Жизнь бесцельна, ужасна, глупа и все же чудесна. Она не смеется над человеком, но ей до него столько же дела, сколько до дождевого червя». Французская писательница-атеистка запуталась в бесцельности жизни. Она спрашивает: какой же смысл имеет жизнь, если она радикально уничтожается, превращается в ничто? К чему она тогда была? В конечном счете бессмысленно все. Красота жизни, поступки людей, решительно все. Жизнь абсурдна. Такие науки, как психология, биология, медицина, тоже не могут дать нам ответ, так как вопрос о смысле не входит в их компетенцию. Некоторые люди видят смысл в жизни в том, что они хотят творить добро. Многие лелеют эту гуманную идею, не являющуюся еще чисто христианской. Хотя христианам тоже поручено делать добро, однако творящий добро еще не является христианином. Другие хотят стать знаменитыми. Спортсмены стремятся получить звание чемпиона мира и завоевать золотые медали. Деятели искусства ищут признания на сценах мира. Хотят создать себе бессмертие, продолжить свою жизнь в детях или в обществе. Другие желают увековечить себя в стихах, мемуарах, дневниках. Не следует забывать, что всякая мирская слава кратковременна. После смерти мы ничего от нее не имеем, ибо там, куда мы идем, нет более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Екклезиаста 9:6. Если жизнь наша сотворена Богом, то она может иметь смысл только тогда, когда прожита с Богом и под Его руководством. Сердце человека, даже если бы оно обладало всем счастьем этого мира, осталось бы неспокойным, пустым и неудовлетворенным, если бы не нашло мира в Боге. Поэтому спросим у Бога, в чем заключается смысл жизни. Кратко сформулируем это в трех пунктах. Бог хочет, чтобы мы уверовали. Без спасительной веры в Господа мы погибнем. Поэтому Павел сказал темничному стражу в Филиппах: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». В этом смысле Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Поскольку это спасение имеет первостепенное значение для всякой человеческой жизни, Господь Иисус прежде всего сказал расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Спасение души с точки зрения Бога имеет преимущество перед исцелением телесным. Когда мы спасены, мы служим Богу. Служите Господу с весельем. Псалом 99:2. Как последователи Иисуса Христа, мы должны так построить свою жизнь, чтобы спасать других. Люби ближнего своего, как самого себя. Матфея 22:39. Этой заповедью Бог обязывает нас любить не только тех, кто живет в Африке или в Чили, но и тех людей, которые непосредственно верены нам. Супруга или супругу, детей, родителей, соседей, товарищей по работе.
Библия предвидит, что мы любим самих себя, но эта любовь должна распространяться и на ближних. То, что мы сделали в вере, Библия называет плодами нашей жизни. В отличие от всех приходящих достижений, плод любви пребывает. Иоанна 15:16. Бог хочет видеть их и в конце нашей жизни и спрашивает нас, что мы сделали с доверенными нам талантами, жизнью, временем, деньгами, дарованиями. Даже чаша холодной воды, поданная во имя Иисуса, имеет значение для вечности. Матфея 10:42.

Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Притчи 12.1.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Тема нашей сегодняшней беседы – семья. Думаю, что важность этой темы не вызывает сомнений, не так ли? Многие семьи сегодня страдают от того, что не имеют правильных руководящих принципов, которые помогли бы им нормально функционировать. Как никогда раньше, семья сегодня является центром всеобщего внимания. Кто только не высказывался по этому поводу. И психологи, и социологи, и врачи, и даже архитекторы. И неудивительно, что столько заблуждений в этой области. Но как мы должны быть благодарны, дорогие друзья, что можем знать мнение самого Бога относительно этого важного вопроса? Он сам дал нам руководящие указания, как строить семейную жизнь, каких взаимоотношений в семье надо придерживаться. Наши сегодняшние рассуждения будут основываться целиком и полностью на Слове Божьем. Поэтому советую вам взять карандаш и бумагу и записать места из Священного Писания и самые важные мысли. Все это может вам потом пригодиться. Прежде всего, мы рассмотрим значение взаимоотношений внутри семьи. Затем, на основании Слова Божьего, рассмотрим, каковой должна быть жизнь христианина, и сравним эту жизнь с нашей. И, наконец, рассмотрим некоторые практические советы. Как провести в жизнь те истины, которые нам открылись в Библии. Основной вопрос, о котором мы сегодня побеседуем, звучит примерно так. Какие руководящие указания дает мне Бог в Слове Своем, чтобы я в отношении моей семьи поступил правильно? Прежде всего, обратим наше внимание на важность взаимоотношений внутри семьи. Библия неоднократно говорит о том, какое большое значение придает семейному единству Бог. На это есть две основные причины. Первая – то, что взаимоотношения в нашей семье непосредственно влияют на наши отношения с Богом. Это особенно ясно сказано в первом послании Петра, в 7 стихе 3 главы. Слушайте. «Так же и вы, мужья». Обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Вы понимаете, апостол Петр говорит, что эффективность моей молитвенной жизни зависит от моих отношений к моей жене. Затем в послании к Титу есть наставление пожилым женщинам, как учить молодых жен. Любить мужей и детей, быть заботливым и покорным. Почему это так важно? Павел пишет, чтобы не порицалось Слово Божие. То есть, если эти правила нарушатся, то этим наносится бесчестие Божьему Слову. А грех против Божьего Слова – это грех против самого Бога. И это не единственное место в Библии, где говорится о тесной связи семейной и духовной жизни. Откроем первое послание к Тимофею, 5 глава, 8 стих. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Как видите, отношение Бога к семейным проблемам весьма серьезно. В очах Божьих быть хорошим христианином, но плохим семьянином – противоречие. Поэтому наша семейная жизнь, наше отношение к близким – важнейшая часть хождение перед Богом. И разве это так странно? Ведь семейная жизнь – это проверка нашей новой жизни во Христе. И разве не выявляется именно в общении с домашними наша истинная натура, наше подлинное лицо? Потому что вся наша жизнь проходит ведь у них на глазах. Разве могут окружающие нас знать так, как знают нас члены нашей семьи? Произвести хорошее впечатление на чужих людей сравнительно нетрудно. Например, мы можем помочь нашему другу в нужде, и люди будут думать о нас, что мы очень добры и сострадательны. Или же по нашим молитвам заключить, что мы находимся в тесном молитвенном общении с Господом. В то же время мы прекрасно знаем, что человек может жить одной жизнью в обществе и совершенно другой в кругу семьи. Только тогда, когда моя жена видит, что жизнь моя мотивируется любовью и преданностью Богу, только когда мои дети видят мою радость в Боге во всех обстоятельствах, только тогда можно сделать вывод, что я действительно обладаю жизнью Христовой. Один брат, будучи сам отцом, обыкновенно спрашивал детей из верующих семейств относительно их родителей. Особенно, когда он видел, что вся семья служит Господу, даже когда дети стали взрослыми. Обыкновенно он обращается с таким вопросом. «Скажи, что могло привить тебе такую любовь к Господу?» И знаете, какой ответ чаще всего он слышал? Пример родителей. Они жили так, как верили. Вера их не расходилась с жизнью. Так что и достоинства, и недостатки нашей духовной жизни неизбежно проявляются в повседневной семейной жизни. Вторая причина, почему так важна в очах Божьих наша семейная жизнь, это ее прямое влияние на наше свидетельство, на наше служение окружающим. В послании Тимофею Павел говорит об ответственности тех, на кого возложена забота о церкви, то есть о руководителях церкви. В третьей главе первого послания, в 4 и 5 стихах, он говорит, каким должен быть епископ или служитель Божий. Слушайте. «Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о церкви Божией». Это одно из нескольких мест Библии, где подчеркивается, что обязанность пресвитера перед семьей важнее даже, чем его обязанность перед церковью. Иначе говоря, прежде чем человеку поручить служение в церкви, надо убедиться, что он справляется с управлением своей семьей. И если в семье что-то не в порядке, выбирать его на духовное служение не следует. Но превыше всего, разумеется, наша обязанность перед Господом. Взаимоотношения с Небесным Отцом должны стоять на первом месте, а на втором – церковь – нет, свидетельство верующим – тоже нет. На втором месте – семья. Нелады, возникшие в семье, могут нанести непоправимый ущерб и всему остальному в нашей духовной жизни. Это очень важно, и забывать об этом никак нельзя. Таким образом, на втором месте должна стоять семья. Не церковь, не служение, не свидетельство, а именно семья. Не исполняя своей обязанности в семье, мы не имеем права участвовать в духовном служении и брать на себя ответственность за это служение. Пренебрежение этой очень важной истины наносит непоправимый ущерб не только нашей духовной жизни, но и делу Божьему. Прежде чем говорить о нашем отношении к домашним, посмотрим, каковы должны быть наши отношения к окружающим нас людям. Как верующие, мы связаны друг с другом не только физическими семейными узами, прежде всего мы члены единого Христова тела. Понять и усвоить эту истину чрезвычайно важно. Мужчина и женщина в верующих семьях стоят перед лицом Бога не только как муж и жена, но и как брат и сестра во Христе. Отец и сын не должны забывать, что во Христе они братья. И все, что говорится в Библии о принципах и правилах христианской жизни, относится к каждому из них без исключения. Посмотрим, что же говорит Слово Божие об отношениях между людьми. Какие основные принципы должны руководить нами? Сегодня мы укажем на 3 таких принципа. И от того, как применяются эти принципы, зависит жизнь нашей семьи. Во-первых, в любой христианской здоровой семье руководящим указателем и конечным авторитетом должна быть Библия. Во-вторых, в основе всех действий и поступков должна быть любовь. И в-третьих, смирение должно быть нашим образом жизни. Рассмотрим каждый из этих пунктов в отдельности. Прежде всего, Библия. В каждой здравой христианской семье она должна быть надежным, авторитетным путеводителем, то есть руководством. Посмотрите вокруг. Сколько несчастных семей, сколько разбитых браков. И все это потому, что у людей нет надежного компаса, верного руководства ни при заключении брака, ни в дальнейшей жизни. Неудивительно поэтому, что в мире наблюдается небывалый рост разводов. Но печальнее всего то, что эта проблема имеет место даже среди верующих. А ведь они имеют Слово Божие, ясное откровение от Бога, как им поступать в отношении друг друга. Библия – путеводитель для каждой счастливой семьи. Без нее она как без руля. Но что это значит применять Библию как руководство в семье? Это значит, что еще до свадьбы обе стороны, муж и жена, соглашаются, что в будущей семейной жизни они будут верно следовать Божьим повелениям. Они договариваются, что во всех случаях жизни Библия будет их советником, судьей и руководителем, что каждый член семьи будет стараться угождать прежде всего Богу, а не своим человеческим желаниям и чувствам. Этот принцип жизни ученик Христа должен иметь в основе своей семейной жизни. Для того, чтобы регулировать семейную жизнь согласно Слову Божьему, нам следует лично пребывать в Слове, то есть читать, размышлять над ним, изучать наизусть основные ее истины. Надо постоянно искать, в чем состоит Божья воля, и подчиняться голосу Духа Святого. Вот что мне рассказал один мой знакомый. Однажды утром, проводя, как обычно, время за чтением Библии и молитвой, в Евангелии от Марка он прочел такие слова: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Прочтя это, он вспомнил вчерашний разговор с женой. Она опять опоздала с обедом, хотя он предупредил ее заранее, что время у него будет очень ограничено. Но она, конечно, забыла, и он, конечно, рассердился и не скрывал своего раздражения. На следующий день, во время чтения Библии и молитвенного общения с Господом, он просил Духа Святого научить его, как стать послушным учеником Христа. После чтения этих стихов ему стало ясно, что он должен немедленно пойти и извиниться перед женой за свое раздражение и резкие слова. Правильное отношение к Библии помогло этому брату увидеть себя во свете Слова Божьего и понять волю Божию для него в данной ситуации. И возникшая была трещина в семейных отношениях быстро исчезла. Итак, дорогие друзья, Библия – это основное руководство в семейной жизни. Второй принцип, на котором должна основываться христианская жизнь – это любовь, как мерило всех поступков каждого члена семьи. Любовь, как внутренняя движущая сила. Иисуса Христа однажды спросили, какая заповедь наибольшая? Об этом написано в 22 главе Евангелия от Матфея. Помните, что Иисус ответил? Самая главная заповедь – это любовь Господа Бога. Но это еще не все. Он тут же добавил, вторая же подобная ей – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Эти две заповеди Христос положил в основу нашей христианской нравственности. Эти две заповеди заключают в себе всю суть нашей морали. Иисус подчеркивал это непрестанно. Любовь способствует сближению людей, и она же разрешает множество людских проблем. Апостол Яков называет эту заповедь «законом царским». Петр пишет, что любовь покрывает множество грехов. В послании к Коринфянам апостол Павел ставит любовь превыше всего остального. Хотя нужду в любви признают все, но что такое любовь, над этим задумываются лишь немногие. Что она из себя представляет? В чем заключается ее сила? Как она действует? Почему Иисус велел нам любить друг друга? Как мы можем определить эту любовь? Иногда, чтобы дать какому-то понятию четкое определение, хорошо прибегнуть к помощи так называемого негативного определения. Иными словами, давайте посмотрим, чем любовь не является, какие ее определения неверны. Прежде всего, любовь в библейском значении этого слова не сводится к одному только чувству по отношению к кому-то. Христос ясно не имел в виду просто чувства, эмоции, когда велел нам любить ближнего. Наши чувства изменчивы и недолговечны. Ими трудно управлять. Здесь явно нужно что-то более надежное. Здесь речь идет о волевом акте, направленном на благо определенного человека. Это мы видим в Божьей любви, проявленной к нам в Иисусе Христе, как написано в Евангелии от Иоанна в 3 главе 16 стихе, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Давайте зададимся вопросом, если Бог, видя мир в нужде и любя его,

мы были противниками ему. Это только означает, что настоящая любовь не смотрит, достоин ли ее человек или нет. Божья любовь простирается на всех без исключения. Никаких условий при этом Бог не ставит. Принять ее может любой. Поэтому и нам Христос повелел любить даже наших врагов, делать добро и тем, кто нас преследует. Истинная любовь обладает свойством преодолевать самые трудные обстоятельства, разрешать самые запутанные семейные проблемы, примирять самых непримиримых людей. И это все относится к семейным трениям, которые продолжаются годами. И тут мы подошли к еще одному свойству любви. Дело в том, что сами мы не в состоянии любить так, как велит нам Господь. В послании к Римлянам, 8 главе, 7 стихе сказано «почему?» «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряется, да и не могут». И сколько бы мы ни старались любить в соответствии с Божьими требованиями, мы не сможем, пока не поймем, что источник такой любви – только Дух Святой. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам, говорит апостол Павел в 5 главе послания к Римлянам. Помните, чем апостол Павел начинает перечисление плодов Духа Святого в 5 главе послания к Галатам? Плод же Духа – любовь. Потом следуют другие плоды, и все они истекают из плода любви. Таким образом, только от Духа Святого можем мы обрести ту любовь, который обещал нам Христос. Только тогда для нас не будет трудно любить и тех, кто ненавидит нас. Любую обиду, любую горечь, даже накопившуюся годами вражду, мы сможем такой любовью преодолеть. Не наши зыбкие чувства, но сила Духа Святого поможет нам любить настоящей любовью, любить искренно, любить действенно, любить на благо ближнему. Относится ли все это к семье? Конечно. Библия, например, учит меня любить мою жену. Притом любить ее так, как и Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Это написано в послании к Ефесянам, 5 главе и в 25 стихе. Так ли мы, мужья, любим своих жен? Счастливы ли мы видеть их радость? Не бываем ли мы с ними грубы или равнодушны? Всегда ли мы относимся к ним с пониманием и терпением? Видны ли в нас признаки истинной любви? Любить жен – это не просто наше благое намерение, это прямое повеление самого Бога. Это значит, что Бог велит нам принимать их такими, какими Он их сотворил, делать им добро, посвятить им самих себя. Только это можно будет назвать любовью. Напомню еще раз, что говоря о любви, мы не говорим о чувствах, не о эмоциях или сентиментальных мотивах. Это все важно и нужно, но мы уже видели, что это только побочное проявление любви, но и не ее суть. Любовь – это непременно положительное, самопожертвенное, сознательное действие, направленное на благо ближнего. И теперь подумаем о третьем принципе христианской семейной жизни – о смирении, как о внешнем проявлении истинной любви. Смирение – это образ жизни верующего. Если мы хотим, чтобы и в семье царило счастье, взаимопонимание и любовь, то мы должны быть готовыми жить в духе взаимного повиновения, повинуясь друг другу в страхе Божьем, как об этом говорится в послании Ефесянам 5 главе. Это исключительно важный принцип. Он касается всего нашего мировоззрения в целом, нашей точки зрения на себя и окружающих. В послании Филиппийцам во 2 главе мы находим указание на то, каким смирением мы должны обладать, особенно в семейных отношениях. Высший пример такого смирения описывается в стихах 5 по 8. Это личный пример Иисуса Христа. «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным».

смиренным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. То есть он не беспокоился о своей позиции, как бы сохранить свою славу. Он не боролся за свои права, наоборот, отдал все ради своей любви к нам. И в этой же главе мы находим прямые указания и для нас. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». Почему смирение так важно в нашей семейной жизни? А потому что злейший враг добрых семейных отношений – это гордость. Она же является и смертельным врагом любви. Ничто не отравляет семейное счастье, как гордость. Это она удерживает от раскаяния. Это она не позволяет попросить прощения и признаться в грехе. Эта гордость порой мешает мужу помочь жене, даже если эта помощь очень нужна. А жене она мешает полностью покориться мужу, как этого требует Писание. Библия считает гордость самым большим грехом, потому что именно с нее начинается наше неповиновение Богу. Нечасто в Библии всемогущий Бог противостоит человеку. Однако и у Якова, и у Петра мы встречаем слова «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Если хотите, чтобы Господь лишил ваш брачный путь благословения, впустите в дом гордость, и этого достаточно. И наоборот, кротость, уничиженность, смирение гарантирует, что Бог наш дом не оставит без благословения. И вот, дорогие друзья, на наступающей неделе почему бы нам не попробовать проверить себя, постоянно глядя на жену или мужа, родителей и детей, видим ли мы их действительно лучшими самих себя и действовать ради их блага, а не своего? Разумеется, на тему «семья» можно сказать еще очень много, но время наше ограничено. Поэтому повторим еще раз эти три главных принципа. Библия как практическое руководство семейной жизни, любовь как движущая сила, как мерило всех наших поступков, и кротость, то есть смирение, как образ жизни – выражение любви. Но что нам теперь делать, чтобы претворить эти принципы практически в нашей жизни? Ведь знать истину и не поступать в соответствии с ней – это лицемерие, не так ли? Для начала на эту неделю позвольте мне предложить вам два совета. Первый – сделайте подробную и честную оценку взаимоотношениям, существующим в вашей семье. Возьмите для этого лист бумаги и раскройте Библию на 13 главу 1 послания к Коринфянам. Выпишите в столбик перечисленные здесь свойства любви, а по горизонтали пусть идут 4 колонки «всегда», «часто», «редко», «никогда». Например, долготерпение. Всегда ли я терпелив со своей женой или с детьми? Или я иногда стремлюсь поставить на своем во что бы то ни стало? Словом, дайте собственную оценку вашим отношениям к близким вам людям. И во-вторых, предпримите с Божьей помощью необходимые шаги, чтобы привести семейную жизнь в полную гармонию со Словом Божьим. Взгляните, где у вас слабое место, чего не хватает. Возможно, Дух Святой побудит вас признаться перед своей супругой в своей неправоте. Возможно, вы должны отказаться от каких-то отвлекающих вас вещей, чтобы семья заняла более достойное место в вашей жизни. А может быть, вам нужно помочь жене по хозяйству, чтобы выразить свою любовь в конкретных действиях. И если вы искренне решитесь следовать этим Божьим принципам, то вы имеете полное право присвоить обетование и предстать перед Богом с молитвой, написанной в послании к Римлянам, 15 главе, в 5 и 6 стихах. И этими словами мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Тут апостол Павел говорит: «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа».
О, как важно, дорогие друзья, чтобы Иисус Христос был в центре и в нашей семейной жизни.

О, если б видел ты, как там красиво! О, если б слышал музыку небес, где царствует святая Божья сила, где ждет нас тот, кто умер и воскрес! О, если б видел чудные ворота, те самые жемчужные врата, застыл бы в изумлении у входа, желая там остаться навсегда. Увидел бы дороги золотые, что ярко отражают Божий свет, по ним шагают жители святые. Там пыли нет, и грязи тоже нет. Там нет греха, вражды и расставаний. Там нету нищих, смерти тоже нет. Там нету слез, нужды, заболеваний. И люди там живут без счета лет. Там неземные, чудные красоты. О, если бы ты видеть только мог, как выстроил небесные высоты художник и строитель вечный Бог. О, если б мог взглянуть хоть на мгновение, живя еще на горестной земле, тогда земные наши достижения покажутся ничтожеством тебе. В момент бы поменялись интересы, оставил бы и грех, и суету, засор бы предпочел земные стрессы, имея цель священную свою. Блаженный, кто стремится к этой цели, в суетном мире горя и тревог, увидят все, кто этому поверит, что нам готовит любящий нас Бог. Аминь.

Простая суть святого слова нередко укрепляет дух. И звуки голоса родного настроят сердце, разум, слух. Вновь воскресает сила жажды искать, трудиться, верить, жить и просто искренно любить. И так бывает не однажды. Простая суть святых страниц. В ней дух мгновенно оживает. Она так просто, без границ, прощает, учит, укрепляет. И нежно сердце увлекает своей могучей силой прочь туда, где мирно дремлет ночь. Где звезд мерцание утешает усталый дух. Спокойно спит богатый стан. Не отдыхает один всего лишь. Он стоит о чем-то грустно размышляя, как будто силится понять, как будто в тайны боль вникая и этим самым заставляя свой дух мучительно страдать. Кто он, гадать не надо много. Он близкий друг святого Бога. И сильно хочется спросить, скажи, о чем тебе грустить? Уже гремит среди народов молва о имени твоем. Враги твои тебе в угоду шлют дань покорности. Твой дом для обездоленных опорой уж был не раз, что знают все. Скажи, зачем? Зачем тебе терзать свой дух в такую пору? Из всех великих обещаний, что Бог тебе свой час давал, ты получил сверх ожиданий, о чем уже и не мечтал. Ведь жизнь твоя в деснице Бога. Какая тайная тревога волнует твой великий дух, когда буквально все вокруг под властью ночи отдыхает, когда все мирно встанет спят и ничего не замечает твой грустный и спокойный взгляд. Есть в тайной глубине души то сокровенное, что знает один лишь только Бог и мы. Когда под властью тишины о чем-то молча дух стенает. Есть в глубине души у нас живое, тайное томление, что всколыхнет внутри подчас лишь Богу слышное моление. Есть то, что выразить словами настолько тяжело подчас, и был бы только рядом с нами тот, кто создал весь мир и нас. Тот, кто собой наполняет простор измученной земли, о ком нередко дух стенает в сокрытой глубине души. О чем грустил ты одиноко, уйдя от близких и родных? Уже олеет край востока, и гаснет блеск светил ночных. Твой стан пока что не проснулся, и в нем еще никто не знал, что ты ушел и вновь вернулся, что этой ночью ты не спал, что между небом и тобой был очень краткий диалог, и знать о том никто не мог, что говорил с твоей душою твой сильный и великий Бог. Никто не знал, что день начнется, ты с сыном в путь пойдешь с утра, что встретить лишь тебе придется тревожный взгляд жены куда. О чем же думал ты в печали? О чем внутри себя грустил? И что внутри себя хранил, смотря в лазуревые дали? Внутри божественных сынов есть очень тонкое умение услышать слово между слов. И слово этого значения постигнуть всей своей душой, всем своим внутренним сознанием. И так бывает, что порой то слово между слов с собой приносит нам огонь страдания. Не то, что сына принести, как агнца в жертву, было мукой, не это, нет. Тому порука тверда уверенность внутри. В надежде, веря сверх надежды, ты знал, что Бог произведет от сына этого народ, и это будет неизбежно. Не то являлось корнем мук и размышления заботы. Внутри себя, внезапно, вдруг, ты между слов услышал что-то, как будто бы из уст Творца звучала боль любви отца. Отец, отец, твоей судьбою ты нас волнуешь до сих пор. Что думал ты,
когда с тобою ласкает твой печальный взор шел сын родной, твой долгожданный, тебе так необычно данный, кого так часто прижимал к своей груди, кто наполнял твой дух каким-то сладким чувством и там внутри, где было пусто, теплом и светом согревал. Отец, отец, на этом свете когда-нибудь поймут ли дети причину скорой седины, морщин печать и стон души? Но хватит, время размышления завершено. Огонь зажжен, и час для жертвоприношения уже настал. Веревку он берет, и словно как ягненка от Бога данного ребенка связал. Отец, отец, постой, ведь это сын, твой сын родной. Остался лишь удар, но громко раздался голос: Авраам! Блестящий нож летит к ногам, рука дрожит, перед глазами вселенной тайна. Видит он великий город, видит холм, толпу народа, крик проклятия, свист, хохот, пену на устах, ад на земле. И три распятия в расширенных от зла глазах, при смертных муках над землей три жертвы, близок их конец. И с громкой болью и мольбою летящий в небо крик: «Отец! О чем ты вздрогнул, муж великий? Знаком тебе ли этот лик? Что ты услышал в этом крике? Как побледнел ты в этот миг? Какую силу тайной муки ты приобрел своей душе в родном? Родном до боли звуки любимом Богу и тебе. И власть святого откровения тебе открыла в этот час. Ты понял, понял во мгновение, на что берет года для нас. Ты понял, это не заслуга, ты понял боль и муку друга. Здесь ясно все, не надо слов, здесь боль любви двоих отцов». И снова звездный ряд мерцает, и снова Станя мирно спят. И в нем, конечно же, не знают, о чем грустит твой мудрый взгляд, как будто бы скрывая жажду. Сейчас лишь Бог и ты один. Спокойно спит любимый сын, подаренный Всевышним дважды. А жизнь обычным чередом зовет нас всех в дорогу снова. И благо нам идти с Творцом, что подтверждает нам о том простая суть святого слова.

страна на смертный путь похожа. А та сосна себе растет, цветет порою майской, и, встретив холода, приход не

каждый год, не глядя на погоду, закат встречая как восход, и не виня природу, плоды возвращая каждый год, не глядя на погоду.

пример давая, пример, какую быть должна. Вся наша жизнь земная, растет прекрасная сосна, собой пример давая, пример, какую быть должна. Вся наша жизнь.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Матфея 5:6. В этом стихе из Нагорной проповеди Иисус выразил суть богоискания. Многие ищут Бога. Одни ищут Его, потому что ели и насытились. Другие, страдая физическим недугом, и хотели бы получить от Него исцеление. Третьи же просят Бога, чтобы Он обустроил их личную или семейную жизнь, позаботился об их детях. Да, Бог восполняет наши нужды, дает нам вовремя пищу, исцеляет наши болезни, помогает нам в наших немощах и в решении насущных проблем. Об этом говорит Писание, и этому мы, испытавшие в своей жизни Божьи благословения, являемся свидетелями. Однако в нашем тексте речь идет не о естественных потребностях человека, а о нужде его бессмертного духа. Старайтесь же не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Иоанна 6:27. Говорил Иисус народу, который старательно искал Его. Поиск Бога напрямую связан с правдой. Правда — это то, что содействует действительности, что наполнено истиной. Это порядок, основанный на справедливости. Невозможно найти Бога без внутреннего стремления к чистоте, ища Его в узах неправды, то есть соглашаясь с неправдой. Может ли сам человек быть гарантом правды? Но, как говорят, сколько людей, столько и мнений. Если перефразировать известную поговорку и связать с нашей мыслью, то можно сказать, что каждый человек судит о правде по мере своей испорченности, нередко при этом прикрываясь Богом. Пример тому Синедрион. Осудивший Христа, он полагался на закон Божий. Парадокс. Истину судили во имя истины. Такое бывает только у людей. У каждого человека свое понятие о правде, особенно если это касается его лично. Может быть, правду мы найдем в философии или религии, но все существующие религии и философские системы, как известно, противоречат друг другу. Даже в каждой отдельной взятой религии имеются свои различные представления о правде. Священное Писание говорит однозначно: «Правда у Бога». «У Тебя, Господи, правда» — Даниила 9:7. Изначально потеря Бога человеком произошла по причине нарушения правды Божьей. Поэтому вполне логично и естественно, что возврат к Богу обусловлен внутренней жаждой и стремлением к этой правде, для того чтобы вновь соединиться со своим Создателем, который и есть наш Отец. Отсюда и призыв: «Правды, правды ищи, дабы ты был жив». Второзаконие 16:20. Это мы желаем и тебе, наш друг, ибо нашедший того, кто есть путь и истина и жизнь, жить будет по правде. Он будет способен любить, прощать, быть миротворцем. И, как сказал Иисус, будет блажен.

Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Притчи 12.1.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Анатолия Бушила. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Второе послание Коринфянам, глава 1. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе со всеми святыми по всей Ахайи. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господ нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете. Так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно и вы нашею в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то «да, да», то «нет, нет». Верен Бог, что слово наше к вам не было то «да», то «нет», ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у нас, у вас с нами, мною и Силуаном, и Тимофеем, не был «да» и «нет», но в нем было «да». Ибо все обетования Божии в нем «да» и в нем «аминь» в славу Божию через нас. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю во свидетеля на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Второе послание к Коринфянам, глава 2. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?
Это самое и писал я вам, дабы пришед не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, которую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Пришед в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и открыта была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы — Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других — запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Второе послание к Коринфянам, глава 3. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма,

способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Второе послание к Коринфянам, 4 глава. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы — рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отвсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано «Я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим. Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день
обновляется.

ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Ты дал мне дни как пяди, и век мой как ничто перед тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. И ныне чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя. Псалом 38, 6-8 стих. Жить надеждой. Размышляя о существовании человека, Давид приходит к выводу, что наша жизнь — это пар. Эту мысль подхватывает Иаков, напоминая нам, что наши дни не в нашей власти. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Иакова 4 глава, 13-14 стих. В одном из гимнов есть такие слова: «Пусть мгновенна быстротечность этой жизни на земле. Каждому отведено определенное количество лет. Библия говорит, человеком положено однажды умереть, а потом суд». Евреям 9:27. Хотя жизнь на земле коротка, она не должна быть бесцельной. Многие живут так, словно на этом все заканчивается, мало задумываясь над тем, что будет после смерти. Человек задается вопросом: «Зачем я здесь?» Ответ можно найти у того, кто создал нас, не у наших родителей, а у нашего Создателя. Псалмопевец напоминает, что есть Тот, Кто устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей, и добавляет: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, 13, 14 и 16 стих. Он не только создал нас, но и заплатил великую цену за наше искупление. Наша жизнь имеет ценность и смысл во Христе. Надейтесь на Него.

Это совершайте в мое воспоминание. 1 Коринфянам 11:24. Из этого стиха вытекает, что христиане способны забыть Христа. В этом проникнутом любовью увещевании не было бы никакой необходимости, если бы не пугающее предположение о том, что наша память может нам изменить. Это предположение не является безосновательным. Оно нередко подтверждается не как возможная реальность, а как плачевный факт. Кажется почти невероятным, чтобы те, кто искуплен кровью Агнца и возлюблен любовью вечною, могли забыть своего Спасителя. Но то, что ужасно для слуха, слишком очевидно для глаз. Забыть того, кто нас никогда не забывал, кто пролил кровь за наши прегрешения, кто возлюбил нас до смерти крестной. Возможно ли это? Да. И не только возможно. Совесть нередко подсказывает, что каждый из нас печально виноват, потому что мы относимся к нему как к постояльцу, который остановился у нас на ночлег. Тот, кто должен оставаться в нашей памяти постоянным обитателем, является, увы, только гостем. Крест, на котором должна сфокусироваться память, где забывчивость, незваный незнакомец, оскверняет сапогом беспамятности. Подсказывает ли совесть твоя, что это так? Не обнаружил ли ты сам, что забываешь Иисуса? Кто-то иной овладевает твоим сердцем, и ты забываешь того, кто более всего достоин твоей любви. Вместо того, чтобы не сводить очей с креста, ты переключаешь свое внимание на земные интересы. Непрестанная суетность этого мира, постоянное искушение материальными благами удаляет нашу душу от Иисуса. В нашей памяти хранится ядовитый сорняк, подавляющий лилию долин. Давайте найдем и обовьем вокруг сердца небесную незабудку для возлюбленного Спасителя. И что бы мы тогда ни позабыли, его нам не забыть.

застыли слезы на глазах. Господь, дай утешение! Нет сна в заплаканных глазах, одно недоумение. Беда пришла в мой светлый дом. Пришла, да не одна. И закрутила все клубком, и душу потрясла. Прости, что так тревожусь я, когда бушует шторм, что я спокойно не смогла спать рядом со Христом. Когда поднялась надо мной огромная волна, экзамен на святой покой я так и не сдала. Отчаявшись в своей беде, к неверью своему, вопила я, Господь, к Тебе, зачем и почему? Что здесь могу поделать я? А скалы ветер бьет. Кто, как не Ты, спасет меня? Кто волны отведет? И Ты послал мне свой ответ и показал мне страх и то, что веры в сердце нет, она лишь на устах. И когда лодка шла ко дну, Ты уже близок был. Смотря на панику мою, Ты мне проговорил. Не бойся, чадо, я с тобой. Всегда с тобою я. Я дал тебе побыть одной, но не бросал тебя. Искал я веру у тебя и бурю допустил. Позволил я прийти ветрам, но я не дал сверх сил. Склонивши голову свою, уже в который раз взялась я за руку твою и поняла в тот час, что весь мой показной покой покоем и не был, что ты меня через прибой доверию учил. И жестом бурю укротив, ты ободрил меня. Не огорчайся, не грусти, ведь я учу тебя. Из первого в десятый класс ты сразу не пойдешь. На жизненном пути не раз колени ты собьешь. В учебе так, упал да встал, но ты не стой, иди. Навстречу будущим ветрам уверенно смотри. Средь бурь и суеты сует тебя я проведу. Среди невзгод и среди бед тебя я закалю. Вот я мой мир даю тебе. Вот я даю покой. Доверься мне среди скорбей. Ты за моей спиной. И вот настала тишина. Шепчу тебе, прости. В твоих руках моя судьба. Веди меня, веди. Все намерения твои со мною соверши. Свои священные пути открой и покажи. Смиренно улеглась вода. Так будет не всегда. Не суетись, душа моя, ты в лодке у Христа.

Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Притчи 12.1.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. «Еще на заре моей веры охватило мою душу сомнение, опростил ли меня Иисус во всем, или мне нужно еще что-то сделать. Я решил прибегнуть к самому сильному оружию, которым может воспользоваться христианин. Я перешел в пост. Каждый день просил Бога об ответе. И, наконец, на седьмой день я упал, заплакал и сказал: «Господи, для чего же Ты меня спасал, если я опять должен томиться прошлой жизнью? Дай же мне, Господь, ответ». Я уснул и вдруг увидел распятую и пронзенную руку Христа. В ладони три струйки запекшейся крови, а в середине ладони огромный ржавый загнутый гвоздь. Затем я подошел к этой руке, взялся за гвоздь, повернул его в разные стороны и увидел, как поверх запекшейся побежала свежая алая кровь. И тут я услышал голос Спасителя Христа: «Зачем ты потревожил старое и прощенное тебе?» Я проснулся и попросил прощения за сомнение, и душа моя была наполнена небесной радостью. Этот урок я запомнил на всю жизнь. Как-то в один предрождественский вечер мы пели гимн «Друзья, друзья, забывать нам друг друга нельзя» и вели запись для наших друзей, проживающих на Урале. Друг стук в дверь. В такое позднее время кто бы мог быть? И вдруг говорят: «Милиция, проверка паспортов». Они вошли, и первое слово, которое они сказали, — паспорта. Проверили, а про себя я подумал: приехать за 30 километров в такую глушь, чтобы проверить паспорта? Подождем и увидим. Но ждать не пришлось. Как удар хлыста раздались слова: «Вы арестованы». «Позвольте, я помолюсь», — сказал я. После молитвы повели на улицу, где стоял знакомый мотоцикл, который ясно и показывал им дорогу. Я был доволен уже тем, что милиция не заглянула в другие комнаты, а то лишились бы и магнитофона, и записей. Но всегда вызывает печаль и боль в сердце, когда видишь милых, плачущих детей и жену. Тронулись в путь. По дороге арестовали еще Виктора Гама, затем арестовали Александра Степина. Привезли нас в районный центр, город Цессис, на улицу с немецким пивным названием «Пилс». В помещении милиции нас уже ждал судья, который и прочитал приговор: 15 суток за сопротивление советской власти. Ни одного вопроса, ни разъяснения, а только приговор. Я только на все это и сказал, что объявляю голодовку. В камере находилось человек 15, которые лежали от стенки до стенки. Те, кому не хватало лежачих мест, сидели на краю нар или валялись на полу в проходе, где рядом находилось вонючее ведро. Все были одеты в верхнюю одежду. Ни одного одеяла не было, а также и ни одной подушки. Стены были покрыты специальной штукатуркой серого цвета, похожей на шубу, для того, чтобы на ней не писали. Одно окно вверху. К решетке был приварен толстый железный лист, а в нем несколько дырочек размером 2-3 сантиметра, по которым только и можно было узнать, день ли сейчас или ночь. Я преклонился и стал молиться в полголоса. Едва я закончил, как вошел Александр. Мы опять преклонили колени, затем Виктор и третья молитва. Те, что не спали, с любопытством смотрели на нас. Среди лежачих был военный, которого называли старшиной. Как он сюда попал, мы так и не узнали, ведь для военных существуют специальные курорты. Он приподнялся на локте и спросил: «За что попали?» «За веру». «Врете, у нас за веру не судят», — закричал он. «Друг», — сказал я, — «извини нас, пожалуйста. Здесь все люди уставшие с работы. Если позволишь, завтра, когда все встанут, мы тебе ответим на все интересующие вопросы». Все утихло.
мы начали располагаться на полу. И вдруг старшина поднялся и говорит мне: «Ложись на мое место». «Что вы? Как я могу? Вы здесь давно и уставшие, а мы только что пришли с воли, и все свежие еще. Лечь на ваше место никак не могу». «Нет, ляжете, и на всю оставшуюся ночь», — приказал он. Преодолев неудобство, я лег и уснул мирным сном, а он просидел у ног до утра. С позаранку вся камера загудела. Мы трое встали в стороне, и я обратился к остальным. «Друзья, мы люди верующие, и входить в новый день жизни без молитвы не хотим и не решаемся. Позвольте нам, пожалуйста, совершить молитву». Староста камеры дал знак, и все умолкли. А мы преклонились и помолились вслух о них и о нас, о наших семьях и так далее. Как только последний из нас сказал «Аминь», все опять загудели. Начались разговоры, бесконечные вопросы, но вскоре всех увели на работу. А мы, отказавшись от пищи, могли пребывать в беседах и молитвах. Мы держали голодовку, но с каждым днем становилось труднее. Казалось, что бока побиты камнями, настолько жестоко было спать на голых нарах. Человек, однако, ко всему быстро привыкает. Виктора, как несовершеннолетнего, вскоре отпустили, а Александра, которому было за 20, и меня оставили. Мне исполнилось чуть более 30, но был я в то время инвалидом.

Христос постился также 40 дней. Апостол Павел при обращении постился 3 дня и часто в служении, и так далее. Вскоре и меня перевели к Александру в камеру. Однажды ближе к полуночи появился один офицер, который нес дежурство и расспрашивал о Боге, о вере до 5 часов утра, уйдя от нас с благодарностью. На 5-й день голодовки за нас взялись врачи, делали уколы. Наконец, стали насильственно возить в больницу. 3 милиционера держали нас за голову. 3 милиционера держали нас за голову и руки, а врачи тогда проталкивали через горло шланг и вливали мясной бульон. Посадили нас на 15 дней, но готовились ждать 7 лет. Верующие соседней общины начали ходатайствовать перед правительством Латвии. Чаще всех обивал пороги у правительственных кабинетов Николай Зименс, ныне проживающий в Найвиде. Всегда с благодарностью вспоминаю о нем за его бесстрашные походы. Но бомба взорвалась там, где никто того не ожидал. 2 наших старших сына, Давид и Виктор, а было им тогда 7 и 5 лет, услышав о моей участи и угрозах властей, решили первый раз в жизни сами поститься. Не знаю, как об этом узнали власти. Причем неудивительно, так как наш дом постоянно прослушивался. Власти перепугались мирового скандала, если бы что-то произошло с нашими детьми. Через 11 суток нас положили на носилки и увезли в больницу. А там нам сразу принесли кушать и притом мясные блюда. Мы знали, что с нами будет, если это мы съедим. А для стремящихся с нами разделаться печальный исход только и требовался. Мы отказались от твердой пищи. Мест в палатах не было, поэтому нас положили в коридоре. Не прошло и часа, как вдруг заходит мой друг и родственник Николай Зигерт и моя любимая жена Ирма. «Как мы были рады!» «Как вы нас нашли?» – спросили мы. Оказывается, офицер, который однажды был у нас ночью, тайно сказал им, где можно нас найти, но затем добавил: «Я ничего не знаю». Вскоре нас выписали, отпустили в нашу обычную жизнь – жизнь с Богом. После переезда в Германию мы с женой как-то заглянули в книжный магазин. Вам нелегко понять наше удивление, но тем не менее это факт, нас изумивший. Перед нами лежала детская Библия с цветными картинками. Долго не думая, радостные, мы тут же решили ее купить. «Она стоит 30 марок», – деликатно сказала продавщица. «Разве это дорого? 30 марок за детскую книгу? Это совсем немало», – будто отговаривая нас, говорила девушка. «Вы знаете, – ответил я продавцу, – когда я жил в России и услышал, что у одного человека есть Библия и Новый Завет, то немедленно отправился к нему с надеждой, что он продаст Новый Завет. Я плачу вам 10 рублей», – просил я счастливого человека. «Я не продаю его», – ответил он. «Я хочу быть христианином», – не отступал я. «Но не могу им стать без Слова Божьего. Я отдаю вам 20 рублей». «Нет и нет», — решительно отвечал он мне. «Тогда возьмите 50». Это была половина моего месячного заработка. «Никогда не продам и не отдам никому», — категорически заявил мне обладатель бесценного сокровища. И я пошел домой с пустыми руками. Продавщица явно заинтересовалась моим рассказом. А я не мог остановиться и поведал дальше о своих поисках Библии в России. Так настойчиво и неотступно я не просил у Бога ничего, кроме Библии, потому что в ней наша семья нуждалась больше, чем в чем-либо другом. Мы не считались ни с чем и готовы были заплатить любую цену, только бы ее иметь. Наконец Господь ответил на наши молитвы, и мы приобрели старенькую, переплетенную брезентом Библию. Страницы ее обгрызли мыши, а некоторых страниц не было вовсе. Прежний ее владелец уверовал в тюрьме и всю свою юность провел в узде.

Какое счастье! В нашем доме теперь была эта святая книга. Мы читали ее все вместе и по очереди долгие годы. Никогда не оценить в полной мере богатств, которые мы почерпнули из нее. Несколько лет спустя мы купили за 53 рубля другую старую Библию с картинками. Ее невозможно было листать. От ветхости страницы ломались и рассыпались в руках. Но мы носили ее и в другие христианские семьи. «Знаю одного верующего в России», — продолжал я, «который в тяжелые послевоенные годы отдал за Новый Завет свою шинель. Зима была холодная, и он буквально замерзал, но испытал действительное счастье и был безмерно счастлив, получив через Евангелие общение с Богом, которого он желал более всего». Заканчивая беседу с продавщицей книжного магазина, я сказал: «Вам трудно это понять. Если вы никогда не переносили голода, вы не сможете представить, насколько мучительны страдания человека без пищи. Еще более тяжкие страдания причиняет духовный голод, когда нет для души духовного хлеба, Слова Божьего». Уходя из магазина, я надеялся, что девушка все-таки поняла, почему мы не посчитались с расходами и купили детскую Библию. Слово Божье — драгоценный подарок Бога человеку. И как счастлив я, что Его божественные истины преобразили некогда и мою жизнь, принесли спасение и жизнь вечную. И теперь я восторженно повторяю слова псалмопевца Давида: «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль».

А если бы сегодня Христос жил на земле, летал на самолетах, ездил по стране, ходил бы по дорогам, встречался бы с людьми, обедал и общался, играл бы он с детьми. Его бы приглашали и звали на расхват, и каждый этой встрече, наверное, был бы рад. Готовились к приезду поселки, города, и люди по-другому общались бы тогда. Готовились бы церкви к торжественному дню, и, думаю, по-царски составили б меню. И мы бы ждали очень, когда же к нам зайдет, старались бы в собрании садиться наперед. Мы с музыкой встречали б, украсили бы стол, салютами б стреляли. А он бы к нам зашел? Какую б выбрал церковь? Кто праведнее всех? И кто из всех зовущих в расчете на успех? Он не пошел бы в церковь и в гости б не спешил. Направился б туда же, где раньше он ходил. Поехал бы в притоны, спускался бы под мост и в жаркую погоду, и в лютый бы мороз. Искал бы тех погибших, кого забыли мы, кто просто растворился в объятиях темноты. Порой мы больше ценим, смотря со стороны, не души, а наряды, не жизни, а мечты. И если бы сегодня ходил Бог по земле, дороже всех сокровищ Он оценил бы тех, кого не ценят люди, обходят стороной, а многое земное назвал бы пустотой.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Момент творения. Кипарис кузнечика. Травянистое растение, которое называют кипарис кузнечика, вырабатывает животный гормон. Растение производит много различных химических веществ, но вещество, которое производит кипарис кузнечика, слишком удивительно, чтобы называть его случайностью. За годы ученые открыли ряд растений, которые вырабатывают гормоны, влияющие на рост насекомых, но количество насекомых-хищников, подверженных влиянию этих гормонов, ограничено. А вот кипарис кузнечика производит очень распространенный гормон роста насекомых. Считается, что это вещество, ювенильный гормон, влияет на линьку и рост насекомого. Пока он есть в организме личинки, она растет. Но для того, чтобы превратиться в куколку, она должна перестать его вырабатывать. Хотя у кузнечиков нет стадии куколки, насекомое не будет нормально развиваться, если у него в организме постоянно присутствует ювенильный гормон. Ученые отметили, что когда молодых кузнечиков кормили кипарисом кузнечика, они развивались аномально. У них были перекрученные крылья и недоразвитые яйца. Кипарис кузнечика действительно предлагает эффективный способ борьбы с вредными насекомыми. Один ученый пытался свести на нет значимость ювенильного гормона, называя его случайностью, порожденной эволюцией. Но биохимия слишком сложна, в ней нет места случаю. Отсюда следует, что Бог сам творил все живое. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

радостных и замечательных встреч. Но встреча с Иисусом была самой главной. И я никогда, никогда не жалел об этом.

Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Притчи 12.1.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Сегодня мы продолжим нашу обширную тему «Божье изобилие». Изучение этой темы привело нас к перечню Божьих благословений, а также к перечню Божьих проклятий, которые мы нашли в 28 главе книги Второзакония. Мы с вами видели, что благословения Божьи приходят через слушание Божьего голоса и исполнение того, что говорит Бог. И наоборот, проклятия приходят через противоположность, через неслушание голоса Божьего и неисполнение всего того, что желает Бог. В обоих случаях благословения и проклятия проявляются в каждой сфере человеческой жизни – духовной, умственной, эмоциональной, физической, финансовой, а также в сфере семейных взаимоотношений. Вчера мы рассматривали Божье средство от проклятий, которое описано в послании Галатам, 3 главе, в стихах 13 и 14. Цитирую. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на дереве, дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Мы указали также, что на кресте произошел установленный Богом обмен. На тело Иисуса Христа упало все наше бунтовство, бунтовство всего человечества, а также все злые последствия этого бунтовства, чтобы мы получили освобождение, и в порядке обмена Бог сделал для нас доступными все благословения, которые принадлежали и принадлежат Иисусу. Таким образом, Иисус Христос сделался проклятием, потому что Он висел на кресте, так как в законе Моисея сказано, что проклят всякий, который висит на дереве. Иисус Христос сделался проклятием, чтобы мы могли получить все благословения Авраама. Я указал также на то, что благословение Авраама покрывает каждую сферу его жизни, и что мы получаем это благословение с помощью Святого Духа, который является водителем, интерпретатором и администратором всего богатства Божества. Сегодня я желаю показать, как эта истина применима специфически к нашей теме «Изобилие Божие». Изучая как благословение, так и проклятие, мы видели, что и первое, и второе приложимо специфически к целой сфере финансовых и материальных потребностей. Давайте сперва взглянем опять на благословение. Во Второзаконии 28 главе, в стихах 11 и 12, мы находим часть благословений. Цитирую. «И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтоб оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». Обратите внимание на то, что среди благословений мы находим также изобилие во всех благах. Давание взаймы, а не взятие взаймы, плодоносность в каждой сфере – это благословение. С другой стороны, мы видим, что все противоположное – находится в перечне проклятий и описано ясным языком. Читаю Второзаконие 28 главу, стихи 47 и 48. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе,
и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Обстоятельства, в которые вводит непослушание Богу, нарисованы в четырех фразах: голод, жажда, нагота и всякий недостаток. Когда вы суммируете эти четыре слова или фразы, то что вы получите? Если у вас голод, жажда, нагота, всякий недостаток, то что это такое?

в Новой Зеландии я говорил слово на одном из собраний, на котором я призывал христиан пожертвовать для Бога, для духовной работы, для дела Царствия Божьего. Я говорил, следуя конспекту, который лежал передо мной. Но Дух Святой изменил курс моей проповеди. Он дал мне умственную картину чего-то другого. Дух Святой нарисовал передо мной образ Христа, распятого на кресте. И когда я остановился на проклятии убожества, Дух Святой перечислил для меня все атрибуты проклятия убожества. Голод. Иисус был голоден. Он не ел в течение около 24 часов. Жажда. Одним из его последних возгласов был жажду. Нагота. Его раздели и забрали всю его одежду. Недостаток во всем. У него не было одежды для погребения. Он был лишен всего. Почему все это произошло? Это не было делом случая. Все это было предусмотрено божественной целью. Должна была состояться замена. Иисус Христос взял на себя нашу нищету и проклятие убожества. Он взял его в полноте. Он был голодным, жаждал, был нагим, имел во всем недостаток. Он исчерпал до конца все проклятие убожества. Я желаю это подчеркнуть. Иисус Христос взял на себя не часть проклятия убожества, а полноту его, все убожество, все его проклятие. Каждый аспект этой мысли нашел свое конечное, законченное осуществление в личности Иисуса Христа, когда он висел на дереве Голгофского креста. Он видимым образом демонстрировал собою проклятие за тебя и меня. Он взял с собой на крест проклятие болезней, проклятие вины, проклятие отвержения, проклятие смерти. Но особенным проклятием, которое я желаю подчеркнуть сегодня, является проклятие убожества. Проклятие абсолютного убожества почило на теле Иисуса Христа. Он взял его на себя во всей полноте. Он принял на себя все наше убожество, чтобы дать нам взамен изобилие, чтобы мы обогатились его нищетою. Эта мысль очень ясно выражена апостолом Павлом в двух главах второго послания к Коринфянам, которые мы должны объединить в одно. Эти два стиха легко запомнить. Я имею в виду главу и стих. Первый стих записан во втором послании к Коринфянам, 8 главе 9 стихе, а второй во втором послании к Коринфянам, 9 главе 8 стихе. Если мы сложим эти два стиха вместе, то найдем совершенную информацию о том, как Иисус Христос взял на себя проклятие убожества, что Он предлагает тебе и мне на этой основе. Итак, второе послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих, читаю. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богатым, обнищал ради нас, ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетою». Здесь очень ясно представлен обмен. Иисус Христос был богат всеми богатствами небес. Даже в своем земном служении он не был беден. Я указал раньше в моей радиобеседе, что он вел свое служение от изобилия. У него не было недостатка. Он мог накормить 10 тысяч людей 5 хлебами и 2 рыбками. Когда ему нужны были деньги для уплаты подати, он послал Петра поймать рыбу в Галилейском море без всякой приманки, просто на крючок, и извлечь изо рта этой рыбы монету, необходимую для уплаты подати. Так что Иисус не был беден в течение своего земного служения. У него не было много денег. Иногда я выражаю эту мысль так. Христос употреблял иногда кредитную карточку своего отца, и она всегда была годной. Но, взойдя на крест, он стал бедным. И не только стал бедным, но взял на себя все проклятие бедности. Он стал бедным, чтобы мы обогатились его нищетою. Это и есть божественный обмен. Он взял нашу бедность

Нам дал свои несметные богатства. Во втором послании к Коринфянам, 9 главе, 8 стихе, апостол Павел также говорит об этом, и главным словом есть слово «благодать». Благодати мы заработать не можем. Это нечто, что мы можем получить только даром, через веру. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 8 стих, цитирую. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Я люблю этот стих. Бог обогащает нас всякою благодатью, чтобы и мы, в свою очередь, были богаты на всякое доброе дело, без исключения. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

У поселка Энского на опушке леса есть могилка детская, холмик небольшой. А над той могилкою всю весну и лето белая березонька шелестит листвой. К ней тропинка узкая через поле вьется, на пути протоптанном не растет трава. Уж давно сердечко детское не бьется, но в народной памяти девочка жива. В лето 41-го все дышало зноем, от жары и засухи травы полегли. Где-то там, на западе, полыхали боем, на сторонку милую вражные орды шли. В церкви христианские день и ночь молились, от молитв стенающих колебалась твердь, а над Белоруссией черной стаей вились самолеты вражьи, сея боль и смерть. Испытанием огненным проверялась вера. Дух и плоть мгновением яростно сошлись, а к сердцам слабейшим тяжело и серо подползал предательский, жалкий страх за жизнь. Так в одном собрании шло служение Богу. Церковь, преклоненная пред Христом была, возносили слезную к небесам тревогу за судьбу Отечества, боль в сердцах легла. В доме, как и прежде все, проповеди братьев, старенькая кафедра, скамьи и цветы. На стене картина Господа распятия, как напоминание смотрит с высоты. Где-то за околицей загремели взрывы, били автоматы, пулемет стучал. Танки с черной свастикой подползли с надрывом, и чужой на улице говор зазвучал. В дом, где шло собрание, дверь резко распахнулась. В касках с автоматами немцы ворвались. Офицер к собравшимся ломанно, но веско молвил недвусмысленно: «Кто желает, молись». Церковь им ответила гробовым молчанием. И тогда картину со стены сорвав, бросив ее под ноги, и как испытание на святыню Божию плюнуть приказал. И кто на распятие плюнет, может выйти. Остальных немедленно тут же расстрелять. И тогда послышалось: это ж не спаситель, а рук человеческих дело, так сказать. И пошла убогая та душа к порогу, и плювок увесистый осквернил Христа. Расступились вороги, дав ему дорогу, в их глазах презрение огонек сверкал. А за ним со вздохами потянулись люди, создавая очередь и толпясь в дверях. Сколько искалеченных тут явилось судеб, годы, проходившие в дом молитвы зря. Так осиротевшую маленькую кучкой, сжавшись в круг пресвитера горстка христиан, с ужасом смотревшие, как один из лучших, в прошлом добрых, ласковых, спешно шли к дверям. Вдруг, толкая очередь к брошенной картине, подбежала девочка лет 6 в слезах, подхватила на руки Божию святыню, от плевков отерла и забыв свой страх. «Иисус, родименький, даже в твоем доме все тебя ругают и в лицо плюют!» И тихонько плакала в своем детском стоне. Стон Иисуса слышался, будто его бьют. Ей ответил коротко выстрел пистолета, жизнь еще не вжившую в сердце оборвав. И тогда тихонько, словно кровь совета, алый по распятию ручеек стекал. Тельце обессиленно на бочок склонилось, из груди горячая кровь лилась ручьем. Сердце 6-летнее в той груди не билось. «В чем же виновата ты? Ну скажи мне, в чем?» Мать к дочурке бросилась: «Доченька, родимая, Боже, что творится здесь?» Крикнула сквозь плач. Пистолет, дымящийся в кобуру толкая, дрогнул сердце каменным, даже и палач. Все в оцепенении, ужасом объятые, смотрят на убитую девочку в дверях. И ушли, понурившись, грубые солдаты, никого из церкви так не расстреляв. Посмотрим сегодня на то состояние, в том, в котором мы есть. Может, приугасла сила в нас Господня, и светильник наш перестал гореть. Что мы будем делать во время испытания, когда выбор веры будет стоить жизнь? Когда нужно будет претерпеть страдания или отдать имение, что имеем мы? Нам бы так хотелось, чтоб все верны были,
чтобы все Иисусу сразу отдали. Но кому мы верно сердце отслужили, Богу или имению, или сами себе? Так пусть все, что мы имеем, посвятим мы Богу и послужим верно, искренно Ему. Изберем ту верную узкую дорогу и войдем в священную вечную страну.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Христос – совершенный врач, и прежде всего Он восстанавливает у пациентов слух. В дни своего пребывания на земле Он нередко восклицал в беседах: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Но уши многих людей не воспринимают информацию от Бога, поскольку они слишком сосредоточены на самих себе. Доктор Уоррен Уипси в комментариях на послание к евреям рассказывает об одном жителе города Лизе в Англии, который однажды явился на прием к врачу для проверки слуха. Доктор вынул у этого человека из уха слуховой аппарат, и пациент сразу же стал слышать лучше. Оказывается, он в течение 20 лет носил аппарат не в больном, а в здоровом ухе. А умение слушать заключается в способности не думать, что ты скажешь, когда собеседник замолчит. Человеку дан один язык, чтобы говорить, и два уха, чтобы слушать. Поэтому приготовим себя больше к тому, чтобы выслушивать Слово Божье, а также и других людей. Разумный человек умеет слушать, ведь разум заключается в духовном слышании. «Слушай, Израиль, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим» Второзаконие 6.4. «Господь, Бог, открыл мне ухо» Исаии 50.5. «Каждое утро Он пробуждает ухо мое» Исход 54. «Не ухо ли разбирает слова» Иов 12.11. «И уши всего народа были преклонены к книге закона» Неемия 8.3. И напротив, непонимание Божьей воли обусловлено необрезанностью сердца и ушей. Ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Иеремии 6.10. В случае восстановления духовного слуха верующий человек признается: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога» Псалом 61.12. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям» Откровение 3.13.22. В противном случае произойдет то, что подметил Владимир Соловьев: «Как слепо люди ненавидят, и как случайно страстью дышат. Имеют очи и не видят, имеют уши и не слышат».

растаял день, как сахар в теплом чае. А вместе с ним ушли заботы

Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Притчи 12.1.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Часы пробили 4, и Иосиф был на месте взволнованный и счастливый. Радость и уверенность в своем будущем счастье светилась в его глазах, когда он вошел в дом. Голос Долорес слышался сверху. «Поднимись сюда, Иосиф!» Перепрыгивая ступеньки, Иосиф помчался наверх. На верхней ступеньке стояла Долорес. Взгляд ее был торжествующий. На ней было длинное белое платье. Оно подчеркивало ее прекрасную фигурку. Лицо ее от ожидания раскраснелось, глаза блестели. Ее длинные русые волосы были наполовину прикрыты фатой, расшитой нежными белыми цветочками. «Как тебе мое платье нравится, Иосиф?» «Как нравится, Долорес? Это просто сказочно!» «Вот это я только и хотела слышать!» — весело смеялась Долорес. «Теперь можешь снова идти вниз, а ты сегодня тоже очень нарядный!» Он в нерешительности остановился на ступеньках. «Что случилось, Иосиф?» «Как ты думаешь?» — серьезно сказал он. «Перед нами сейчас ответственный шаг. Может, нам, прежде чем мы поедем на венчание, помолиться Богу и попросить Его помощи, пусть Он нас ведет?» Они вместе склонились возле ее кровати. Иосиф помолился первый. «Дорогой Господь», — сказал он, — «благодарю Тебя за Долорес. Благодарю за то, что мы через Тебя и Твоей любовью связаны. Господи, Ты знаешь, как нас огорчает отношение моего отца. Мы не знаем, что приготовило нам наше будущее, сколько радости, сколько страданий, но что бы нас ни ожидало, помоги нам оставаться верными Тебе. А мне помоги стать хорошим мужем для Долорес. Дай нам обоим здоровье, силы и что нам еще понадобится, чтобы следовать за Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь». Потом молилась Долорес. «Дорогой Отец Небесный, и я хочу Тебя благодарить за то, что Ты послал в мою жизнь Иосифа. Он меня в прошедшие 3 года сделал такой счастливой. Помоги мне стать ему хорошей женой и верной спутницей жизни, которая с ним будет делиться не только радостями, но и все свои заботы. Помоги нам не ожесточаться против его отца, но относиться к нему с любовью. Подари нам, Господи, возможность примирения с ним. Во славу Иисуса Христа. Аминь». В 4-местной коляске Джеди Бейса они отправились на венчание. Иосиф и Долорес впереди, Виргиния и Фредди сидели сзади. В 6 часов началась простая, но впечатляющая церемония венчания молодых в доме Гельберта Льенирда. На какое-то мгновение в комнате установилась торжественная тишина. Гельберт молился и, благословляя, возложил руки на сочитывающихся. Иосиф поцеловал свою невесту. Потом Виргиния поцеловала их обоих. Уже не первая пара сочеталась здесь, в большой жилой комнате Леньерда, но это ни в коей степени не умаляло чувство счастья, которое наполняло Иосифа и Долорес. Это была их свадьба. Никто не мог забрать у них этого счастья. На обратном пути говорили мало. Молодая чета, сидевшая спереди, была слишком счастлива, чтобы много говорить. А Виргиния и Лавелл тоже молчали. Свадебный ужин был уже готов, когда они приехали к Бейсам. Джеди и его жена встретили молодых с распростертыми объятиями и пожелали им для совместной жизни Божьего благословения. Весь вечер проходил спокойно и счастливо. На следующее утро новобрачные отправились в свадебное путешествие на запад. Они хотели несколько дней побыть одни. Было так много, о чем хотелось поговорить и спланировать для будущего. При этом речь шла не только о новом жилье и совместной жизни, но и о призвании служить Богу и о требованиях к ним, как к семье. Иосиф и Долорес хотели быть полезными в делах Божиих. Иосиф Амстронг и его молодая жена устроились в одной половинке 8-комнатного дома Джона Гаксера. Иосиф работал у Джона. Помимо этого, он имел свое собственное хозяйство. Он купил себе жеребенка, а потом продал его с выгодой в $60. Каждый день Иосиф молился о том, чтобы Господь посылал им все необходимое для их совместной жизни.
Так прошел год, а Бинет ни разу не пригласил сына с женой к себе в гости. Анни каждый день плакала, потому что это ее страшно угнетало. Виргиния, найдя себе работу, ушла из дома, и жизнь Анни стала совсем одинокой. Она искала утешения и силы в молитвах. Без Божьей помощи разочарования и огорчения, которые сыпались на нее так обильно, наверное, бы ее совсем пригнули к земле. Ее твердая вера в то, что все зависит от Божьей любви и милости, давали ей силы дальше надеяться, что день примирения должен когда-то наступить. Она никогда не сопротивлялась идти теми путями, которые уготовил ей Бог, но всему, что ей посылалось, она послушно говорила «Аминь», потому что была уверена, что Бог держит над ней свою охраняющую руку. Иосиф, сказала она как-то в воскресенье, почему бы вам с Долорес не прийти сегодня разок к нам на обед? Она, как и каждое воскресенье, снова проложила себе через людскую толпу путь к сыну, чтобы иметь возможность поговорить с ним хоть несколько минут. «Разве отец нас пригласил?» «Нет, он сказал, чтобы я тебя не приглашала». «Но пусть это вас не беспокоит. Если наше общество ему не подходит, пусть кушает отдельно». «Я бы хотел, мама, чтобы он нас пригласил. А что, если вы сегодня на обед поедете к нам?» «Это безнадежно, Иосиф. Он себя настроил вас тоже не посещать. Долорес вчера звонила нам и приглашала нас. Он отказался». Но Бог иногда ведет своих детей неожиданными путями, и те, кто в Него верят, Ему доверяют и получают новую надежду, когда им открывается Его милость. Однажды вечером зазвонил в доме Бинета Амстронга телефон. На другом конце провода звучал совсем знакомый голос. «А, Мильтон Коллинз, вы со своей женой находитесь на вокзале? Ну, естественно, я сейчас же за вами приеду». «Нет, вы нам не помешаете». Бинет повесил трубку. «Я поеду в город, заберу с вокзала господина Коллинза с его женой», — хрикнул он на ходу Анни, которая хлопотала на кухне. «Они в городе покушали так, что ничего готовить для них не надо». «И что это их сюда привело?» «Они здесь проездом по дороге к побережью, где хотят посетить некоторых своих родственников. Они пробудут у нас один или два дня». «Не смотри так ошалело», — сказал Бинет резко. «Для меня это честь, что они нас за друзей считают. Может, я произвел на них хорошее впечатление?» Они не пробыли и 5 минут в доме Амстронгов, как Мильтон Коллинз начал спрашивать про Иосифа. Такой интерес к его сыну злил Бинета, но он старался не подавать вида. «Нам бы очень хотелось его навестить, прежде чем мы отправимся дальше».

0: прервать этот неприятный разговор. Анни не спускала с него глаз и ждала ответа. К тому же тут сидели господин Коллинз со своей женой и тоже были в ожидании. «Ну», — произнес он после короткого молчания, и голос его звучал хрипловато, словно натреснуто. «Руководители церкви в нем уверены, если судить по тому, как они поручают ему работу в церкви. Мне еще никогда не приходилось слышать, чтобы в воскресной школе руководил 22-летний». «Великолепно», — сказал Мильтон Коллинз. «Действительно хорошо, а? Мне на самом деле очень хочется с Иосифом встретиться. Может, мы завтра поедем к нему на обед? Мне, конечно, неудобно самому себя предлагать. Аня, может, ты это организуешь?» «Я охотно это сделаю. Они очень обрадуются вашему приезду, правда, Беннет?»
1: «Что?»
0: «Конечно!» Беннет нервно провел себя по носу. Беннету ничего больше не оставалось, как сопровождать двух своих друзей в дом сына. Они же не могли и предполагать, что он там еще никогда не был, и это не должно было ни в коем случае выйти на свет Божий. По дороге Беннет говорил о погоде, об урожае, про свою ферму, про что угодно, только не о своем сыне Иосифе. Дверем открыла Долорес. «Сердечно всех приглашаем!» — произнесла она и поцеловала Анни в щеку. «Я так счастлива познакомиться с вами, господин Коллинз. Иосиф мне часто о вас рассказывал. Заходите, пожалуйста, в зал и рассаживайтесь. Иосиф должен появиться с минуты на минуту». «Могу я тебе чем-нибудь помочь, Долорес?»
2: «Нет, спасибо, мама, у меня все уже готово». Из кухни доносился вкусный запах. Когда Иосиф вошел в комнату, Долорес и гости сидели и весело болтали в непринужденной обстановке.
0: «Иосиф!» Мильтон Коллинз встал и пошел через всю комнату к нему навстречу. «Ты не знаешь, как я рад с тобой снова увидеться, да еще в твоем доме. У тебя хорошая жена, Господь тебя благословил, Иосиф».
2: «Спасибо, господин Коллинз. Хорошо, что вы решили побывать у нас в гостях. Как вы себя чувствуете, госпожа Коллинз?
0: Я так рад, что мы снова встретились. Отец, как у тебя сегодня самочувствие?» И он сердечно пожал ему руку.
1: «Спасибо, хорошо», — сдержанно ответил Беннет.
0: «Мама, я убежден, что для тебя это была замечательная неожиданность, да?»
2: «Самое счастливое за последнее время», — улыбаясь, ответила она.
0: Эта улыбка вызвала к жизни в глазах у Анни такой чудесный блеск, какой Иосиф не видел в них уже долгие годы. Долорес была замечательной хозяйкой, и никто не мог, уходя, сказать, что плохо провел время, даже сам Беннет. Он был на редкость приветлив, хотя не принимал участия в беседе, но иногда говорил что-то, так что у Коллинза не могло проявиться подозрение, что отец и сын не понимали друг друга. Он играл свою роль очень хорошо, так что сама Анни душевно отдыхала. Ну, настоящий артист.
2: «Ну, теперь ваша очередь побывать у нас», — сказала Анни, собираясь уходить.
0: «Большое спасибо, мама», — ответила Долорес. «Но таких формальностей мы придерживаться не будем. Мы всегда тебе будем рады. Так что не откладывайте и приезжайте снова. Лавелл тоже давно у нас не был, а Виргиния уже в воскресенье не работает, я думаю».
2: «Нет, конечно».
0: «Что, если в воскресенье все к нам на обед приедете? Сегодняшняя встреча была такой короткой. Можно надеяться?»
2: «Это пусть Беннет решает», — последовал ответ Анни.
0: Беннет откашлялся, несколько раз провел рукой по краю шляпы, потом сказал: «В этом деле последнее слово за Анни». В его голове мысли смешались, и он просто не нашел в этом случае удобной, удачной отговорки.
2: «Иосиф», — сказал Коллинз и подошел к нему поближе.
0: «Вы обязательно должны разок побывать у нас. Я это говорю вполне серьезно. Если вам вдруг захочется купить себе собственную ферму, то помните, что у нас на Западе, совсем недалеко от нашей общины, есть хорошие фермы. А такой молодой человек, как ты, Иосиф, в нашей церкви очень был бы нужен. Я верю, что у Бога с тобой еще много планов, Иосиф».

До свидания. Какое у тебя образование? Колин стоял уже на нижней ступеньке лестницы, а Беннет между тем уже ушел к воротам. Я закончил только среднюю школу. Но он учится почти каждый вечер, господин Коллинз, вступила в разговор Долорес. Это ты хорошо делаешь, Иосиф. Почему он об этом спрашивал? Хотела знать Долорес, когда они остались снова одни. Наверное, подумал, что мне это необходимо. На следующее воскресенье у Беннета были на редкость сильные головные боли, и Анне пришлось позвонить сыну и сообщить, что их приезд отменяется. Беннет искал себе помощника для уборки урожая, но никого не мог найти. Один он никак не мог справиться со своей работой в винограднике. Лавелл был еще слишком молод, да если бы он был и старше, то у него было достаточно работы на ферме. Кроме того, он еще школьник, ему еще целый год учиться. Грозди созрели, их обязательно нужно срезать, но по какой-то необъяснимой причине Беннет никого не мог нанять себе на работу. Сложившиеся обстоятельства сделали его болезненно раздражительным. Становилось очевидным, что он потеряет много денег, а это было, по его понятиям, самое страшное, что с ним могло случиться. У него пропал сон и аппетит. Когда Анни была дома одна, она позвонила Иосифу. «Сынок, у отца много работы в винограднике. Она захлестнула его с головой», — сказала она. «Виноград надо обязательно отправить на рынок, а он никак не может найти никого, кто бы ему помог. Один мужчина помогал ему полдня, но потом больше не пришел». «Да, жаль, конечно. А почему он не обратится к Ирне?» «У Ирни тоже нет времени». «Может, он его не спрашивал?» «Спрашивал. Я это точно знаю. Отец трижды был у него. Такой нервный и раздражительный он еще никогда не был. Может, ты выберешь время, чтобы ему хоть один денек помочь?» «Если я встану в половине третьего или в три и сначала свою работу сделаю, то я смогу после обеда приехать к нему и несколько дней помочь в отправке винограда на продажу. При этом я смогу попутно и кое-какие свои дела справить». «Но это же будет для тебя двойная нагрузка, Иосиф. Это ты долго не выдержишь». «Несколько дней я, наверное, смогу, мама. Я рад, что ты позвонила. Попробуй одолжить у Джона коня и подводу, хотя я завтра приеду, чтобы отцу помочь». Иосиф встретил своего отца, когда он на следующий день ехал к винограднику. Отец как раз нагружал ящиками воз и приготовился отвезти его в город. Иосиф заговорил с ним, но его отец смотрел прямо перед собой и не ответил ему ни слова. Когда Иосиф, доверху нагрузив свою подводу виноградом, съезжал с горы, он у подножия снова встретил отца, теперь уже возвращавшегося из города. Иосиф снова обратился к нему, но Беннет с неподвижным лицом проехал мимо. Четыре раза они встречались в этот день, но ни разу Беннет не обратил внимания на своего сына, который все снова и снова пытался с ним заговорить. «У меня просто сердце разрывается», — жаловался в тот вечер Иосиф. «Почему он так осложняет жизнь не только мне, но и себе?» «Свою оплату за труд ты получишь в небесах, Иосиф», — успокаивала его Долорес. «Я же помогаю ему не потому, что жду от него оплаты. Я это делаю, чтобы ему показать, что я на него не сержусь и ничего против него не имею. И хочется маме жизнь облегчить. Он, наверное, дома все это время вел себя ужасно». «А ты завтра снова поедешь в виноградник?» «Да, я собираюсь. И если он опять так будет с тобой обращаться, меня это не остановит». Иосиф ездил в виноградник отца и помогал ему в уборке урожая не только на следующий день, но целую неделю. И до последнего дня Беннет Армстронг не только ни разу не разговаривал, но даже и не смотрел в сторону сына. Когда в конце недели Иосиф пришел домой, он опять был готов заплакать. Усталый от тяжелой работы и постоянного недосыпания, он положил голову на стол и застонал. «Нет никакого смысла заботиться о моем отце.
Лучше всего было бы сейчас же отсюда уехать, чтобы он от меня наконец избавился. Он ведет себя так, будто я его злейший враг. Но Бог знает, что я только хотел ему помочь. Может, он думает, что ты собираешь ему на голову горящие уголья, а это он не может перенести. Я тут ничего изменить не могу. Бог видит, что я это делал из любви, к тому же он мой отец, Долорес, ведь он никак не мог найти себе помощника. Успокойся, Иосиф, мне это так же больно, как и тебе. Я этому верю. Да, Иосиф, разве мы не одно целое? Что тебе боль причиняет, то и меня ранит. Разве я не обещала во всем, в заботах и в радости быть с тобой? Да, ты обещала. Иосиф притянул Долорес к себе. И теперь ты понимаешь, почему прежде чем ехать венчаться, я предложил вместе помолиться. Тогда, Иосиф, я не так все понимала, как сегодня. И ты будешь поддерживать меня независимо от того, как отец себя будет вести? Но, Иосиф, ты же знаешь. Долорес обняла его за шею. А что, если мы себе поищем ферму на западе? И как скоро? Как только сможем. Если ты считаешь, что так будет лучше, то я согласна.

Церковь моя, я тебя очень жду. Дни и минуты до встречи считаю. Все приготовлено, скоро приду. Славную на облаках повстречаю. Помню тот день, когда ты родилась. Я за твое искупление плакал. Там, в Гефсимании, тяжкий был час. Пот от борьбы крови каплями капал. Ну а потом, чтобы жить ты могла, возраст пришла, расцвела, возмужала. Меня на Голгофу дорога вела. Злая толпа мою жизнь забирала. Я добровольно ее отдавал. За тебя, моя церковь, моя голубица. Дьявол в жестокости меры не знал, местью кровавой желал насладиться. Но проиграл он, и я вновь живой. Смерть победил, выкуп сделал навеки. Жду с нетерпением встречи с тобой в скинии Бога и человека. Враг за тобою ходил по пятам, но ты в молитвах душой ко мне льнула. Я же любовью тебя согревал, чтобы в мороз на пути не уснула. Били тебя за меня, обзывали, грязью кидали в прекрасный наряд. Ну, а невеста моя защищалась, не отводила от Господа взгляд. Пели мы вместе, что кончится битва, будет победа, ты встретишь меня. В чистом весоне, который хранила, выйдешь, как золото из-под огня. Церковь моя, время встречи так близко. Стихла буря, и будто закончился бой. Ты же к земле наклонилась так низко. Мирное небо, поле в цветах пред тобой. В сон погрузясь, не торопишься больше. Жизнь для тебя стала здесь хороша. В призрачном счастье и ложном покое больше не тянется в небо душа. Взгляд отвела от святого чертога. Редки молитвы, закрыты уста, зрение почти слепотой пораженно, уши глухи, чтобы слышать Христа. Церковь моя, пробудись поскорее, враг за спиною расставил капкан, взор затуманился ложным покоем. Это коварный, смертельный туман. Выдержав битву, пройдя через бури, о, неужели заснешь навсегда? Нет, восстань же скорей и укройся от пули, дуло вражьей винтовки уже у виска. Я тебя очень жду. Не смущайся, родная, в небе отдых желанный и вечный покой. Там, в чертогах небесных прекрасного рая, песнь победы споем пред престолом с тобой. Настанет венчание, забудешь печали, невесту мою приведу к алтарю. Вот церковь моя, голубица святая, царица, которую очень люблю.

Злопамятный человек губит самого себя. Воспоминания о злом держат его в напряжении. Он не может расслабиться, поскольку не в состоянии забыть плохое. Тело, как известно, должно отдыхать. У человека злопамятного этого нет. Его мозг подобен сильно накаленной лампочке, которая быстро перегорает и выходит из строя. Он, как скорпион, в экстремальных стрессовых ситуациях жалит самого себя, будучи наполнен ядом. Ведь яд куда-то должен выходить. Внутри организма он опасен. Он подобно пороховой бочке, когда-нибудь взорвется. Потому иногда этот яд вырывается наружу в виде сплетен, клеветы, злоречия. Тогда жертвами его становятся люди, открывающие уши злоречивому человеку. Но если такой возможности нет, и язык, исполненный смертоносного яда, по выражению апостола Иакова, не находит готовых слушать ушей и открытых сердец, то этот яд изливается в кровь и внутренние органы злого человека. Он как бы травит самого себя. Развивается внутренняя интоксикация, то есть отравление организма. Всякого рода злопамятность, обидчивость, недовольство, возмущение, ропот, ожесточение, зависть – это мины замедленного действия. У них есть свой часовой механизм. Со временем они взрываются инфарктами, инсультами, гипертоническими кризисами. Злопамятность и все ей подобное нарушает правильный биоритм жизнедеятельности организма. В биохимической картине происходит перестройка. Одним словом, этот яд ведет человека к погибели и духовной, и телесной.

Вы слушаете радио МВ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Притчи 12.1.

Мир вам, дорогие братья и сестры. Меня зовут Дмитрий Янцин, я живу в Средней Азии. Ну и братья попросили немножко рассказать о наших краях, может, кто был уже. Средняя Азия – это большая территория. Самое большое объединение – это Сибирь территориально, а потом Средняя Азия. С севера на юг – это 3500 километров. Ну и причем очень разный климат, резко континентальный. Ну, например, все думают, Средняя Азия – это где очень жарко, много фруктов. У нас, вот где я живу, там нередко бывает температура зимой минус 50. Ну, как в Сибири, то далеко не везде так бывает. А вот на юге, в Узбекистане, там летом бывает настолько жарко. Это у самой границы с Афганистаном. Допустим, заправки в жару поливают пожарники, потому что температура под прямыми лучами солнца до 90 нагревается. Бывают просто произвольные взрывы. Средняя Азия – это 5 больших государств или республик. Это Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан и Киргизия. Республики изолированы друг от друга. Практически во всех республиках изданы или приняты богопротивные законы. Большие штрафы. Вот в этом году немножко помягче было, меньше судов. В позапрошлом году пик был, 111 судов было только в Казахстане. В этом году меньше, слава Богу, мы благодарим за молитвы, за ходатайство. Это, я хочу сказать, ходатайство – это тоже большое благовестие. Вам иногда посылают ответы и говорят, это не ваше дело. Ну, я своими словами, не лезьте, у нас государство самостоятельное. Ну, и вроде бесполезно, иногда нас спрашивают, а стоит писать? Конечно, стоит. Я приведу один пример. Или два примера. Одного брата молодого, он недавно уверовал, переехал на миссионерское служение, его вызывают в прокуратуру и говорят, все, дело заводим, там вплоть до тюрьмы. Но он не очень опытный, он говорит, вы знаете, а я позвоню в отдел заступничества. А прокурор говорит, да хоть куда звони. Ну и он позвонил, и пошли ходатайства. И опять прокурор его вызывает и говорит, слушай, вот телефон, звони в свой отдел, только чтобы перестали писать и ходатайствовать. Вот так бывает, это большое свидетельство. Одного брата судили, это в Казахстане было, и у него, судья объявляет, что 7 томов уголовное дело. Ну, а брат удивился, думает, или к расстрелу готовят. 7 томов. И притом, большие тома. Он говорит судье, вообще судье нельзя вопрос задавать. Он говорит, да вы что, откуда столько томов, дел набрали? А судья говорит, ваше дело совсем маленькое, вот такое. А все остальное – это ходатайство со всего мира. А прокурор говорит, слушай, а кто ты такой? Откуда тебя знают в Австралии, в Канаде, в Америке? А потом подумал и говорит, если я попадусь и сяду на твое место, ни один не напишет, никто не вспомнит обо мне. Кто ты такой? Это большое свидетельство. Самая изолированная страна у нас в Средней Азии – это Туркмения. Оттуда в свое время депортировали всех служителей, и практически попасть туда, там теперь ни одного рукоположенного служителя нету, но немало верующих, много там туркмен верующих. И туда попасть очень трудно. Каждый въезд наш, посещение Туркмении, это просто самое настоящее чудо. Я помню, когда первый раз я хотел поехать туда, в Туркмению, позвонил в туристическое бюро и спрашиваю, вы делаете визы? Они говорят, мы открываем визы в любую страну мира. Я говорю, вы в Туркмению мне сделаете визу?
Пауза, там они немножко растерялись, а потом говорят: простите, в любую страну мира, кроме Туркмении. Ну и действительно, туда очень трудно попасть. И еще труднее туда ввести духовную литературу. Практически, но это не только в Туркмении, это и в Узбекистан также. Вот как-то группа братьев ехала, и, ну, когда проверяли, там просвечивает, все прослушивает, ну, и потом обнаружили у них на всю группу один единственный трактат. Вы знаете, сколько проблем было? У них логика какая? Трактат, ты должен его кому-то отдать. Если ты кому-то отдашь трактат, ты, значит, миссионер. А миссионерская деятельность запрещена, значит, это большое ЧП. Вызвали комиссию с Министерства по делам религии, допрашивали, упрашивали, все, столько времени их задержали. И вот в Туркмению, наверное, еще труднее попасть. Там вот крещение принимают, мы не можем обеспечить, ну, чтобы Библию подарить или сборник песен. Там до сих пор, между прочим, поют по старым сборникам песен Возрождения. Но вы знаете, Бог наш, Бог всемогущий. И Господь иногда, может быть, не широкие двери открывает, но я называю это окно. И вот одно из окон такое было. Мы открыто рассказываем, потому что мы не о всем рассказываем, но об этом можно рассказывать. Мне предложили друзья, верующие из Европы, это не эмигранты, и говорят: давайте мы попробуем завести духовную литературу в Туркмению. Я им говорю: друзья, это ж невозможно, а как вы хотите? Ну, очень просто, самолетом возьмем чемоданы, литературу и поедем в Туркмению. Я говорю: так это ж невозможно. Но они говорят: ну, если вы так скажете, утверждаете, мы не будем делать. А если позволите, мы попытаемся, мы ж молимся, мы люди верующие, а Бог наш, Бог всемогущий. Ну, и мне стыдно стало. Я говорю: да благословит вас Господь. Вот они поехали, взяли чемоданы, положили туда Евангелие на туркменском, на русском. И самолетом приземлились в столицу и ожидают. У них тоже были планы, ну что-то сработает, может там энергию отключат, может таможенники спать будут или как там. Вот они представляли, заходят, все работает, инспекторы при форме, работает вот этот вот сканер, экран. Ну и когда они растерялись, когда их очередь дошла до этого сканера, ну они совсем потерялись. И один наблюдает, в экран заезжает чемодан, и там в чемодане видно литература, книги. И этот инспектор, он нажимает кнопочку, ну, приблизить вот видимость, и внимательно разглядывает. Я не знаю, что он там видел, и говорит: полный порядок, проходите дальше. Итак, второй чемодан и третий чемодан. И вот они благополучно прибыли в дом верующих, и когда открыли эти чемоданы, брат говорит: вы откуда? Вы, наверное, вы с парашюта как-то, или как? Это ж не может быть. Они говорят: да нет, самолетом. А куда? Ну, в аэропорт. Да не может быть. Может, друзья. А потом вот тот брат, который их отправлял, он мне рассказывал, как это было, и мне все понятно стало, друзья. Он говорит: я их отвез в аэропорт, вернулся домой, это был вечер. И я знал по времени, когда они будут проходить вот этот сканер. И говорит: с вечера и до самого утра я закрылся один в комнате, встал на колени и не вставал. И вот они чудеса, друзья. Удивительно, ничего удивительного. Бог наш, Бог всемогущий. И много таких окон Бог открывает, и слава Богу. Друзья, у нас много уверовавших из народов ислама, ну много как, конечно, не тысячи, но слава Богу, ну около тысячи уже. Им бывает очень трудно, когда восстают родные, когда выгоняют их из дома. Бывает, вот один молодой человек уверовал, женатый, семью имел, а там
там немножко другие условия. Вам может трудно понять. Мусульманство – это совсем другой образ жизни. И вот пришли родные, ее родные, его родные, забрали детей вначале, потом жену забрали. И это нелегко бывает. А потом бывают работники полиции и много-много всяких проблем. Вот один брат в прошлом году пережил очень много. Но он уверовал, молодой узбек, и такой ревностный благовестник. А у него, ну там живут очень-очень бедно. Друзья, я немножко расскажу, попросили проповедь, чуть потом будет, если вы наберетесь терпения. Он жил очень бедно, и он молился Богу: «Господи, дай мне какой-нибудь транспорт». Конечно, он не мечтал о машине, он просил хотя бы старенький велосипед. И у него сестра тоже верующая. И они решили выпекать булочки, продавать и в копилку опускать эти денежки вырученные, и на эти денежки купить велосипед для благовестия. И вот у них такая бойкая торговля пошла, и ну, очень успешно. Сестра выпекает, он продает. И они не считали, в копилку ложат, а потом в один день перестала торговля. Они в смущении. Брат сестру говорит: «Ты, наверное, сахар не стала добавлять в булочки, не берут мои булочки». Она говорит: «Нет, все так же делаю». «Но в чем дело?» Ну, а потом стали думать: «Давай копилку откроем». Открывает, а там по сумме как раз уже хватает на велосипед. Ну, им понятно стало. Купили старенький велосипед «Урал» советский. И вот он стал, взял рюкзачок, трактатики и по аулам, по кишлакам. Он ездил, где-то его били, где-то принимали, где-то его почитали за посланника Бога, где-то увозили в полицию, 15 суток ему давали. Ну, и так он благовествовал. А потом у него родные неверующие, кто-то из родных работает в каких-то органах. И вот сестра неверующая говорит ему: «Тебя в прокуратуру вызывают. Садись в машину, поехали». Вывезла его за город: «Вот постой здесь», и уехала. Подъезжает джип, выбегают люди в масках с оружием, стали бить его, сильно били. Ну и приговаривает: «Будешь христианам ходить?» «Буду». Вот еще били. Ну а потом говорят: «Ну что ты на это скажешь?» А он говорит: «Я скажу, я вас люблю, и Бог вас любит. Я буду за вас молиться». Один говорит: «Его надо застрелить». Достает автомат. А старший говорит: «Бесполезно, фанатик. Поехали отсюда». Ну, они садятся в машину, а он говорит: «А я как? Мне ж на работу надо. Может, вы подвезете меня?» Ну, вот такой простенький брат. Вы знаете, а Бог его благословляет. А другой уверовал, инвалид. У него обеих ног не было. Он в доме инвалидов жил, но очень искренне уверовал. И вот его миссия была, это из комнаты в комнату он передвигался, у него, ну там бедно живут, коляска самодельная, вот на таких колесиках. И вот он передвигается, директор дома инвалидов очень возмущался, отвез его в суд, там ему большой штраф присудили. Но он продолжает благовествовать, его снова судили, потом

Ну, я хотел еще сказать, что у нас уже есть служители. Казахи, узбеки есть, слава Богу, труженики. Ну, а теперь я хотел прочитать Слово Божие из первого послания Коринфянам. Я буду читать глава 9, два стиха, стих 16 и 17. И на два слова обратить внимание, это будет тема моей проповеди. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую, ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». Тема моей проповеди будет два стиха из 16 стиха «Необходимая обязанность». Друзья, я не знаю, как у вас, но я нередко встречал вот это слово «обязанность». Даже верующим людям не нравится. Люди хотят жить свободно, говорят, мы живем по благодати. И понимают превратно благодать Божию, понимают, благодать – это все, что хочу, то и делаю, что не хочу, то не делаю. Но Писание говорит, что есть у нас обязанности. И одна из обязанностей – это благовествовать, и если я это не делаю, горе мне. Вообще в этом тексте апостол Павел говорит о трех категориях верующих. Я хотел бы, чтобы каждый мог определить свое место, к кому я отношусь. Вот, во-первых, Павел говорит, что есть люди, которые не благовествуют. И, к сожалению, и у нас есть такие люди, которые никогда это не делают. Они, может быть, даже вот на такие конференции приезжают, но они не благовествуют. А вторая категория – это люди, которые благовествуют, имеют в этом радость, имеют внутреннее побуждение. И Павел говорит, таким людям будет награда, и великая награда. А третья категория людей – это которые благовествуют просто по обязанности. Ну, допустим, попал в группу благовестия, но все делают, и мне надо делать. Или вы знаете, иногда я испытываю такое чувство. Я еду в поезде, и я думаю, я Божий служитель. Я просто не имею права молчать. У меня, может быть, нет такого большого дерзновения, но в силу своего положения я понимаю, это обязанность, и я делаю это. И это тоже хорошо. А чем хорошо? Ну, по крайней мере, Бог не будет меня судить. Если я не буду делать, то мне горе написано. Но самое лучшее, самое высокое положение – это если я делаю по вдохновению. Ну вот, допустим, я приведу такой пример. Мы полгода назад проводили вечность сына своего. Я был и до сих пор наполнен этими чувствами, и я часто об этом говорю. Я живу этим. Или наоборот, может быть, не переживание, а большое благословение. Иногда элементарно бывает. Ну, я еще один пример расскажу. Как-то мне посоветовали, мы имели огород или дачу с семьей. Семья большая у нас. И вот мне посоветовали новый метод выращивания картофеля. И я сделал все, постарался по этому методу сделать. И вы знаете, осенью я так удивлялся. Картошка, но это надо было видеть. Какой хороший урожай, какое благословение. И вы знаете, я много рассказывал об этом. Я удивлялся, на день жатвы я всей церкви рассказал. И так вот, я был наполнен этим. Вот если мы наполнены, это великое благословение. Но, друзья, я хочу обратить внимание, если я не выполняю, вот я еще раз напомню, тема проповеди – необходимая обязанность. У нас в житейских вопросах тоже есть определенные обязанности. Мы, может быть, даже не задумываемся. Ну, например, зубы почистить. Мы же это делаем по обязанности. У меня, например, нет вдохновения делать это каждый день. Но я просто знаю, это надо делать, и я делаю. Или, может быть, кушать, или зимой одеваться. Хорошо, если я делаю это –

0: Вы видели людей, которые хвалятся этим? Вот, допустим, рассказывает: вы знаете, я сегодня зубы утром почистил. А мы когда благовествуем, и я замечаю, мы иногда хвалимся. Может, и у меня сегодня струнка как-то прозвучала. Мы хвалимся. Павел говорит: нечем хвалиться мне. Так должно быть. А с другой стороны, если я не делаю, то горе мне. Друзья, вот давайте представим себе, я напомнил, вот у нас зима, 50, минус 50, бывает, может быть, неделю, 5 дней стоит мороз такой, и я вот забываю об обязанности одеваться тепло и не делаю. Будет мне горе? Конечно, будет. И не маленькое будет горе. И не маленькое будет. А вот скажите, а какое горе будет, если я не благовествую? Будет горе? А какое? И немало благословения я потеряю. Вот я хочу, друзья, несколько моментов отметить, какое горе в той церкви или в жизни христианина, если он не делает это. Например, друзья, вот я слышал очень, я думаю, удачное выражение. Один проповедник, не знаю, это он сформулировал или где-то услышал, он так сказал: если мы линию фронта не переносим за пределы церкви, то она будет проходить внутри ее. Вам понятно это выражение? Линия фронта – это борьба света и тьмы. И если мы эту линию фронта не перенесем за пределы, не будем ходить вот там по улицам, или в поезде, или еще где-то в поселке, то эта линия фронта будет проходить внутри церкви. А что это будет означать? У нас очень много проблем в церкви будут. Разборки, проблемы, членские собрания будут проходить. Вы знаете, церковь благовествующая – это здоровая церковь. Это заметили многие праведники. Семья, которая занята делом благовестия, там будет много благословений. Там будет много благословений. Какие благословения? Ну, по крайней мере, мы имеем обетование, что Бог будет с нами. Дети наши будут верующими. Мы их не потеряем. В церкви будет много благословений, рукоположение будет, покаяние будут. Я еще одно сравнение услышал или утверждение. Был в одном собрании, там иностранец проповедовал с переводом на русский язык. И вот он тоже о благовестии говорил. И вдруг он сказал фразу, которую я не понял. Он говорит так: христианин, который не благовествует, он заболеет СПИДом. Я не понял, думаю, и переводчик переводит. Я немножко понимаю немецкий язык, я прислушался, думаю, что-то не то. А он утверждает, тот СПИДом болеть будет. Я опять не понял. А он объясняет: а вы знаете, что такое СПИД? Это ослабленный иммунитет. И если ты не благовествуешь, духовно ты чахнуть будешь. У тебя будут много проблем. И я подумал, точное, какое точное сравнение. Ну а потом, больные СПИДом, у них много риска заболеть всякой болезнью и очень скоро умереть. Друзья, христианин, который вдохновленно благовествует, это, как правило, духовно здоровый, растущий, крепкий христианин. Церковь, которая не благовествует, это будет умирающая церковь. Мне не раз приходилось быть в Европе, там много родных, друзей у меня. И вот местные, допустим, германские церкви, они пустеют. Их продают под мечети, мусульмане выкупают их, занимают эти церкви. А если церковь еще действует, то там несколько бабушек. Они не благовествуют. Это вымирающая церковь. Друзья, и кроме того, я думаю, еще это не все горе. Наверное, в вечности оно откроется. Я еще раз напомню, я много раз, может, в проповеди скажу это выражение. Это обязанность моя, благовестие. Это необходимая обязанность моя. Вот, друзья, мы все учились когда-то в школе. Скажите, за что учитель ставит двойки? Только за действие или за бездействие тоже может поставить? Ну, допустим, ученик пришел в школу, сидит хорошо, не нарушает никаких там поведения хорошее, и преподаватель спрашивает: ты сделал домашнее задание? Он говорит: нет. Ну, двойка тебе, за что двойка? Что я плохого сделал? За то, что ты ничего не сделал. За это двойка. Ну, так же, да? И даже в Уголовном кодексе, я думаю, и в украинском Уголовном кодексе, все статьи в основном за преступное деяние, а есть статьи за преступное бездействие. Ну, например, если врач едет на автомобиле и видит аварию, и там нету скорой помощи, то его обязанность остановить и оказать первую помощь. Он обязан. И если он это не сделает и узнает об этом, его судить, его в тюрьму должны посадить за это. За что? За то, что он ничего не сделал. Помните, братья и сестры, в 4 книге Царств, кажется, 7 глава, когда сириане стояли вокруг самарийского города, а в городе был страшный голод, и люди умирали. И в ворот города было четверо прокаженных, да? И вот они пошли в стан сирийский, по слову пророка. Они пошли туда и обнаружили, что там очень много продуктов. Помните, как там написано? Они ели и пили, а потом набрали еще, пошли спрятали, а потом еще ели они. И потом кому-то пришла мысль: не так мы делаем, не так мы делаем. И там дальше написано: день сей, день радостной вести, пойдем и уведомим дом царский. Потому что до утра, может быть, умрет еще не один человек, может, не один десяток людей. Там было предложение до утра подождать. Говорят: нет, прямо сейчас надо спешить. Друзья, мне иногда кажется, когда нахожусь в молитвенном доме, вижу вот такой прекрасный хор проповедников, мы сидим, едим здесь и пьем, и радуемся. Нам так хорошо. А там убирают люди. Там грешники погибают. Кажется, впору громко сказать: братья и сестры, не так мы делаем. Не так мы делаем. День сей, день радостной вести. Друзья, когда-то Бог будет судить людей за то, что ничего не сделали. Я бы очень хотел бы, чтобы вот это слово, необходимая обязанность, оно в сердце твое, в разум попало, что Бог поставил нам, перед нами такую великую задачу. Это самое главное поручение, главная задача церкви – возвещать вести Евангелия. Вот я думаю, просто напомнить, друзья, наверное, на ваших общениях не раз звучало, вот какие бывают методы благовестия, очень разные методы благовестия. Ну, например, ну и живая, здоровая церковь, она евангелизацию проводит разными методами. Я хотел, может быть, на основные обратить внимание. Это миссионерское служение. Хорошо, если каждая церковь за свою историю, она отправила не одну миссионерскую семью. Сколько мест у нас в Средней Азии, друзья, высылайте миссионеров. У нас обширная территория, 68 миллионов проживает в Средней Азии. В большей части это люди-мусульмане, когда никогда еще они не слышали о Христе. И есть такие, которые охотно принимают весть Евангелия. Но мы привыкли так понимать, что мусульмане – это все противники Евангелия. Я хочу разрушить это предубеждение. Не совсем так. Есть очень агрессивные, а есть очень расположенные. Ну, одному дедушке-мусульманину, Аксакалу, так их называют, Аксакал, дали почитать Библию на время. И вот когда он почитал, встретился опять с благовестником, вы знаете, он вот так вот держит Библию, вот так держит, и говорит: «Я одно не понял». Брат спрашивает: «Вам понятно?» Он говорит: «Одно я не понял. Скажите, какое отношение эта святая книга имеет к вам, русским? Это наша книга. Это наша книга». Со слезами на глазах он это говорит. И здоровая церковь, она высылает миссионеров. И надо сказать, что в 90-е годы было движение, пробуждение, в 2000-х годах семьи ехали, а теперь немножко постыло это вот служение. Да благословит Бог каждую церковь высылать миссионеров. Это очень важное служение. Есть такой метод благовестия, это групповое благовестие. Ну, например, у нас в Средней Азии невозможно, мы давно не ставим палатки, это практически невозможно. У нас больше служение книга-нож, это благословенное служение. И мы называем это обильный посев. Просто ходить, раздавать, беседовать – это хорошее служение. Иногда кажется, может быть, а будет ли польза? Иногда вот там, в кишлаке, и там тайно собираются люди, кто-то из них получил инжил, это Евангелие на своем родном языке, и кто-то прячет его, а кто-то друзьям рассказывает, и образовываются вот такие небольшие ячейки. Никто там из нас не руководит. Они сами собираются, читают инжил, Евангелие. Это благословенный посев. Мне один брат или друг мой из Финляндии, он как-то рассказывал, а я внимательно слушал, в советское время они очень, ну, вам, наверное, знакома вот эта книга «Совершенно секретно». Вот один из участников этой истории. Вот он рассказывал, как они разными путями распространяли Евангелие. И вот Албания была очень закрытая страна. И вот они переживали, ну как туда, ну, организовать, отправить Евангелие, никак невозможно. Они обнаружили, что через Албанию река протекает, они стали паковать Евангелие и буквально прямо понимать. Вот слово, помните, написано: «Пускай хлеб твой по водам». И вот пускают, и они не знают, куда это причалит Евангелие упакованное. Власти Албании заметили и поставили на границе в реке сеть, и эта сеть отлавливала все Евангелия. Но они что-то, да, финны, надумали. Взяли, вот шары накачивали там вот каким-то газом, который легче воздуха, и маленькое Евангелие привязывали, и когда ветер на Албанию, направление ветра, они пускали эти Евангелия, да, и чуть-чуть приспускали, чтобы, ну вот, все регулировали, рассчитывали, что там где-то парашют приземлится. Но я говорю, а где основание этому? Там по водам, ладно, а по воздуху? Вы же на ветер пускали Евангелие. Он говорит: не на ветер, мы с верой это делали. И когда открылись границы, они поехали искать плоды. И со слезами находили плоды. Находили, друзья. Слово Божие живо и действенно. Конечно, хорошо, если мы побеседуем с человеком, потом ему подарим. Но если есть возможность просто сеять, просто раздавать, это большое благословение. Еще один из методов – это евангелизационное служение проводить. Хорошо, если часто, если вся церковь участвует в этом. И причем, если, ну, каждый участвует. Ну, я сегодня не ставил целью подробно об этом говорить, но хочу один пример рассказать. Вот у нас принимает крещение один человек, и его спрашивают: «Скажите, какая проповедь вас коснулась больше всего? От чего вы покаялись?» Он говорит: «Вот предверник проповедовал». А он никогда не проповедует. Как проповедует? А тот рассказывает, говорит: «Когда я зашел то этот предверник подошел ко мне, так приятно со мной поговорил. Он усадил меня, он, ну все вот так. И это его тронуло, это его тронуло. В евангелизационных собраниях может каждый участвовать, друзья. Каждый, и это тоже большое благословение. Но я больше хотел на личное благовестие, друзья. Обратите внимание, благовестие как образ жизни. Я думаю, настало время, ну, по крайней мере, у нас в Средней Азии, мы видим, Бог нам открывает двери для личного благовестия. И мне кажется, это самый благословенный, самый успешный метод благовестия. Вот об апостолах, так написано в Деянии апостолов 5:42, написано: «Всякий день в храме и по домам не переставали благовествовать о Господе Иисусе». Как они благовествовали? Конечно же, во-первых, словом благовествовали апостолы. Благовествовать можно святой жизнью. Наверное, это не методы, друзья, это грани благовестия. Вот каждый благовестник, который ревнует в личном благовестии, это отдельные грани благовестия. Во-первых, словом, а потом святой жизнью. Меня затронул один случай. Вот у нас в Узбекистане, может быть, вы слышали, очень большое движение пробуждения среди узбеков. Это движение, оно, я скажу, это и в нашем братстве, но и за пределами. Это просто узбеки, которым когда-то дали Евангелие, и они собрались в своем кишлаке, и там было покаяние. И некоторые из них не хотят с русскими сильно иметь дело. Но таких много узбеков, тысячи узбеков уже уверовало во Христа. И мы ищем с ними контактов. И вот на одной встрече с такими узбеками я спрашиваю: мне интересно знать, что привело вас к покаянию. Скажите, вот что побудило, возродило вот это движение? И там один проповедник среди них, он подумал и говорит: «Святая жизнь братьев Совета Церквей». Я так удивился, говорю: «Как это понять?» Он говорит: в советское время, до эмиграции еще, в Узбекистане жило много немцев, русских. Они были нашими соседями. И мы внимательно наблюдали за их жизнью. И мы очень много поняли. И там началось пробуждение. Кто-то трактат дал, кто-то Евангелие дал. Там были миссионеры из-за рубежа. Но одним словом, Бог так делал, что одно дополняло другое. Но я хочу вот это ударение сделать. Святая жизнь. Вот в Евангелии от Иоанна в 17 главе я недавно читал и обратил внимание. И вы помните этот стих, и это первосвященническая молитва. Иисус говорит: «Отец, да будут все они едины между собой, как мы едины, и да уверует мир». И да уверует мир. Здесь можно видеть прямую связь, практическая жизнь уверовавших, как она влияет на благовестие. Добрыми делами – это тоже грань благовестия, сделать доброе дело. Особенно среди мусульман. Если вы здесь видите мусульман, как-то встречаетесь с ними, сделайте доброе дело. И они иногда бывают закрыты для Евангелия. Но я бы так сказал, для доброго дела, мне кажется, любое, даже самое жестокое сердце, и то оно как-то среагирует. И это очень большое свидетельство. Но я примеры люблю, и меня попросили побольше примеров. Не знаю, вам понравится это или нет. Но я вот приведу такой пример. Мы ехали с братьями в поезде, и нас было четверо. И мы только сели в вагон и распределяем места. Кому-то попались полка, нижняя полка, кому-то верхняя. И у нас небольшой такой, ну, в кавычках, конфликт произошел. Кто где? Ну, брат, который внизу, полку по билету ему место досталось. Он говорит тому верхнему, говорит, ты знаешь, у тебя спина больная, ты переселяйся вниз, а я буду вверху там. Тот говорит, нет, ты постарше. И вот такой немножко разговор состоялся, и мы даже не заметили, что за нами наблюдают люди. И когда мы разобрались между собой, то люди, которые здесь рядом сидели, говорят, вы, наверное, верующие. Мы говорим, откуда вы знаете? Наш брат так не делает. Наш брат по-другому делает. И это тоже свидетельство было. Друзья, за нами очень сильно наблюдают люди, как мы живем, как поступаем. И особенно, если им сделаем какое-то доброе дело. И даже своей внешностью, и то мы проповедуем. У нас там одна сестра покаялась. Но и на испытание ее спросили, скажите, а что вас побудило вот прийти в церковь, что побудило к покаянию? Она говорит, вот я проезжала на автобусе постоянно мимо вашего молитвенного дома, маршрутный автобус. И вот как только подъезжаем, то тот, то тот, то пассажиры, во, баптисты. И всякие, говорит, злые шутки, небылицы рассказывали. И я боялась этого дома, как огня боялась. А однажды, видимо, собрание закончилось, говорит, я проезжаю, и стоит на остановке группа людей. Я посмотрела, какие красивые, как одеты хорошо, какое хорошее отношение. Говорит, у меня такое смущение. Я долго смущалась, а потом думаю, надо сходить туда. Зашла туда, как увидела всех людей. Говорит, я хотела подойти к каждому и пощупать, может, это ангелы. Я не могла поверить, что это люди. Приятная внешность, так хорошо друг к другу относятся. И говорит, это было первое собрание, но не последнее. И я стала туда ходить, и потом я покаялась. Друзья, скажите, мы всегда такие красивые? У нас всегда такие хорошие отношения? Всегда так могут видеть сияющие лица и перепутать, и сказать, может, это ангелы? К сожалению, я думаю, не всегда. А это тоже проповедь. И это личное благовестие. Друзья, я думаю, что личное благовестие, оно имеет много преимуществ. Вот мы называли организованное групповое благовестие, высылка миссионеров или, скажем, евангелизационное собрание. Но, наверное, самое эффективное – это личное благовестие. Нам трудно в это поверить. Но почему я так думаю? Во-первых, большой охват людей. Вот вы подумайте только, вот все мы сегодня или завтра разъедемся. Сколько тысяч людей с нами будут соприкасаться по пути на остановку? Или кто-то попросит нас подвезти? Или в поезде, или на работе, или соседи? Это тысячи людей, которые вот контактируют с верующими. Это очень большой охват людей. Это менее затратный метод. Я иногда удивляюсь, у нас мы говорим, братья и сестры, как же понять это? Но у нас территории большие. Вот едет, сформировали мы группу, у нас тоже организованные группы. И вот едет участник группы, скажем, 300 или 500 километров к месту сбора. Там формируются группы. И, к сожалению, иногда вот эти сотни километров, он просто сидит и молчит. Он едет на благовестие. Он просто сидит и молчит. Он как-то вот или не может, или не привык. А затраты очень большие. Затраты времени, затраты средств. Я скажу, тысячи долларов уходят, или в гривне там, уходят вот на организованное благовестие. Это все нужно. Но можно делать... совершать благовестие вообще без этих затрат. Ну, скажем, один брат так сформулировал, он говорил, это попутное благовестие, и сколько таких возможностей. Просто без всяких затрат, ни времени, ни средств, можно совершать это служение. И надо сказать, вот личное благовестие – это более эффективное. Я хочу сказать вначале практическую сторону. Кто-то сделал вот такой опрос. 100 человек, которые уверовали, он их опросил и пытался понять, что же привело их ко Христу. И вы знаете, я когда услышал эту статистику, я просто был, ну, я скажу, потрясен. Всего 5 человек из 100 уверовали через организованное благовестие. Только 5. 10 человек – это те, которые сами искали Бога, сами искали молитвенный дом. В жизни их, может, какое-то потрясение произошло. Смерть близких или неудача, болезнь. Ну, так бывает, когда происходит в жизни, люди начинают искать Бога. И вот из 100 человек 5 через организованное благовестие, 10 человек сами искали Бога, а 85 человек уверовали через личное благовестие. Это соседи верующих, это друзья, это сотрудники по работе, родственники. Это по пути где-то в поезде, может быть, благовествовали. Это более эффективный метод благовестия. Друзья, я не знаю, может быть, вы не согласитесь, но это факт, ну, я убежден в этом. Я хочу еще теоретически, может быть, я не сторонник вообще вот этих математики, но я ехал сюда в поезде, я взял калькуляторы и посчитал, и вы знаете, я просто удивлен был. Вот я хочу некоторую математику, если вы сможете уловить это. Вот такой я взял, ну, иллюстрацию. Допустим, в вашей церкви есть очень успешный благовестник, который, ну, хорошо благовествует, Бог его благословляет, и на каждом собрании от его проповеди, от его работы каются 10 человек. Я думаю, такого человека мы не найдем. Но это вот, скажем, теоретически так. То за год, если 10 человек каждое воскресенье покаятся, то за год это чуть больше 500 человек будет. И, допустим, они все приняли крещение. Но это был бы небывалый успех, это была бы, ну, очень успешно растущая церковь. Теперь другой пример. Допустим, один человек, успешный благовестник, он в течение года всего одного приводит ко Христу. Скажите, кто успешнее, тот или этот? Первый или второй? А почему второй? Но он научит уверовавшего, и на следующий год они вдвоем будут трудиться. Через год они вчетвером будут. Это по принципу «каждый христианин – миссионер». И вы знаете, я посчитал, если 33 года первый будет трудиться, то у него результат будет 16 500 человек уверовавших. Конечно, это небывалый результат. Если бы за 30 лет церковь выросла до таких размеров, это было бы большое благословение. Но второй, если будет вот так благовествовать по одному человеку в год и научит его благовествовать, и на следующий год они будут вдвоем делать, на третий год вчетвером, потом 8 благовестников будет, то через 33 года у них церковь будет, состав, знаете какой? 8 500 000 000 человек. Это сколько? Это вся наша земля. У первого будет 16 тысяч уверовавших, а у второго будет 8 миллиардов. Ну, я не знаю, поняли вы мою математику или нет, но я хочу, друзья, сказать, это все теория, и я не очень сторонник всех этих математик и теорий. Я просто хотел бы, чтобы Бог положил на сердце не только каждому, кто здесь, а каждому уверовавшему, каждому члену церкви быть проповедником Евангелия, быть благовестником. Вот в личном благовестии я бы отметил два направления. Я снова хочу сказать, это не два метода. Это тоже две грани личного благовестия. Во-первых, это посев. Это вот где-то в поезде, на работе, там, дать трактат, Евангелие, или дети, это вам нужно знать. Это посев. Я вот ехал сюда, в поезде благовествовал, дал почитать. Они куда-то уедут, я их больше, может, не увижу. Это просто посев. Может быть, кто-то придет в собрание, я не знаю. Но вот это благословенный метод. А второй метод, я думаю, более успешный. Это одного человека в год привести ко Христу. За 365 дней. Скажите, вот это вообще реально возможно, или это тоже какая-то недосягаемая теория одного человека в год? Ну, молиться о нем. Вот мы в семье своей поставили такую цель – одного человека привести в год ко Христу. Молились об этом. Вот приходит медсестра к нам. Ну, мы не знаем, кого нам Бог послал, кто этот человек. Ну, приглашаем, приветливо встречаем. Ну, проблемы бывают. Прививки мы не делаем. Вот проблемы на это. Беседы, почему мы не делаем. Смотрим, она зачастила к нам. По делу и не по делу. Она стала ходить. А потом однажды она говорит: «Вы знаете, а можно я не по делу буду приходить? Мне так приятно быть в вашем доме». Мы говорим: «Конечно, можно». Мы ее пока в собрание не зовем. Ну, а потом стали беседовать, а потом за чай ее, на чай пригласили. Ну, а потом узнали, у нее картошки нет, дали ей картошки. Она говорит: «А можно я сына к вам приведу? Мне кажется, вот он вот в этой среде вашей побудет, и мне кажется, он другим станет. У меня проблемы с сыном, ну, приводите». А я сам переживаю, думаю, кто, что за проблемный сын. Ну, вот он пришел, правда, проблемный. Я присел к нему, она говорит, мама говорит: «А можно я буду на беседе этой?» «Да, конечно, можно». И вот мы беседуем с сыном. Я не знал, что ему скажу, он все вот так вот разговаривает. Ну, и я думал, беседа у нас не получилась. И когда он ушел, то мама, ну, вот эта медсестра, мама его, она говорит: «Вы знаете, я в шоке, какая хорошая беседа была». Какая хорошая! Я вообще таких людей никогда не видела. А можно я еще буду приходить? Ну, а потом она говорит: «А можно я к вам на собрание приду?» Она была такая православная. Она не просто ходила в православную церковь. Она там каким-то была участником, работником. И я боялся ей слово сказать что-то против православия. И не говорил ничего плохого. «А можно я приду к вам на собрание?» «Конечно, можно. Мы даже подвезем вас». И вот она приехала, походила какое-то время, покаялась. Она говорит: «А вы могли бы мою маму, она старенькая, вот так немножко круг сделать и хотя бы раз в неделю ее в собрание забирать?» А мы думаем, может, это второй человек. Наверное, это второй человек. Мы стали ее подвозить. Эту бабушку беседовать, и слышим, вот эта вот медсестра, ее дочь, она говорит, она, моя мама, рассказывает людям православным: «Вы знаете, какие там люди? Вот твой батюшка тебя возит в церковь или нет? А мой батюшка возит меня. Мой батюшка возит меня». Вы знаете, друзья, я думаю, это очень успешный метод благовестие, это кажется так незаметно, попутно где-то. За 365 дней одного человека вымолите у Бога. Молитесь об этом человеке, сделайте доброе дело. Побеседуйте, подвезите. И вот этот вот этот метод, о котором я математику приводил, это ж как раз этот метод, это вполне реально, это очень благословенный метод благовестия. Я хотел еще на некоторые условия успешного благовестия обратить внимание, что говорит Писание. Некоторые условия. Вот я сегодня в поезде ехал и читал книгу «Деяния апостолов», и Господь обратил мне внимание в 20 главе, 24 стих. Когда апостол Павел был в Ефесе, и его отговаривают идти в Иерусалим, и он говорит там такие слова: «Но я ни на что не взираю, я не дорожу жизнью своею, только бы мне совершить поприще и то служение, которое поручил мне Господь». Я думаю, надо ж, как раз вот мне не хватало в моей проповеди, я думаю, это важнейшее условие благословенного благовестия, успеха благовестия, это поставить служение в, ну, главной задачей жизни. Апостол Павел говорит, я даже, ну я своими словами, вот не дорожу жизнью, это готов жизнь отдать за это. Братья и сестры, будет так, как у апостола Павла, если мы поставим во главу жизни нашей это служение. Я вот иногда братьям, у нас некоторые братья работают, ну скажем, по ремонту машин. Я им предлагаю, возьмите, вот в сервисе работаете, частный сервис, там не надо начальника спрашивать. Поставь столик, поставь сюда конфеты, чай и журнал, приложение, и еще трактаты положи. И клиент твой не будет стоять над душой, пока ты ремонтируешь. Я клиент зашел в сервис братьям и говорю, знаю некоторых клиентов, говорю, как вы думаете, вот если бы здесь был столик, чай, конфеты, они говорят, ну это сервис был бы, который мы еще нигде не видели. Ну положи туда трактаты. Братья говорят, ну это ж, вам понятно это или нет? А? Что, на конфеты затраты? Надо немножко качественнее делать, да? Может, подешевле брать. Это ж убыток. Ну, может быть, еще какие и поведение должно быть. А я думаю, друзья, зачем было бы этому брату, мастеру, брать отпуск и ехать за 500 километров и там проводить благовестие где-то, когда у него столько людей за день пройдет, и ему-то много не говорить не надо. Конфеты привлекают всех людей. Рядом с конфетами будут трактаты, журнал, столик. И вот вам и благовестие. Но вот это это нам иногда мешает. А у апостола Павла были другие принципы. Он считал самым важным, я думаю, еще, друзья, одно условие. Это быть наполненным Божьим, жить этим, но оно близко. Вот помните, апостол Петр однажды сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю». Можно продолжить, «А что не имею, то и не дам». И вот благовестник, если он наполнен, ему легко будет давать. Если вы у меня будете сильно просить сегодня на перерыве доллары, то я вам никому не дам, у меня их нет. При всем желании, у меня их нет. А если что есть, у меня есть тенге. Если хотите, я могу кому-то дать. А если благовестник имеет внутреннее сокровище, то помните, апостолов позвали в Синедрион и бьют их там, и запрещают им проповедовать. И они говорят, мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Мы наполнены этим, мы не можем не говорить. И я думаю, беда многих благовестников, не хватает вот этого наполнения. Где-то на донышке внутри, самим мало, а тут еще надо людям отдавать, не достает этого. Друзья, апостол Павел еще об одном условии говорит во втором послании Тимофея 1:3. Он говорит, «Я служу Богу моему с чистою совестью». Почему-то Павел подмечает это. «Я служу Богу с чистою совестью». Если нет этой чистой совести, то вряд ли слова наши будут иметь большой вес и будут привлекать людей. Это будет просто религиозная деятельность. Я хотел еще на одно условие обратить внимание. Это любить людей, любить Бога и людей. Это неразрывно связано, и мы будем делать, если мы будем любить людей. Вот я как-то читал один пример. Верующая сестра работала в Лепрозории. Ну, вы знаете, это лагерь для прокаженных. И вот ее подруга, вернее, приехала навестить и увидела всю эту работу. И она в ужас пришла. Ну, болезнь там, раны и прочая картина. И она говорит, вот эту работу я бы не согласилась выполнять за $1 миллион. Своей подруге она говорит. Вот это то, что ты делаешь, я бы не согласилась бы это за $1 миллион. А ее подруга, которая там работала, она говорит, за миллион я бы тоже не согласилась. Я просто люблю Бога и люблю этих людей. Вот и решение проблемы. Один человек мне рассказывал, как он уверовал. Его жена покаялась, и он увидел в жизни своей жены большие перемены. Но верующих, правильно, наверное, так сказать, он ненавидел. И он решил пойти в собрание просто из любопытства и узнать, что это за люди, как они могли повлиять так на жену мою. И говорит, я зашел в фойе, вот там только переступил порог, и меня кто-то обнял, а он лысоватый, и говорит, кто-то в лысину меня поцеловал, и провели меня сюда, и говорит, я уже не хотел уходить. А второй раз я шел не ради жены, я хотел быть среди этих людей. Меня влекло туда, друзья. Как по-разному бывает, друзья, как по-разному. Можно холодно с какими-то фразами трактат вручить, а можно сделать что-то большее. Если ты любишь Бога, любишь людей, предпоследнее, это молитва. Молитва, она много делает, друзья. Один великий миссионер до своего служения, до начала служения, Бог положил ему на сердце, он работал сапожником, и он в сапожке повесил карту мира, и время от времени останавливал работу, вставал на колени перед этой картой и молился. У него даже мысли не было, что Бог его пошлет куда-то далеко на проповедь Евангелия. Он молился и молился, плакал перед этой картой, и потом Бог его призвал на служение. Это был великий проповедник-миссионер. Друзья, молитва много делает. Молитва открывает двери. Апостол Павел, послание Колоссянам 4:3, он говорит, молитесь, чтобы Бог открыл мне двери для благовестия. Иногда двери бывают закрыты, души закрыты. Через молитву Бог людей посылает навстречу. Я думаю, вы это испытывали, много свидетельств. Недавно один брат у нас проповедовал на подобном общении. Он говорит, я вот куда выезжаю, я всегда молюсь, Господи, пошли еще людей, столько людей, мне не надо искать людей. У нас бывает так трудно найти человека, трудно начать беседу, а Бог идет навстречу нашим немощам и посылает людей. И это нередко бывает через молитву. Ну и последнее я хотел сказать сегодня, потом мы помолимся. Жизнь, достойное благовествование – это условие для успешного благовестия. Друзья, что это значит? Я как-то проповедовал среди глухонемых, они очень трудно понимают. И я им рассказывал, говорю, вот вы благовествуете Евангелие, но если вы неправильно живете, то вы Евангелие перечеркиваете. А если вы правильно живете, то вы подчеркиваете вот Евангелие. Ну, у нас стихи бывают подчеркнуты, важные, да? Я им говорю, вы подчеркиваете. Они не поняли, говорят, нельзя черкать Библии. Я им еще раз объясняю. Ну, вам же понятно это, друзья. Или мы жизнью перечеркиваем весть, или мы подчеркиваем, и людям понятно становится. Я думаю, всем известно вот это, ну, известный пример о пятом Евангелии, как один все твердил и говорил, я покаялся через Пятое Евангелие. Пятое Евангелие – это жизнь верующих, жизнь в семье, Это очень сильное Евангелие. Это убедительное Евангелие. И я хотел бы, друзья, закончить проповедь и пригласить к молитве, напомнить один стих. Иисус говорит: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человека». Вы послушайте, друзья, это наша проблема. Не просто благовествовать ловцами человека, это значит успешный благовестник. Он людей приводит, он не просто говорит, он приводит ко Христу. И кто это сделает? Иисус говорит: «Я сделаю». А нам что надо делать? А вы идите за Мною. Вот как Иисус прожил, живите так. Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человека. Да благословит нас Господь, друзья, в этом служении, на этом поприще. Так велика нива. Я недавно, у нас была пресвитерская конференция, и вот Бог обратил мое внимание на один стих. Матфея 9:38. «Жатвы много, а делателей мало». И мы как будто всегда точку ставим, и кто-то в панике, кто-то какие-то другие методы предлагает. Но там точка не стоит. Там написано: «Итак, молите Господина жатвы». Он вышлет делателей, Он благословит, Он сделает вас ловцами человека. А нам что надо делать? Молите Господина жатвы. У нас сегодня пост и молитва. И, как я понял, согласились братья и сестры помолиться с постом о деле благовестия. Может быть, не всегда мы правильно пост проводим. Я недавно обратил внимание, псалмопевец говорит: «Колени мои изнемогли от поста». Вам понятно это? Я как будто первый раз этот стих читал. Что значит? Значит, в день поста он много молился. И, может быть, правильно было бы вот на таком представительном общении нам почаще, каждые полчаса или каждый час, склонять колени. Но, по крайней мере, я предлагаю, чтобы сейчас нам в заключение поста не в двух-трех молитвах, пусть они будут короткие, но помолитесь, друзья, мы все нуждаемся в том, чтобы Бог открыл двери, чтобы Он научил нас, посылал навстречу людей. Апостол Павел просит одну церковь: молитесь, чтобы Бог дал нам слово. Иногда нам не хватает слова. Мы хотим что-то сказать людям, у нас не хватает. Молитесь, чтобы Бог слово послал. Да благословит нас Господь в этом служении. Аминь.
1: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
2: Мы приглашаем всех девочек
1: и мальчиков присоединиться к нам для часа
2: интересных историй,
1: стишков,
2: песен
1: и многого другого,
2: чтобы прославить Иисуса
3: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Я Иисуса очень люблю, сердце свое я Ему подарю. Буду молиться, буду просить, чтоб научил меня кроткою быть.

Дорогие дети, если вы еще не забыли, мысль нашего прошлого урока может быть выражена так: «Не суди по внешности». Первый царь Израиля Саул согрешил пред Богом, и Бог решил лишить его царства. Бог поручил Самуилу помазать на царство другого человека и послал Самуила для этого в Вифлеем, где жил человек по имени Иессей, у которого было 8 сыновей. Все они были высокие, красивые, статные и видные, и о каждом из них Самуил думал, что его избирает Бог царем. Но одного сына не было с ними. Он был на поле и пас там овец отца своего. Самым младшим и самым малым и незаметным был Давид, и именно его избрал Бог. Когда Давид пришел, Самуил помазал его на царство, но еще не наступило время занять это служение, потому что Саул все еще правил народом, не желая верить, что Бог действительно отверг его. Сегодня мы пойдем дальше и узнаем, как проводил Давид время ожидания. Саул ничего не знал о новом царе и продолжал воевать с врагами израильтян. Однажды филистимляне снова напали на Палестину. На холме они поставили свои палатки и оттуда смотрели на израильтян, которые поставили свои палатки на другом холме напротив них. Между холмами лежала долина. Бой не начался сразу. Филистимляне предложили сделать поединок между сильными воинами израильтян и своим силачом Голиафом. Голиаф вышел наперед и громким голосом крикнул: «Зачем всему войску принимать участие в битве? Вот я, филистимлянин сильный, сражусь с самым сильным человеком у вас, и если я одержу победу, вы будете нам рабами навсегда. А если победит ваш силач, мы будем вашими рабами навсегда». Это звучало справедливо, и израильтяне начали искать сильного человека в своей среде. Когда же силачи израильские смотрели на Голиафа, их охватывал страх, и никто не решался выходить.

на поединок с ним. Голиаф был почти в два раза больше и на вид сильнее, чем любой нормальный человек. Даже царь Саул, который был на целую голову выше всех в своем стане, казался карликом возле Голиафа. Вы можете себе представить, что это за великан? Каждое утро и каждый вечер Голиаф выходил на холм и оттуда кричал в сторону израильтян, вызывая их на поединок. И каждое утро и каждый вечер израильтяне дрожали в ответ на его вызов, и никто не решался сразиться с ним. Так прошло 40 дней, и казалось, что этому не будет конца. Давид же все это время пас овец отца своего вдали от Вифлеема и даже ничего не знал об этом. Трое сыновей Иессея служили тогда в армии Саула, и Иессею хотелось узнать, как они поживают. Он позвал Давида с поля и послал к братьям в лагерь, чтобы он разузнал, как там все идет и что им, может быть, нужно. Утром рано Давид собрался в путь, и когда к концу дня пришел в лагерь израильтян, увидел, что воины находятся в боевой готовности. Он сразу же отыскал своих братьев и передал им все, что приготовил для них отец. Но тут он заметил, что все израильтяне не сводят взора с филистимлян, и их лица бледнеют буквально на глазах у него. Давид подумал, что бы это могло быть, что вызывает такой страх на лицах братьев и остальных воинов Саула. И тут он увидел страшного, вооруженного копьем великана. Солдаты Саула пустились в бегство от громкого голоса великана. И когда Давид расспросил их о Голиафе, они рассказали ему все, что знали. «Ты обратил внимание на его рост? Если найдется силач, который убьет Голиафа, царь обогатит его и отдаст за него свою дочь. Царь даже готов уплатить долги отца такого человека». Но даже при таких обещаниях никто не решался выступить против филистимского великана. Давид сказал, «Почему вы позволяете этому язычнику поносить войско Бога живого? Я пойду и сражусь с ним». Солдаты побежали и рассказали об этом Саулу, и он призвал к себе Давида и сказал ему, «Не можешь ты сражаться с этим силачом, потому что ты еще юноша, а он воин от юности своей». Но Давид ответил Саулу, «Когда я пас овец отца моего, и бывало, что приходил лев или медведь, чтобы унести овцу из стада, я гнался за ним и нападал на него, и отнимал овцу из пасти его. Если он нападал на меня, я брал его за космы и умерщвлял его. Льва и медведя убивал я, и тоже будет с этим язычником, смеющимся над войском нашим. Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от этого дерзкого филистимлянина». Тогда сказал Саул Давиду, «Иди, и да будет Господь с тобою». И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом Саула сверх одежды своей, и начал ходить, потому что он не привык к такому вооружению. Потом сказал он Саулу, «Я не могу носить этого, я не привык», и снял все это с себя. И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, положил их в пастушью сумку, которая была с ним, и с сумкою и прощою в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И когда увидел филистимлянин Давида, он посмотрел на него с презрением, потому что Давид был молод, белокур и красив лицом, и сказал Давиду Голиаф, «Что же ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял он Давида своими богами. И сказал, «Подойди ко мне, и я отдам твое тело птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал Голиафу, «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинства израильского, над которым ты издеваешься и смеешься. Сегодня предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского зверям земным, и узнает земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон людей, что не копьем и мечом спасает Господь, потому что это его война, и он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и начал приближаться к Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу ему и опустил Давид руку в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина прямо в лоб его, и он упал лицом на землю. Так поразил он его пращой и камнем, и меча не было в руках его.
Давид подбежал и наступил ногой на грудь Голиафа, вынул меч из его ножен, ударил его и отсек ему голову. И филистимляне, увидев, что силач их умер, бросились в бегство. Тогда погнались за ними израильтяне и гнались за пределы страны своей. Давид взял голову Голиафа и меч его и принес Иерусалим в шатер свой. И когда еще выступал Давид на Голиафа, Саул спросил военачальника своего Авенира: «Авенир, чей это юноша?» Авенир ответил, что не знает. И тогда Саул позвал Давида, и Давид пришел с головой Голиафа и мечом его, и стал перед царем, и царь спросил: «Чей ты юноша?» И ответил Давид: «Я сын Иессея из Вифлеема». Дети, мы еще будем говорить о Давиде, но на сегодня наша история окончена. Какая поучительная история! Сколько в ней уроков для детей и взрослых! Во-первых, мы видим, что, уповая на силу Господа, а не на свою силу, мы всегда одержим победу. Малый Давид победил сильного Голиафа камнем, брошенным из пращи. Почему? Потому что делал это во имя Господа и полагался всецело на Него. Силач, полагавшийся на свои силы, пал, как великий дуб от ветра. И, наконец, последний урок – это наша ответственность за семью, из которой мы происходим. Что бы мы ни делали, люди всегда спросят, кто наш отец. Если мы делаем плохое, позор ляжет на отца, и если мы делаем доброе, хвала тоже будет отдана отцу. Если мы верующие, у нас есть небесный отец, и мы должны помнить об этом и не позорить его имя. Я прочитаю вам стихотворение, которое я написала после того, как прочитала историю о Давиде и Голиафе. «Был Голиаф убит в сражении Давидом. Израиль ликовал и юношу хвалил. А царь позвал его к себе серьезным видом. Кто твой отец? Давида он спросил. Отец – глава семьи и должен быть примерным. Отца достойного на небе ждет венец. Да, матери любовь бесценна и безмерна, и мать нам всем нужна, но нужен и отец. Кто твой отец? Вопрос звучит поныне. Творим ли мы добро, или сеем ложь и зло? Коль добр сын, отец прославлен в сыне, коль зол, хулы клеймо и на отца легло. Мир скор на суд и медлен на хваленье. За зло детей винит отца всегда. Мы дети Бога, мы Его творение, да не забудем это никогда. Вы миру свет, сказал Христос однажды, да светит свет ваш всюду для людей, чтоб, видя свет тот, ощутили жажду хвалить отца отцов, любить царя царей. Дорогие мои радиослушатели, я не знаю, сколько из вас верующие, сколько еще не знают Господа, но ищут истину. Но кто бы вы ни были, помните, что по вас люди будут судить о ваших родителях. Не позорьте ваших папу и маму, а если у вас недостойные родители, вы будьте им примером и любовью покрывайте их недостатки. Господь дал нам только одну заповедь с обетованием долгой жизни, и эта заповедь говорит о нашем отношении к родителям. «Почитай отца твоего и мать». Если наших земных родителей мы должны почитать, то тем более нашего небесного Отца, давшего нам жизнь и все, что мы в ней имеем. Если мы верующие, мы от Него родились духовно. Он наш родитель, наш Отец. Прославим Его своей жизнью. Пусть и неверующие увидят, что дети Божии почитают своего небесного Отца, и пусть это привлечет их к Нему.

0: В одном из маленьких городков на севере Австрии когда-то жила скромная пара, если судить по земным благам и положению. Но они были богаты тем, что было гораздо лучше – любовью к Богу и простым доверием к Его отеческой заботе. Девушка была тиролькой, уроженкой Австрии, дочерью старого орфиста, который жил в одной из маленьких деревень среди гор. Оставшись без матери, девочка была его единственной спутницей. Часто можно было слышать ее нежный, чистый голос, сопровождавший отца в простых мелодиях ее родной земли, когда он скитался с места на место, чтобы заработать себе на жизнь. Пришло время, когда дочь орфиста покинула свои холмы и поселилась в городе. Она была с лихвой вознаграждена нежной любовью своего мужа, который, хотя и мог зарабатывать лишь на скудное пропитание, очень любил ее. Их пища была скромной, но счастливые в привязанности друг к другу, они были довольны и благодарны. Сравнивая свою судьбу с судьбой Спасителя, они говорили: «Можем ли мы, слуги, рассчитывать на лучшую жизнь, чем у нашего господина и повелителя?» Шли годы. Их небесный отец послал им троих маленьких детей, которым они дали имена Тони, Ханс и Ненни. Это были очень ценные подарки. И они проявили свою благодарность с раннего возраста, обучая их правильному образу жизни, уча их из Его слова, познавать доброго Бога, любить Его и доверять Ему. Дети старались угодить Ему и любить своего ближнего, как самого себя. Они были бескорыстными и в любое время могли поделиться своей скудной пищей с другими, попавшими в беду. «Дети, любите друг друга!» Таков был текст, который они часто повторяли, а также применяли на практике. Мальчики очень любили друг друга, и оба были едины в любви к младшей сестренке, которую они чувствовали себе обязанными защищать. Их восторгу не было предела, когда она впервые, пошатываясь, прошла одна через комнату, где они стояли, по одному в каждом конце, с протянутыми руками, чтобы принять ее. Когда впервые послышался ее тоненький голосок, произнесший «Папа! Мама!», они кричали от радости. На противоположной стороне улицы жил художник, которому очень нравилась эта маленькая семья. Он написал картину, на которой изобразил детей. Сделал он это не для продажи, а в подарок их родителям, в знак уважения, которое он испытывал к ним. Это была очень красивая картинка. Маленькая Ненни, легко одетая, с открытыми пухлыми плечиками, с ямочками и босыми ножками, с развивающимися на ветру золотистыми волосами, гонялась на лугу за бабочкой. Ее братья стояли рядом, как ангелы-хранители, с протянутыми руками, готовые подхватить ее, если она споткнется. За картину могли бы заплатить высокую цену, но этот человек не был в стесненных обстоятельствах и не стал бы ее продавать. Когда Ненни было около 4 лет, случилось так, что в этом городе вспыхнула холера. Это страшное бедствие время от времени оказывалось смертельным во многих частях света. Отец и мать заболели ею одновременно. Нет нужды говорить, как среди боли и слабости они с тревогой думали о будущем своих малышей. Но поскольку вера была сильна во время здоровья и процветания, она не подвела их и в трудную минуту, и они просто доверились обещанию Господа. «Оставь сирот твоих, и я поддержу жизнь их». За очень короткое время дети остались сиротами. Старшему было не больше 8 лет. Они были совершенно неспособными что-либо делать для собственного пропитания. Что же было делать? Соседи были добрыми к ним, но, имея собственные семьи, едва сводили концы с концами и без дополнительных забот. Наконец было решено, что следует написать письмо их дяде, который жил в Вене и преуспевал в качестве менеджера небольшой театральной труппы. «Не очень хорошая школа, скажете вы, для детей, которых так тщательно воспитывали». Как только их дядя получил печальное известие, он отправился в путь и прибыл сразу после окончания похорон. Он, не теряя времени, продал небольшое имущество своего брата и, получив деньги, направился домой, забрав с собой малышей. Нужно сказать, что по особой просьбе их друга-художника картину не продали, а взяли с собой. Таким образом, картина вместе с большой Библией, из которой их отец обычно читал им утром и вечером, и коробкой с одеждой, было все, что они могли назвать своим. Бедные дети. Они, конечно, нашли дом. Но какой контраст с тем, к которому они привыкли. Им очень не хватало нежной, заботливой любви, которая окружала их всю жизнь, и мира, и умиротворения, царившего в их доме. Их дядя был суровым, любящим деньги человеком, преисполненным решимости извлечь максимум пользы для себя из этого кажущегося проявления доброты. Вместо того, чтобы дать им хорошее образование и подготовить к тому, чтобы они достойно прокладывали себе дорогу в мире, он просто учил их тому, что было бы выгодно ему в его собственном деле, а именно танцам и гимнастике. Все их время было потрачено на то, чтобы тренироваться появлению на сцене. За этим они провели много утомительных часов и подвергались наказаниям, если осмеливались жаловаться. Ни разу их даже случайно не одаривали словом одобрения. Такая жизнь вскоре начала сказываться на маленькой Нэнни, которая никогда не была сильным ребенком. Даже самые искренние мольбы ее братьев не убеждали жестокосердного человека позволить ей меньше напрягаться. Это была очень утомительная жизнь для всех их. Много раз, когда аплодирующая публика осыпала их венками и букетами, они уходили и заливались слезами от сильной усталости и безысходности. Наконец, Тони и Ханс всерьез встревожились за младшую сестру. Постепенно она становилась все бледнее и худее. Однажды, потанцевав некоторое время с раскрасневшимися щеками и прерывистым дыханием, она упала на пол в обмороке. Мальчики больше не могли этого выносить и побежали к своему дяде, умоляя его сжалиться над ней. Бедные мальчики получили в ответ только оплеухи. Не придав значения их горю, он беспечно ушел, сказав, что после ужина ей станет лучше. Это было уже слишком для Ханса. Он вскочил с пола, на котором сидел, и, топнув ногой с пылающим от гнева лицом, закричал: «Я больше не позволю ей танцевать!» На что, конечно, получил в ответ только презрительный смех. Нэнни к этому времени пришла в себя и сидела между братьями, вытирая слезы. «Ох, если бы папа с мамой знали об этом!» — сказал Ханс. «Я думаю, что они заплакали бы даже на небесах. Но, возможно, тогда они послали бы к нам на помощь ангела». «Мы не знаем, видят они нас или нет», — ответил Тони. «Но мы уверены, что любящий Бог видит. Я просил его вложить в наши головы то, что мы должны сделать для Нэнни. Иногда я боюсь, что она покинет нас, как покинули папа и мама. Знаете что, я чувствую себя так же, как, должно быть, чувствовал маленький Самуил, когда Бог призвал его. Потому что мне пришла в голову мысль, которую, я уверен, вложил туда наш Небесный Отец». «И что же это такое?» — шепотом спросил Ханс, складывая руки, вдохновленный преданностью своего брата. «Что мы должны спасти нашу сестру и не дать ей умереть?» — ответил Тони. «Это было бы великолепно. Но как нам это удастся?» «Мы должны убежать с ней из этого места и отвезти ее к нашему дедушке в горы».
1: «Но это так далеко, и у нас нет денег. И потом, как мы узнаем дорогу?» — с тревогой спросил Ханс. «Маленькие птички улетают на зиму в Африку. Бог указывает им путь и дает им силу и пищу. Разве мы не должны довериться ему, чтобы он помог нам, своим детям?»
0: Теперь Хансу все стало ясно, и он принял смелое решение. С этого времени оба мальчика ни о чем другом не думали, кроме как о намеченном побеге. Вид того, как их маленькая любимица чахнет у них на глазах, побудил их к планированию и работе. Приготовления велись в тайне. Никто не имел ни малейшего представления о том, что происходит. Неподалеку жил маленький товарищ по играм, отец которого был плотником. Они часто бывали в мастерской этого человека, и он проникся симпатией к сиротам. Он давал им поиграть с обрезками и запасными деревяшками, с которыми, наблюдая за его работой, они научились обращаться, придавая им задуманную форму. Теперь они начали использовать те небольшие знания, которые приобрели таким образом. После многих попыток и неудач, наконец, преуспели в изготовлении грубого подобия маленькой тележки. Сиденьем служила крышка ящика с рейкой вокруг него. Палка была старой мерной линейкой, которую выбросили за ненадобностью. Когда они добрались до колес, им потребовалось все терпение, которым они обладали. Однако настойчивость была вознаграждена. Когда, потратив каждую свободную минуту, которую они могли себе позволить, маленькая карета, с которой должен был осуществиться их побег, была закончена. Как они были счастливы, когда был нанесен последний штрих! Коляску оттащили в угол двора за мастерской и спрятали среди кучи опилок и стружки. Казалось, с их сердец свалилась тяжелая ноша. Они не задумывались ни о каких будущих трудностях, а только с нетерпением ждали того момента, когда они будут свободны и когда на щеках их младшей сестры снова появится румянец. Теперь все было готово к побегу. В тот же вечер они должны были отправиться в свое паломничество, оставив позади кров дома своего дяди вместе с его тиранией. Пришло время посвятить Нэнни свою тайну. Сделав это, оба мальчика опустились на колени, крепко обняли ее и помолились.
1: «О, Господи, пошли доброго ангела нам на помощь и не дай дяде проснуться, когда мы уйдем!»
0: Они договорились о вечере, когда им не нужно было появляться на сцене. Все равно отправились отдыхать, и они ждали только до тех пор, пока не решили, что уже безопасно. Мальчики встали и, быстро одевшись, собрали небольшой узелок с одеждой. Они сняли со стены драгоценную картину, вытащили из коробки Библию своего отца и отправились звать Нэнни. Это было самое сложное, потому что она с самого начала спала в комнате тети. Однако ее маленькие ушки были настороже, и легкий стук в качестве сигнала заставил ее легко спрыгнуть с кровати. С туфлями в руках и одеждой под мышкой девочка через мгновение оказалась у двери. Она была заперта на засов, и как она могла до него дотянуться? Поднявшись на цыпочки, она все равно не доставала. Подгоняемая страхом, Нэнни, не теряя времени, взяла стул и забралась на него. Отодвинув засов, бледная, дрожащая девочка через мгновение была рядом со своими братьями. Перед ними возникла новая преграда. Дверь дома была заперта, а ключ в комнате дяди. Здесь, однако, гимнастическая подготовка сослужила им хорошую службу. Поскольку окно их спальни находилось невысоко от земли, они выпрыгнули из него и благополучно приземлились на тротуар. Маленькую тележку извлекли из тайника. Закутавшись в накидку, Нэнни заняла в ней свое место, положив книгу и картину к ногам. Сверток с одеждой послужил подушкой под спину. дети отправились в свой неведомый путь. Было очень темно. Не успели они далеко уйти, как наткнулись на сторожа с его рожком и фонарем. Направив луч света на странную группу, он крикнул: «Стой! Кто идет?»
1: «Хорошие друзья!»
0: – быстро ответил старший из мальчиков. Мужчина с доброй улыбкой пропустил их без дальнейших расспросов.

Я самая счастливая на свете. Есть девочки богаче и красивее, есть умные и талантливые дети. Но мало кто из них меня счастливей. Вы спросите, что счастье мне считаю? Я ответить вам легко сумею. Себя вполне счастливой почитаю, что маму-христианку я имею. Она мне говорит про Иисуса, к словам священных с детства приучает. И у нее Творца любить учуся, когда мне на вопросы отвечают. Я вырасти такой хочу, как мама, не быть ленивой, гордой грубиянкой, идти путем Христа послушно прямо, быть истинно примерной христианкой.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь Анатолия Бушила, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести. –

0: Братья и сестры, меня зовут Виктор Куриленко, я со Сланска, с Донецкой области. И сегодня у нас тема будет демонология, учение о демонах. Я думаю, что хорошо будет нам, когда мы будем слушать, думать, молиться и размышлять, чтобы Дух Святой нам открывал истины о демонах, о замыслах сатаны против церкви. И какие мы обетования имеем для церкви в Слове Божьем, чтобы освобождаться от демонов? Дело в том, что Христос, когда ходил по земле, Он что делал? Проповедовал Евангелие, исцелял больных и изгонял бесов. Проповедовал, учил, исцелял больных и изгонял бесов. Евангелие от Марка, 16 глава, 17 стихе, говорит Христос, что верующих в Меня будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. Дальше Он говорит, будут говорить новыми языками. Дальше говорит о том, что возложат руки на больных, и они будут здоровы. То есть Он, начиная с 15 стиха, говорит о том, что люди должны покаяться и креститься. Надо проповедовать людям покаяние, они примут водное крещение. И дальше Он говорит в 17 стихе, что верующих людей будут сопровождать вот эти знамения, изгнание бесов. Сам Христос, когда был на земле, откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, 1 глава, 23 и 24 стих. Прочитайте, я суть рассказываю. Христос зашел в синагогу, и в синагоге был человек, который был одержим бесом. И этот человек, бес, вернее, через него, начал кричать. И начал кричать, и начал говорить, знаю тебя, кто ты. Ты Христос, Святой Божий. Ты пришел сюда, чтобы мучить нас. И Христос запретил этому бесу и приказал выйти. И тогда с криком сотряс этого человека, бес ушел с этого человека. Евангелие от Марка в 1 главе рассказывается. В 39 стихе, посмотрите, 39 стих. Там говорится, что он ходил, проповедовал и изгонял бесов по синагогам их. Откройте, пожалуйста, еще одно место Священное Писание, Евангелие от Луки, я думаю, 13 глава, 11 стих. Там рассказывается о женщине, которая была вот скорченная, 18 лет. И она тоже пришла в синагогу, и Христос изгнал, она имела беса, и Христос изгнал с этой женщины беса и возложил на нее руки, и бес ушел с нее. И полное исцеление она получила. Первая мысль, которую я хочу сказать, что Христос посещал молитвенные дома евреев, и там Он встречал людей, которые имели бесов, которые были одержимыми бесами. Евангелие говорит, что Он изгонял с язычников бесов. Ну, например, хананиянка, помните? Пришла и говорит, дочь моя жестоко беснуется. И там вы помните вот весь этот процесс, как она кричала, как Христос не отвечал, как потом Он сказал, нехорошо забрать хлеб у детей и бросить псам. Вот этот весь разговор. Но говорит, женщина, в конце концов, велика вера твоя, иди, дочь твоя выздоровела. Бог через Иисуса Христа явил нам милость, и когда Христос пришел на эту землю, Он изгонял бесов как в синагогах, так и с язычников. И Христос послал учеников, и ученики пошли проповедовать Евангелие, и однажды вернулись к Нему и говорят, «Господи, о имени Твоем что? Бесы нам повинуются!» Такой восторг, такая радость, бесы нам повинуются! Господи, бесы нам повинуются. А Он говорит им, не радуйтесь, что демоны повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни. И это важный момент, братья, что никакие дары Духа Святого, изгнание бесов, исцеление и вообще любые дары Духа Святого должны все-таки быть на своем месте, а на первом месте – это радость спасения, любовь к Богу, и на первом месте – это изменение нашего христианского характера. Сколько проблем у людей, которые имеют дарования духовные, не имеют достаточно плодов духа, то есть неизмененный характер. Бог в определенное время действует через таких людей или в грех какой-то падает. Или начинаются проблемы какие-то. Итак, дары Духа Святого необходимы в церкви. Но самое главное, что Господь хочет, это изменить наш характер в Его образ. Как Он сказал: «Придите и научитесь, ибо я кроток и смирен сердцем». И ученики изгоняли бесов. Однажды они встретили человека, который изгонял бесов, а не ходил с ними. Да? И у них такая ревность, говорит: «Мы что сделали?» Запретили, потому что мы знаем истину, и Христос наш, а не ваш. И мы знаем истину. И вот эти моменты дают богатую пищу нам для размышления. Христос сказал, что верующие у меня будут изгонять бесов. Когда Он был восхищен на небеса, апостолы изгоняли бесов. И можно привести два примера, по крайней мере. В Деянии апостолов 8:7 там говорится о служении в Самарии и о том, что бесы с великим воплем выходили из людей. И в 16 главе Деяний, 16-17 стих, в Филиппах рассказывается случай, как апостол Павел и Сила шли. И одна женщина шла и кричала: «Се рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Скажите, хоть одно слово было ложь в том, что говорила эта женщина?
1: Нет.
0: А?
1: Нет.

Не всякое пророчество, когда говорится правда там. Понимаете? И мы должны быть очень внимательны, потому и сказано, один пророчествуй, а прочее что делаете? Рассуждайте. Верующий человек никогда мозги не должен отправлять в отпуск или на больничный. Всегда надо быть трезвым, здравым, здравым и тысячу раз здравым человеком. И апостол Павел говорит, будьте здравы в вере, старцы, чтобы были здравы, юноши здравы, все здравы должны быть. И Господь хочет, чтобы у нас ум, мозги очень работали, потому что Он истины свои открывает нам через дух наш, но Он хочет, чтобы мозг наш был освящен. Апостол Павел говорит, мы имеем ум Христов. И потому, братья мои и сестры, касаясь демонологии и имея так мало времени, я все-таки постараюсь основные идеи изложить. Первая мысль – кто такие демоны? Демоны или злые духи, или бесы – это личности, которые состоят на службе у сатаны. Евангелие от Матфея, 12 глава, 43 и 44 стих. Там говорится о том, что когда злой дух выйдет с человека, да, он ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит покоя. А потом говорит, возвращусь в дом. И когда видит дом убранным, но не занятым, возвращается в этот дом и берет с собой семь злейших. И последнее бывает с таким человеком хуже первого. Первая мысль, у демонов имеется очень серьезная воля. У некоторых бесов, с которыми нам пришлось сталкиваться, очень железная воля, очень твердая воля. У бесов имеются эмоции. Иакова 2:19. И бесы веруют, и что делают? И трепещут. Когда начинается изгнание бесов, это было у Христа, и они тряслись, они дрожали. Это было в Деянии святых апостолов, они с воплями выходили из этого человека, у них имеются эмоции. Бесы говорят, мы с вами говорили, Деяния апостолов, вот 16:16, «Все рабы Бога Всевышнего». Или еще один пример из Деяний, когда сын Искевы выгоняли беса с человека, а бес говорит, «Иисуса знаю». И Павел мне что? Известен. А вы кто? А вы кто? И он там такой массаж им преподал, да? Что больше, думаю, за это дело не брались уже. Я хочу сказать, что это личности. Имеют волю, эмоции. Они говорят, они имеют разум. Иисуса я знаю. Они имеют самосознание, бесы. И говорят, когда Христос, Евангелие от Марка, 5 глава, со 2 по 14 стих, можете просматривать. Там говорится, как Христос в Гадаринскую страну прибыл, и там, как Он встретил одержимого бесами, Он был человек, ну, не в здравом уме, и когда Он спросил, как тебе имя, бесы отвечают, как имя? Потому что нас много, они знают свою численность, нас легион, нас много. Я несколько мыслей еще скажу относительно, так сказать, библейской основы, а потом более рассказать, что было и как происходит это все. О сатане сказано, что он пришел украсть, убить и погубить. Бесы хотят не дать покаяние человеку, это первая задача. И вторая задача, если человек покаялся, не дать, чтобы люди возрастали во Христе Иисусе. Ну вот, пожалуй, так для вступления я показал, что Христос изгонял бесов, что Христос передал власть апостолам и дал им власть, чтобы они изгоняли бесов. Христос сказал, что верующие в Меня будут изгонять бесов, и что этот процесс очень часто сопровождается криком, шумом и очень сильным шумом, что бесы – это личности, имеют волю, эмоции и чувства. А теперь немножко с другой стороны. Мы живем с вами в последнее время. Мы живем с вами, когда, с одной стороны, церковь имеет идеальную свободу в нашей стране, и мы можем проповедовать Слово Божье, можем раздавать Евангелие, с одной стороны, открывать новые церкви. С другой стороны, много людей приходят в церковь. Очень много людей идут в церковь. Но перед этим эти люди чаще всего –
были у Кашпировского, у Чумака, читали черную магию, белую магию, сонники и гороскопы, обращались

обращались к различным бабкам, бегали по колдунам, то привораживали, то отвораживали, то порчу снимали, то наводили порчу, то им хотелось узнать, любит, не любит, потом бросит, не бросит. И они, когда пришла свобода, эти люди, которые позже пришли в церковь, очень и очень много ходили по местам, где верующий человек не должен быть. То есть они падали в оккультизм. У них была связь, у некоторых очень серьезная связь с сатаной. Гадали, ворожили, у них родовое у некоторых, то есть мать гадала, бабка гадала, ведьмачество по роду. И эти люди приходят в церковь. Что происходит? Когда приходят в нашу церковь люди, мы проповедуем слово, Дух Святой касается, и когда они выходят, каются искренно. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Они получают полное прощение грехов. Они получают усыновление, имя их записывается в книгу жизни. Некоторые из них чувствуют абсолютную свободу. Абсолютную свободу. Некоторые из них нет. После покаяния они подходят и говорят: «Я не знаю, что со мной происходит». Ну, например, я рассказываю случай, имена я очень меняю, я оставляю только суть. Понимаете, да? Ну, допустим, я был в Америке, допустим, ее будет звать Джонни, и пусть ей будет 30 лет. Ситуация. Она пришла в церковь, покаялась, преподали водные крещения, вышла замуж, родила детей. И с момента покаяния она говорит: у меня все-таки проблемы, очень серьезные, у меня что-то не так внутри, у меня дикий страх какой-то. Иногда меня пугает, кто-то стоит возле постели, иногда меня душит что-то. Иногда я чувствую во время служения какой-то необъяснимый ужас, мне хочется убежать с богослужения. Она умная, нормальная, но со мной происходят ненормальности, говорит Джонни. Мы начали говорить с этой Джонни, и первое, что выяснилось, у нее было очень тяжелое детство. Очень тяжелое детство. Она в детстве пережила насилие не одно. Она в детстве, ну, в общем, была в очень сложных обстоятельствах. Начиная от школы, где учитель склонял ее к сексуальным отношениям. Потом она, ее били. И ребенок очень-очень многое пережил. Такое вот стрессов жутких. И она рассказывает, что очень большая сексуальная практика была у нее, пока была неверующая. И потом она покаялась. Когда мы позвали эту Джонни и начали молиться с ней, первое, что случилось, ее начало очень трясти. И начал бес говорить через нее. Я помню этот момент. Это был очень сильный бес, очень сильный. Воля была железная у этого беса. И он сказал: где вы были, когда ее растлевали? Она моя. И это было сказано с такой властью и с такой силой, что чувствовалось, что этот демон очень серьезный. И мы начали, провели исповедание у Джонни, расспросили, что было. Наедине она отреклась, рассказала все раны своей души. Мы молились много наедине, не изгоняя бесов. Просто она исповедуется, и мы говорим: давай отрекайся от этого, и от этого отрекайся, и от этого. У тебя есть горечь, она говорит, очень большая. У тебя есть непрощение на тех, которые с тобой так делали. Очень есть неправильно. Давай отрекайся. И мы молились, и постились. И с каждой молитвой, когда мы молились о Джонни, бесы в ней слабели. Они уже не так властно говорили. Мы начинали молиться, несколько человек, и ее бросало. Иногда она теряла зрение на несколько секунд, секунд на 30. Иногда ее душило так, что ей дышать нечем было. И после одной из молитв Джонни не могла встать, потому что у нее ноги как бы отнялись. Мы молились примерно, я думаю, молитв всем совершили через несколько дней. Молитва, 5 дней отдыха, 3 дня отдыха, потом опять. Ей становилось все лучше и лучше и лучше. И благодаря вот этим молитвам она получила полное освобождение. Я через некоторое время, это прошли уже годы, потому что этим служением мы где-то 4 года занимаемся. Я спрашиваю Джонни, как дела? Она говорит: хорошо, у меня все отлично. Все нормально, все хорошо.
Ушло все, и страхи ушли, и вот это, что душило, ушло. Я получила полную свободу. Таким образом, я хочу сказать, братья мои, что в церковь хлынули масса людей, которые имеют демонизацию. Может ли верующий быть одержимый бесами? Я думаю, что верующий человек не может быть одержимым бесами. Я понимаю одержимость как сумасшествие, как безумие. Евреи говорили о Христе: «Он безумствует, и он одержим бесами». То есть они, не принимая учения Христа, они связывали безумие и одержимость. В таком вот понимании верующий человек не может быть одержим бесами. Мысль понятная, да? Но что получается? Могут ли верующие люди иметь бесов? Я уже сказал, что вместе с братьями 4 года занимаемся этой проблемой. Где-то через месяца полтора-два мы совершаем молитвы для нуждающихся. Мы просим их прийти, мы проводим беседу перед тем, как молиться с ними. И мое мнение, что верующие люди, верующие, члены церкви, могут иметь бесов, имеют бесов. В чем бесы не разбираются? Первое, в чем не разбираются, они не понимают в конфессиях. Мне приходилось молиться и с баптистами, и с харизматами, и с пятидесятниками, и с православными. Бесы не понимают, что у пятидесятников ни в коем случае нельзя выходить. Понимаете? Не понимают. Не понимают. Какая защита от бесов? Я скажу, защита от бесов единственная – святая, чистая жизнь. Когда живешь свято и чисто, никакие бесы не страшны, потому что тот, который в нас, что? Сильнее того, который в мире. Если ты живешь свято и чисто, тебе никакие бесы не страшны. Что получается? В церковь пришли люди, которые имеют эти проблемы. Можно закрывать глаза на эти проблемы, абсолютно можно закрывать. Можно игнорировать и говорить, что в верующем человеке не может быть бесов. Не может быть бесов. Но от того, что ты скажешь, да, ничего не изменится. Христос в синагогах изгонял бесов. И еще одна мысль, на что я обратил внимание. Я бы просил, слушая меня, быть критичным. Если вам какие-то вопросы будут интересны, я постараюсь ответить. Потому что для меня было очень сложно. Для меня, человека, который вырос в христианской семье, который вырос в пятидесятничестве, и отец и дед были пятидесятниками, и я все время в пятидесятничестве вырос, для меня был сложный момент. Как может ли быть верующий человек, член церкви, крещенный Духом Святым, и иметь проблемы с бесами? Я знаю, для меня сложно это было, но после 4 лет занятия вот этим служением я конкретно говорю, да, верующий человек, крещенный Духом Святым, может иметь бесов. Вот как строится рассуждение. Смотрите, написано, рожденный от Бога хранит себя и лукавый что? А если не хранит? Прикасается. Написано, не давайте место, а если дает. Если дает место. И одна еще вещь, которую я хотел бы сегодня процитировать, и хотел бы, чтобы вы поразмышляли. Павел говорит, когда он говорит об идолах, о язычниках, когда он говорит, что язычники приносят жертвы бесам, да? Он говорит одну фразу, на которую мало когда мы обращаем внимание. Это 1 Коринфянам 10:20. Он говорит, я не хочу, чтобы вы имели общение с бесами. Я не хочу, чтобы вы имели общение с бесами. Кому он говорит эти слова? Верующим Коринфской церкви, которые говорили на иных языках. Которые имели недостаток в каком-то даровании. Нет. И он говорит, я не хочу, чтобы вы имели общение с бесами. Мысль как развивается? Если человек покаялся и живет свято и чисто, и у него до этого не было проблем с бесами, свято и чисто, братья, у него достаточно святости Христовой, защиты, праведности Христовой, никакие бесы не страшны верующим человеку. Но есть два момента.
Есть два момента. Первый. Приходим в церковь уже с проблемами, уже с демонизацией. Отсюда, когда мы не обращаем внимания на эти вещи, отсюда мы имеем странных верующих в наших церквах. Странных верующих. С ним беседуешь, а он как будто не понимает о чем. Отсюда мы имеем проблемы, которые не можем решить просто, поговорили с ним, назидание в слове дали, исключили, а проблема не решается. Потому что Христос сказал, верующие в меня будут именем моим изгонять бесов. Бесы – это реальность, и это реальность наших дней. Приведу еще один пример такой. Где-то года 4 одна женщина по имени Устина пришла к нам. Я меняю имена. Пришла к нам, и она неверующая вообще была, неверующая женщина. Пришла и говорит, я с ума схожу. А я ее знал, она неверующая, так иногда в собрание заходила, гадала на картах, карты Таро у нее были. Иногда инопланетяне диктовали стихи. Пришла, говорит, я с ума схожу. Я говорю, в чем дело? Я говорю, я не знаю, у меня наступает сумасшествие. Я только что была в одного человека, делала ему массаж, и говорит, на меня как грязное какое-то облако опустилось. Я чувствую, что что-то в меня вошло жуткое, и я не знаю что. Мы поехали молиться. Поехали молиться, только начали молиться. Дикий крик, и эту женщину бросило на пол. Начали еще раз молиться с ней. Мы долго молились с ней. И в одной из молитв, она вообще неверующий человек. И вдруг через нее бес говорит, иди и целуй ноги своему Иисусу из Назарета. Она поднимается, говорит, а что это Назарет? Я говорю, я не знаю. Да это, говорит, город такой. И после этого мы начали молиться с этой женщиной. Эта женщина получила полное освобождение и получила крещение Духом Святым. Какую мысль я хочу сказать? Братья мои, это придет в наши церкви. Если мы будем желать решить проблемы, и если наша костность и наша узость, да, не помешает нам, решение этих проблем будет необходимо в нашей церкви. Потому что в нашей церкви заполнили люди, которые нуждаются в помощи в этом плане. И если мы будем просто их исключать, им никто не поможет, кроме церкви. Потому что о церкви сказано, именем моим будут изгонять бесов. Какие два основных канала демонизации человека? Два основных канала демонизации человека – это, первое, или родовой оккультизм, бабка занималась, мать занималась и дочка занималась. Одна женщина по имени, пусть Люда ее звать будет, она прекрасная девушка, очень чистая, никогда ни в никакой грязи не участвовала, покаялась. И когда только покаялась, она говорит, со мной что-то странное. Я слышу голоса, которые назначают, когда я замуж выйду. И я что-то со мной, ненормально. Пожалуйста, поговорите со мной, что-то со мной, не то. Мы начали молиться, и бесы проявились. Мы спросили, слушай, а что, кто у тебя мать? И она говорит, а у меня мать лечит. Лечит. Люди ходят, гадает она им. И говорит, она в 16 лет хотела передать мне это. И она же пробовала передать. Но, говорит, я этого не захотела так. И когда мы начали молиться, как через нее начали проявляться бесы. Притом я хочу сказать, братья, молитвы эти, это очень-очень изнуряющие. Братья, это не просто сказать, подойти именем Иисуса, приказываю выйти, и все вышло. Нет. Чаще всего это серьезные, серьезные изнурительные молитвы. Это посты и это труд. И мое такое мнение, что некоторые из братьев попробовали это служение, из тех, которых я знаю вообще, у меня некоторые знакомые же есть, и они просто не захотели. Не потому, что они не веруют, не потому, что они не понимают, а просто попробовавши раз, они чувствуют, что это очень серьезно, изнуряюще. Это изнуряюще. Я помню, когда я участвовал в первых молитвах вместе с братьями, с сестрами, у нас группа там целая, это не то, что я занимаюсь, у нас братья, сестры, там человек 10, наверное. Я помню, как я кричал.
на бесов. Такое впечатление было. Мне казалось, что чем громче кричать, тем страшнее им. Я до сих пор думаю, что некоторые от ужаса просто вышли. Понимаете, я приходил домой, и только я говорил «добрый день» жене своей, она говорила, что опять молитесь. И один из участников, один из наших братьев говорит: «Виктор, ну что ты орешь так? Ты иногда орешь сильнее, чем они». Это. Ну, и пригласили его помолиться. Начали молиться. Он в такой раж вошел, что бес ему говорит: «Я не глухой, чего орешь?» На него. Понимаете, какая ситуация? Очень трудно удержаться в моменты вот самой борьбы и схватки. Очень трудно. Кажется, чем сильнее кричишь, да, тем быстрее они выйдут. Но это не так, конечно. Это не так, конечно. Поэтому мысль какая, братья мои? Мысль такая, что это реальность. И в нашей церкви это должно прийти. Братья мои, размышляйте, молитесь об этом. И сам Дух Святой может открыть вам то, что во Христе Иисусе мы имеем власть над демонами. Мои наблюдения, что из 10 человек, человека 2 получают сравнительно быстро. Это легкая демонизация, сравнительно быстро получают освобождение. Человек 6, наверное, с которыми нужно продолжительные молитвы, и они получают очень медленно, а иногда только частично освобождение. И человека 2-3 из 10 вообще не получает освобождение. Почему, я не знаю. То ли мера праведности равна мере веры, то есть чем сильнее праведность, тем сильнее вера молящихся, то ли сами те, которые молятся об их освобождении, о своем освобождении, они где-то, ну, живут по принципу «забери мои проблемы, а не тронь моих свиней». То есть бесов из меня выгони, да? А то, что я люблю, оставь. Итак, первая форма, первый канал, по которому входят бесы – оккультизм предков и личный оккультизм. Пришла одна девочка, она говорит: «Вы знаете, у меня маты в голове стоят. Высшее образование, умница, у меня маты. И мне, говорит, стыдно вам говорить об этом, но у меня маты в голове стоят». Когда мы расспросили, у нее проблемы оккультные, она лично практиковала эти вещи, оккультные вещи практиковала. Итак, первая мысль – оккультизм. Вторая мысль, и об этом очень мало говорят в церквах, но это то, что есть, это сексуальная сфера. Блуд, лесбиянство, гомосексуализм, мастурбация, порнография, вообще сексуальная сфера, извращенные половые отношения, через эти половые отношения неправильные, до брака, извращенные, бесы входят в человека. Помню, мы молились об одном человеке, молились, и бесы, мужчина был, бесы орали, его бросало на пол, но бес не выходил. И когда кто-то из служителей говорит: «Именем Иисуса, имя твое», он говорит: «Постельный разврат». Когда наклонивший кто-то и спросил у него, какие проблемы, он просто, будучи верующим, занимался оральным сексом с женой. И проблемы вот в чем, что об этом не говорят, но когда начинаются психические расстройства, когда начинается демонизация и когда начинает человека бросать, там люди более склонны к откровенности, к покаянию и исповеданию. Я хочу, братья мои, я хочу сказать, обратите самое серьезное внимание на эти две вещи в церквах, потому что особенно сексуальная сфера, она остается, ну как бы, ну это личные дела, ну по-разному понимают, ну поймите вы, ну это не это муж и жена, как они там считают, так если это у них по согласию, мерзость по согласию, это такой же грех, как и все другое. Бог говорит: будьте святы в некоторых поступках ваших. Или как? Во всех. Брак у вас честен должен быть, и ложе что? Непорочное. Верующий человек должен иметь непорочное ложе. Это то, что должно проповедовать, братья мои. Порнография.
Некоторые мужчины тайком посещают интернет, странички, грязные, сексуальные странички. И один подошел ко мне и говорит: понимаешь, какая ситуация? Я раз посетил для интереса, потом потянуло немного. Я еще раз, и второй раз, и третий раз посетил. А сейчас уже не могу не посещать. Я чувствую, что это грех пред Богом, но мы грех сначала делаем от удовольствия, потом необходимость, а потом наступает демонизация, рабство греха. И когда человек чувствует вот эту вещь, уже захлестнуло, потому что написано так: кто кем побежден, тот тому и что? И раб, и наступает рабство греха. И начинаются мысли, порнография. Один парень 24 года пришел, говорит: у меня в голове такая порнография. Я вот представляю все это дела представляю. И вы знаете, я слышу, даже начал слышать голоса, я не знаю, что со мной. Начали молиться, а там бесы. Начали молиться, а там демонов. И уже до того он подпал под ситуацию, что демоны начали говорить ему. Иногда вот девушка впереди идет, он говорит: догони эту девушку и изнасилуй. И он понимает, я понимаю, что я попаду в тюрьму за это. Но, говорит, как началось, я начал заигрывать с этим, а потом оно все сильнее, сильнее, сильнее во мне. И ситуация кончилась тем, что сначала я создавал в мозгу своем этот грязный мир. Мне там хорошо было. Я там что хотел, то и делал. А теперь этот грязный мир взял власть надо мной. И теперь я ничего не могу сделать. Следующий пример. Девочка очень молодая, пришла и говорит: я не знаю что, но у меня такая дикая ярость наступает, что я или себе начинаю резать вены, или иногда бросаюсь с ножом или с ножницами на кого-нибудь, кто меня раздражает. Умница, хорошая девочка, нормальная, умная девочка, никаких вопросов. Я говорю: сама не знаю, что со мной делает, на меня как находит. Я расспросил, говорю: а что у тебя родители там? Папа сидит в тюрьме за убийство, там еще кое-какие вопросы, такое разное. И когда она исповедовалась, плачет, говорит: знаете, помогите, если можете, помолитесь. Я говорю: ты хочешь правды? Она говорит: да. Я говорю: правда состоит в том, что в тебе живут бесы. Как это? А так, говорю, у тебя есть такие мысли? Приходят вот когда-нибудь мысли о самоубийстве? Она говорит: очень приходят мысли о самоубийстве. Я говорю: а вот это ты делала? А вот так бывает? А вот это бывает? Она говорит: да. И она искренняя была. Искренняя такая девочка была. Мы поехали в частный дом, только начали молиться. И на второй молитве ее как сотрясло, начало трясти, и она как закричала, и бес вышел с нее. Она раз и сделалась, обычно после изгнания люди делаются слабыми такими, слабый человек. Я потом у нее расспрашиваю, говорю: а как, вот что ты чувствуешь, когда бесы изгоняются? Вот расскажи мне. Она говорит: а оно со всех, из пальцев моих, из ног, из рук, вот так идет, и вот тут комком стало. А потом этот комок вот так к горлу пошел, я закричала, и оно вышло из меня. А в это время мы молились в доме старой христианки, а у нее внук неверующий в этой старой христианке. Такой тихий грешник, околоцерковный грешник. И в церковь ходит, и так, и о бесах знает, и все. Он сидел под окном, как услышал, что бес заорал. Потом говорит: я как схватился и бежать. Думаю, ничего, вскочит в меня еще. Понимаете, какая ситуация? Какую мысль я хочу сказать? Важный момент, что, братья, если человек хочет посвятить себя этому служению, он должен искать откровение Божье. Это то, что дано церкви. И должен понимать, что Бог вчера и сегодня и вовеки тот же, и это реальность изгнания бесов. Какая проблема существует в церкви? Дело в том, что люди, которые приходят в церковь, они не знают, что надо стыдиться бесов. Они не знают, что нельзя говорить, что это старые верующие. Они думают: не дай Бог, узнают, что я бесноватая, что потом отвернулись все от меня. Лучше уж буду терпеть, как есть, так и есть. А люди, которые приходят с мира, только покаялись. Одна женщина пришла к нам,
молиться об освобождении. С ней побеседовали. Вначале обычное исповедание. Полное исповедание и от каждого греха отречение. От каждого. Если не простил кому-то, если в области секса проблемы были, оккультизма проблемы были, там, ну, любые грехи, отрекайся. Отрекайся от этого. И провести очень хорошо надо исповедание у этого человека. И когда мы кончили исповедание, говорим, ну, завтра придешь, помолимся. Она только уверовала, говорит, не, я сегодня хочу. Я говорю, почему? Да, говорит, на работе всем неверующим девчатам пошла, сказала, что я бесов пошла изгонять из себя. Я говорю, а разве можно такое говорить? И она говорит, а что, нельзя? Ну, так, в простоте. Понимаете, мы должны, вот это важный момент, в церкви создать такую атмосферу, что люди должны понимать, что стыд перед бесами от самих бесов и страх перед бесами от самих бесов. И когда мы пошли молиться, у нее были проблемы, она избивала свою дочь, говорит, я не знаю, на меня иногда находит такое, что я чувствую, что я могу ударить так ребенка своего, и это не от меня, это внутри меня просыпается. Я сама побью ее, а потом плачу. У меня истерика, жуткая ярость просыпается, я понимаю, что не от меня это. И когда мы начали молиться, и бесы уходили, а потом кто-то из служителей говорит, демон, злой дух, именем Иисуса, выходи. А он говорит, меня здесь нет. Ну, бес, через нее. Она получила освобождение, и что самое важное, братья, я единственный раз, такое было в практике, что она через 2 минуты получила крещение Духом Святым. Получила ну, и освобождение, и крещение Духом Святым. Ну, я хотел бы, так как время очень мало, я постараюсь основные моменты сказать. У нас 6 лет реп-центр, очень многие наркоманы, наркоманки находятся под демонизацией. Я хотел бы вот такой пример привести. Одна женщина, наркоманка, она была блудницей, пришла в наркоцентр, исповедала свои грехи и говорит, у меня что-то живет внутри. Когда только начинают петь песни, молиться, меня трясет, и внутри что-то не так. И мы начали молиться в комнате с ней. Ее как бросит на пол, она падает, крик, бесы уходят, кричит, поднимается, говорит, ну кино, никогда не думала, что они во мне живут. Она получила полное освобождение. Она 2 недели была счастлива и радостная. И потом через 2 недели вернулась к своей древней профессии. Христос не однажды говорил, иди и впредь что? Не греши, что бы ни случилось, чего хуже. Я думал раньше, что если человек получит освобождение от бесов, в такой зависимости быть, Бог помиловал, никогда не вернется больше в грех. Нет. Нет, я думал так о крещении Духом Святым, что человек, который пришел с мира, пережил такую радость, крещение Духом Святым, он никогда не вернется. Нет, возвращается. И практически изгнать, вот привести человека к освобождению, помолиться об освобождении – это полдела. Остальное, что очень важное – хранить себя в чистоте, хранить освобождение свое, чтобы Господь сделался центром твоей жизни, любить Бога, посвятить жизнь свою для Бога. И нельзя, нельзя так и в церковь ходить, и на стороне грешить. Мы как-то в нашей церкви, пастор у нас Владимир Соловьев, ему Дух Святой как-то положил на сердце, может, кому-то из вас положит на сердце, чтобы все, которые ходят в нашу церковь, принесли, неверующие, верующие, снесли все оккультные книги, сонники, черные магии, карты, ну, все-все, вот, Рериха там, Блаватскую, ну, все книги, которые вводят в духовный мир сатанинский. И попросил, чтобы на Новый год все снесли. Снесли, я думаю, как по его словам, что, знаете, сколько мы килограмм книг снесли? 200. 200 килограмм книг. И потом вся церковь сжигала эти книги. У нас в церквах, братья, я думаю, мы в блаженнейшем неведении, что происходит у верующих некоторых в домах. У нее и Библия лежит, и сонник. У нее лежит и Библия, и гороскоп, на всякий случай. Она по понедельничкам смотрит его. Понимаете? И человек приходит в церковь, и очень многие, они как бы хотят от Бога взять весь изюм,
прощение грехов, исцеление тела, благословение материально, семью, чтобы Господь благословил, чтобы удачно выйти замуж, жениться удачно. А когда речь начинает идти о том, что надо не грешить, о том, что отвергни себя, возьми крест и следуй за мной, да? Здесь начинаются проблемы. А что это я? А как это я? Где-то каждые 1.5-2 месяца мы объявляем у себя молитву об освобождении. Сходятся люди, приходят человек, допустим, 100. Лекция о том, как будет изгнание бесов происходить. Рассказываем о демонизации, рассказываем, кто такие демоны, признаки демонизированного человека, страхи, жуткие депрессии, мысли о самоубийстве. Мы говорим о том, что если у вас были какие-то грехи такого плана, как аборты или как вот сексуальные грехи, о чем мы уже говорили, пожалуйста, исповедуйтесь у своих служителей. Особенно простите всем, кто обидел вас. Вы должны простить. От чистого сердца простить. Потому что если ты не простишь, бесы не выйдут. Где-то час беседа. Потом мы говорим, пожалуйста, все уйдите, кому это не нужно. Вы можете остаться только те, которые действительно нуждаются в освобождении от злых духов. Только те остаются. Но мы очень просим, чтобы не оставались, зеваки, наверное, хорошее слово. Зеваки, которые бы посмотрели, я был, ее бросало, кричала она там, ужас, что там делается. Мы стараемся, чтобы таких людей не было. Где-то человек 10, братьев и сестер, команда, у нас и сестры участвуют. Служителя мы приглашаем с других церквей. Это открыто все, нет никаких закрытого чего-то. На любые вопросы при желании, то, что понимаем мы, можно ответить, постараться ответить. Служителя с других церквей приезжают к нам. Нас абсолютно не интересует, с какой церкви, с какого движения человек. Хочешь, пожалуйста, если христианин, пожалуйста. И молитва проходит так. Один ведет по микрофону молитву. Сначала молитва общая такого характера. Пожалуйста, повторите за мной. И молитва следующая. Примерно я даю сейчас молитву эту. Отец мой небесный, во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от всякой сатанинской власти. Я прошу, прости мои грехи. Я отрекаюсь от всех родовых проклятий, которые были в моей жизни по линии отца, по линии матери моей. Я прощаю всем людям всякую клятву, которую я давал в своей жизни неразумно. Я разрушаю. Всякое посвящение демонам, которое было в моей жизни, я разрушаю. И призываю, Господи, Тебя, чтобы Ты меня освободил от демонов. Примерно такая молитва. И после этого они все замолкают. Ведущий по микрофону молитву начинает приказывать. Демоны, во имя Иисуса Христа, оставьте этих людей. Перед этим мы говорим, сидите спокойно, и комок вот так, если пойдет, просто выдыхайте вот так, спокойно выдохните. Они не молятся, никто из них не молится, они сидят просто. Сидят, и только начинаем молиться, обычно через несколько минут бесы начинают проявляться, кого-то трясти начинает, кто-то кричать начинает. Один из служителей подходит, начинает молиться с этим человеком. Там кого-то опять затрясло, опять молитва, другой человек пошел. И выявляем проблемы. Некоторые легкая демонизация решается при одной молитве. Когда начинают более сложные демонизации, обычно приглашаем на личные беседы, начинаем с человеком говорить, когда это началось, какие признаки, исповедание, отречение. И если человек хочет этого, и он совершил покаяние, и он действительно простил всем людям, то через некоторое время человек получает освобождение. У нас есть женщина, над которой мы молимся несколько лет, и она до сих пор не получила освобождение. Частично да, в некоторых сферах да, но там что-то замешано было. Родственники расстреливали верующих во времена сталинских реформ, предки. И бесы говорили через нее, что мало вас постреляли еще. И что-то на каком-то родовом проклятии. Я думаю все-таки, что наказание мира нашего было на нем, и на нем все проклятие, на кресте. И когда человек отрекается, человек должен получить свободу. Но я должен сказать, правда такова, что есть вещи, которые, я, например, не понимаю.
Почему? Плачет женщина, хочет освобождение получить. Частично да, некоторые сферы да, но полного освобождения. Годы молитв, посты. Приходили самые лучшие, из Америки кто-то приезжал, другие евангелисты молились. Кто там только не молился, проблема не решается. Когда начинается изгнание бесов, иногда это кашель, иногда слюна, рвота, иногда крик, иногда плач, иногда зевота, иногда человек начинает ругаться, ну, бес через человека, иногда тряска, иногда сердцебиение сильное, иногда желание убежать с молитвы, иногда визг, иногда шипение, иногда, ну, вот, лай, мычание, разные проявления бесов. Бесы обычно живут бандами. То есть один главный, а потом есть подчиненные. Кому первому после воскресения явился Христос? Из которой изгнал что? Семь бесов. И он первый ей после воскресения явился. Не Иоанну, любимому ученику. Возле него были женщины, которых он освободил от злых духов, и он не стыдился их. В нашем служении люди, которые в церкви, которые получили освобождение от злых духов, они участвуют в служении абсолютно им никакого ограничения. Мы ни в коем случае никого не исключили, не берем на замечание, если у него проблемы с бесами. Какая ситуация происходит? В церкви сложился стереотип, что если в человека бесы, это бррр. И человек, понимая вот эту атмосферу, он боится открыться. Он боится открыться, и он знает, что что-то внутри не так, что-то не так внутри, но тем не менее он боится открыться. Есть крайности, когда начинается бесомания. Приходит муж и говорит: знаете что, вы бы поговорили с моей женой, у нее бесы. А я говорю: а почему? А она кричит сильно дома на меня, если я что-то не делаю, орет так, что это... А я говорю: а еще какие признаки? Ну, я точно вам скажу, вы бы помолились, у ней бесы. Но он не знает, что вчера приходила жена с такой же жалобой на него. И она уверена, как специалист, что в нем бесы. Понимаете? И мы не должны подозревать никого. У нас не должна быть бесомания, что если у человека какие-то проблемы, есть проблемы нашего характера. И характер не изгоняют. Веткий человек, и сливающий в обольстительных похотях. Если человек, скажем, впал в грех, ну, допустим, такие вещи, как блуд, да, он должен быть наказан, да, блуд даже не должен именоваться, да. Но если человек впал в грех, ну, допустим, я взял такое яркое, блуд, это еще не говорит, что в нем бесы. Но если из блуда в блуд... И если это тяготеет внутри его, если это тяготеет, там проблемы, там проблемы. Как объяснить ситуацию? Бабушка была блудливой, мать блудлива, и девочка маленькая, 15 лет, но уже говорит: у меня такие мысли грязные в голову лезут. Я никогда ничего такого не делала, но помогите, внутри меня что-то тянет меня в этот грех. Понимаете, есть такие вещи, которые называются как родовые проклятия. То есть, когда человек посвящался демонизации, когда мы были еще в мире, кто был в мире, и потом эти проблемы. Что касается нашего характера, то характер решается, как написано в 6 главе послания к римлянам. Там говорится о том, что мы умерли со Христом. Мы умерли со Христом. И когда Христос умер, умер наш ветхий человек. И мы должны, с одной стороны, удаляйся от господствующих в мире похотей, не ходи на совет нечестивых, удерживая язык свой от зла и уста от коварных речей. Это воля, это то, что мы должны делать. И есть то, что Господь сделал. Он умер, и наша греховная природа умерла. И когда приходит откровение, и мы понимаем, что мы умерли с Ним и совоскресли с Ним, то проблема нашего характера путем определенного времени, я не говорю, что это вдруг проснешься смиренным и таким счастливым и радостным, а путем определенного времени, когда мы говорим греху «нет», и это наше «нет», действительно «нет», решается, что касается ветхого человека. Что касается демонов, они должны быть изгнаны, и только изгнание. Бесы иногда плачут и говорят: пожалуйста, не выгоняйте нас, мы будем вести себя хорошо.
ними только один разговор. Изгнание, изгнание и еще раз изгнание. Вот общее представление. Теперь некоторые мысли в заключение. Братья мои, бесы – это реальность. В церквах наших есть люди, которые нуждаются в помощи. Люди, которые имеют бесов. Что значит иметь бесов? Иметь, когда одна из сфер нашего естества под контролем бесов. И мы говорили с вами, что верующий не должен иметь общение с бесами, верующий не должен давать место дьяволу, и верующий должен себя хранить. Если мы храним себя, и мы находимся в вере, не страшны нам никакие бесы. Святая чистая жизнь – это полная, стопроцентовая защита от бесов. Никто нам не страшен, когда мы пребываем в Слове Господнем и свято и чисто живем во всех сферах наших. Но когда мы, с одной стороны, молимся Богу и ходим в церковь, а с другой стороны, у нас есть идолы, любимые грехи, которые мы регулярно делаем и живем в этих грехах, у нас могут быть проблемы с демонами. И демоны могут войти, и демоны могут контролировать наше естество. И мы должны знать, что с бесами очень плохи шутки. Святая чистая жизнь – это защита.

0: палящий полдень, вязкая жара. Тупое ожидание приговора сплотило крепче всякого раствора людей, валивших к площади с утра. Они пришли, чтоб умертвить Творца, идущего на смерть за их спасение. В толпе мелькнули на одно мгновенье черты, как будто моего лица. Да это я! О Боже, сохрани! В беснующемся скопище людском от ярости писклявым голоском ору, как все! Распни его! Распни! Проснулась я, как в пропасти на дне. И надо же такому сну присниться. Благодарю, Господь, что не дал мне в те дни благословенные родиться, что взгляд мой не вонзался острием в его большую, любящую душу, когда, палимый солнцем, как огнем, стоял он и толпы решенье слушал. Затем на миг пришло успокоение от сновидением вызванной тоски. Но вдруг души внезапное волнение спокойствие разбило на куски. Я не была среди убийц в те дни, но разве я хоть чем-то лучше их? Рука соблазнов и грехов моих стучится в мозг. Распни его, распни! Он вновь скорбит, неистово, смертельно, не о себе, о людях, обо мне. Его любовь безмерна, беспредельна, не понята, не принята вполне. И больно мне, и горестно, и странно. Сегодня, наяву, а не во сне, его незаживающие раны сочатся кровью по моей вине.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. «Еще на заре моей веры охватило мою душу сомнение, а простил ли меня Иисус во всем, или мне нужно еще что-то сделать? Я решил прибегнуть к самому сильному оружию, которым может воспользоваться христианин. Я перешел в пост. Каждый день просил Бога об ответе, и, наконец, на седьмой день я упал, заплакал и сказал: «Господи, для чего же Ты меня спасал, если я опять должен томиться прошлой жизнью? Дай же мне, Господь, ответ». Я уснул и вдруг увидел распятую и пронзенную руку Христа. В ладони две-три струйки запекшейся крови, а в середине ладони огромный ржавый загнутый гвоздь. Затем я подошел к этой руке, взялся за гвоздь, повернул его в разные стороны и увидел, как поверх запекшейся побежала свежая алая кровь. И тут я услышал голос Спасителя Христа: «Зачем ты потревожил старое и прощенное тебе? Я проснулся и попросил прощения за сомнение, и душа моя была наполнена небесной радостью. Этот урок я запомнил на всю жизнь». Как-то в один предрождественский вечер мы пели гимн «Друзья, друзья, забывать нам друг друга нельзя» и вели запись для наших друзей, проживающих на Урале. Друг стук в дверь. В такое позднее время кто бы мог быть? И вдруг говорят: «Милиция, проверка паспортов». Они вошли, и первое слово, которое они сказали, — «паспорта». Проверили, а про себя я подумал: приехать за 30 километров в такую глушь, чтобы проверить паспорта? Подождем и увидим. Но ждать не пришлось. Как удар хлыста раздались слова: «Вы арестованы». «Позвольте, я помолюсь», — сказал я. После молитвы повели на улицу, где стоял знакомый мотоцикл, который ясно и показывал им дорогу. Я был доволен уже тем, что милиция не заглянула в другие комнаты, а то лишились бы и магнитофона, и записей. Но всегда вызывает печаль и боль в сердце, когда видишь милых, плачущих детей и жену. Тронулись в путь. По дороге арестовали еще Виктора Гама, затем арестовали Александра Степина. Привезли нас в районный центр, город Цессис, на улицу с немецким пивным названием «Пилс». В помещении милиции нас уже ждал судья, который и прочитал приговор: 15 суток за сопротивление советской власти. Ни одного вопроса, ни разъяснения, а только приговор. Я только на все это и сказал, что объявляю голодовку. В камере находилось человек 15, которые лежали от стенки до стенки. Те, кому не хватало лежачих мест, сидели на краю нар или валялись на полу в проходе, где рядом находилось вонючее ведро. Все были одеты в верхнюю одежду. Ни одного одеяла не было, а также и ни одной подушки. Стены были покрыты специальной штукатуркой серого цвета, похожей на шубу, для того, чтобы на ней не писали. Одно окно вверху. К решетке был приварен толстый железный лист, а в нем несколько дырочек размером 2-3 сантиметра, по которым только и можно было узнать, день ли сейчас или ночь. Я преклонился и стал молиться вполголоса. Едва я закончил, как вошел Александр. Мы опять преклонили колени. Затем Виктор и третья молитва. Те, что не спали, с любопытством смотрели на нас. Среди лежачих был военный, которого называли старшиной. Как он сюда попал, мы так и не узнали. Ведь для военных существуют специальные курорты. Он приподнялся на локте и спросил: «За что попали?» «За веру». «Врете, у нас за веру не судят», — закричал он. «Друг», — сказал я, — «извини нас, пожалуйста. Здесь все люди уставшие с работы. Если позволишь, завтра, когда все встанут, мы тебе ответим на все интересующие вопросы». Все утихло.
мы начали располагаться на полу. И вдруг старшина поднялся и говорит мне: «Ложись на мое место». «Что вы? Как я могу? Вы здесь давно и уставшие, а мы только что пришли с воли, и все свежие еще. Лечь на ваше место никак не могу». «Нет, ляжете, и на всю оставшуюся ночь», — приказал он. Преодолев неудобство, я лег и уснул мирным сном, а он просидел у ног до утра. С позаранку вся камера загудела. Мы трое встали в стороне, и я обратился к остальным. «Друзья, мы люди верующие, и входить в новый день жизни без молитвы не хотим и не решаемся. Позвольте нам, пожалуйста, совершить молитву». Староста камеры дал знак, и все умолкли. А мы преклонились и помолились вслух о них и о нас, о наших семьях и так далее. Как только последний из нас сказал «Аминь», все опять загудели. Начались разговоры, бесконечные вопросы, но вскоре всех увели на работу. А мы, отказавшись от пищи, могли пребывать в беседах и молитвах. Мы держали голодовку, но с каждым днем становилось труднее. Казалось, что бока побиты камнями, настолько жестоко было спать на голых нарах. Человек, однако, ко всему быстро привыкает. Виктора, как несовершеннолетнего, вскоре отпустили, а Александра, которому было за 20, и меня оставили. Мне исполнилось чуть более 30, но был я в то время инвалидом из-за порока сердца. Вечером после работы все ложились на нары головой к стенке, а мне приходилось ходить взад и вперед, вдоль ног на нарах и отвечать на все вопросы. И так по 3 часа каждый день. Вскоре Александра перевели в другую камеру. У него начались сильные боли в желудке, поскольку он не привык подолгу поститься. К тому же в России, когда постятся христиане, они воздерживаются от питья и еды, как это имело место со святыми в Священном Писании. Моисей не ел и не пил 40 дней и ночей. И Христос постился также 40 дней. Апостол

банк и вливали мясной бульон. Посадили нас на 15 дней, но готовились ждать 7 лет. Верующие соседней общины начали ходатайствовать перед правительством Латвии. Чаще всех обивал пороги у правительственных кабинетов Николай Зименс, ныне проживающий в Найвиде. Всегда с благодарностью вспоминаю о нем за его бесстрашные походы. Но бомба взорвалась там, где никто того не ожидал. Два наших старших сына, Давид и Виктор, а было им тогда 7 и 5 лет, услышав о моей участи и угрозах властей, решили первый раз в жизни сами поститься. Не знаю, как об этом узнали власти. Причем неудивительно, так как наш дом постоянно прослушивался. Власти перепугались мирового скандала, если бы что-то произошло с нашими детьми. Через 11 суток нас положили на носилки и увезли в больницу. А там нам сразу принесли кушать, и притом мясные блюда. Мы знали, что с нами будет, если это мы съедим. А для стремящихся с нами разделаться печальный исход только и требовался. Мы отказались от твердой пищи. Мест в палатах не было, поэтому нас положили в коридоре. Не прошло и часа, как вдруг заходит мой друг и родственник Николай Зигерт и моя любимая жена Ирма. «Как мы были рады!» «Как вы нас нашли?» – спросили мы. Оказывается, офицер, который однажды был у нас ночью, тайно сказал им, где можно нас найти, но затем добавил: «Я ничего не знаю». Вскоре нас выписали, отпустили в нашу обычную жизнь – жизнь с Богом. После переезда в Германию мы с женой как-то заглянули в книжный магазин. Вам нелегко понять наше удивление, но тем не менее это факт, нас изумивший. Перед нами лежала детская Библия с цветными картинками. Долго не думая, радостные, мы тут же решили ее купить. «Она стоит 30 марок», – деликатно сказала продавщица. «Разве это дорого? 30 марок за детскую книгу – это совсем немало», – будто отговаривая нас, говорила девушка. «Вы знаете, – ответил я продавцу, – когда я жил в России и услышал, что у одного человека есть Библия и Новый Завет, то немедленно отправился к нему с надеждой, что он продаст Новый Завет. Я плачу вам 10 рублей», – просил я счастливого человека. «Я не продаю его», – ответил он. «Я хочу быть христианином», – не отступал я. «Но не могу им стать без Слова Божьего». «Я отдаю вам 20 рублей». «Нет и нет», – решительно отвечал он мне. «Тогда возьмите 50». Это была половина моего месячного заработка. «Никогда не продам и не отдам никому», – категорически заявил мне обладатель бесценного сокровища. И я пошел домой с пустыми руками. Продавщица явно заинтересовалась моим рассказом, а я не мог остановиться и поведал дальше о своих поисках Библии в России. Так настойчиво и неотступно я не просил у Бога ничего, кроме Библии, потому что в ней наша семья нуждалась больше, чем в чем-либо другом. Мы не считались ни с чем и готовы были заплатить любую цену, только бы ее иметь. Наконец Господь ответил на наши молитвы, и мы приобрели старенькую, переплетенную брезентом Библию. Страницы ее обгрызли мыши, а некоторых страниц не было вовсе. Прежний ее владелец уверовал в тюрьме и всю свою юность провел в узах. Какое счастье! В нашем доме теперь была эта святая книга. Мы читали ее все вместе и по очереди долгие годы. Никогда не оценить в полной мере богатств, которые мы почерпнули из нее. Несколько лет спустя мы купили за 53 рубля другую старую Библию с картинками. Ее невозможно было листать. От ветхости страницы ломались и рассыпались в руках. Но мы носили ее и в другие христианские семьи. «Знаю одного верующего в России», – продолжал я, «который в тяжелые послевоенные годы отдал за Новый Завет свою шинель.
Зима была

холодное, и он буквально замерзал, но испытал действительное счастье и был безмерно счастлив, получив через Евангелие общение с Богом, которого он желал более всего. Заканчивая беседу с продавщицей книжного магазина, я сказал: «Вам трудно это понять. Если вы никогда не переносили голода, вы не сможете представить, насколько мучительны страдания человека без пищи. Еще более тяжкие страдания причиняет духовный голод, когда нет для души духовного хлеба, Слова Божьего». Уходя из магазина, я надеялся, что девушка все-таки поняла, почему мы не посчитались с расходами и купили детскую Библию. Слово Божье – драгоценный подарок Бога человеку. И как счастлив я, что его божественные истины преобразили некогда и мою жизнь, принесли спасение и жизнь вечную. И теперь я восторженно повторяю слова псалмопевца Давида: «Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль».

Что будем пожинать? Что будем пожинать в кончине века? Что будем пожинать? Звучит вопрос. Не каждого волнует человека, но каждому предъявлен будет спрос. Как молодость провел? Куда истратил время? Для славы Божьей или для себя? В любви добра ли сеял Божье семя? А может, пустословие греха? Как жизнь идет? Что ценишь в этой жизни? Куда стезя беспечности ведет? Коль не ведет тебя к святой отчизне, в пучину ада, значит, приведет. Быть может, видел, ближний твой нуждался, не торопился ты ему помочь. Бедняга со своей нуждой остался, ты хладнокровно удалялся прочь. Что будешь пожинать? Ты видишь, люди гибнут, во тьме стенают, не закрыв уста, а ты в беспечности проходишь мимо, не указав несчастным на Христа. Что будешь пожинать? Ты знаешь, что ты сеешь. Кому, как не тебе, об этом знать? Взойдет посев, и к осени созреет. Но что ты сеял, то и будешь жать. Что будешь пожинать? Возможно, ты не веришь. От этого и не зависит все равно. Оно растет, и к жатве все созреет. Быть может, нежелательно оно. Что будешь пожинать? Хоть раз о том подумай. И время свое зря не проводи. За гробом поздно будет все обдумать. Там вопли не услышатся твои. Еще не поздно, можно все оставить и сердце Иисусу подарить. Иисуса с радостью тогда ты будешь славить, а после жатвы с Ним на небе будешь жить.

красивой клетке ласточка жила. Она свободы никогда не знала, и в небесах на крыльях не летала, и песен петь неволе не могла. А в клетке были зерна и вода, блестел узор из прутьев позолотой, но птица тосковала по полету. Для этого Господь ей крылья дал. И не хотелось птице есть и пить, ее манило небо голубое, и ласточка о клетку билась больно, уж лучше умереть, чем в рабстве жить. Однажды чья-то добрая рука открыла клетке золоченую дверцу. Ах, как забилось вдруг у птицы сердце, миг, и она взлетела к облакам. Осталось место рабства позади, а небо, небо было с птицей рядом, простор его бескрайний, как награда, и песнь свободы родилась в груди. Прекрасен был для птицы первый взлет, и как она сумела слиться с песней, звучал свободно голос в поднебесье, лишь тот, кто в рабстве песен не поет. Легко летела птица над землей, все выше поднималась дерзновенно. Какое счастье вырваться из плена, какое счастье птице быть живой. Сиять ей солнце будет не всегда, и крылья будут уставать у птицы, но разве она сможет согласиться вернуться в рабство клетки? Никогда. То золотое рабство знаю я, и клетку ту, и с птицею знаком я. Дом этой птицы и моим был домом, а птицею была душа моя. Она томилась долго взаперти, но слышала, что жить на воле можно, и жаждала душа в мечтах тревожных желанную свободу обрести. Но кто бы душу мне освободил, чтобы легко и пелось, и дышалось, чтоб не давило бренных лет усталость, и каждый день чтоб радость приносил. Живая Иисуса благодать к замку на дверце клетки прикоснулась, и чудом моя клетка распахнулась, Господь мне во Христе свободу дал. Взмах крыльями, и небо впереди, и неземная от полета радость. С чем на земле сравню свободы сладость, которую дает Иисус один? Я с болью вспоминаю жизнь в плену, когда увижу словно птицу в узах страдающую душу без Иисуса. Освободи, Господь, еще одну! И не твоя ли, о мой друг, душа томится за узором золоченным? Ты можешь тоже стать освобожденным и со Христом свободою дышать. В свободе этой жизни полнота. Ее и для тебя принес Спаситель. Поверь Ему, и клетку отворит Он. Смотри, она уже не заперта. И два крыла Иисус тебе дает, способные взлететь над жизнью прежней. Святые крылья веры и надежды. Любовь Христа откроет их полет. На место рабства брось последний взгляд, и никогда о том не пожалеешь, что над землею ты летать умеешь, что с Богом ты свободен и богат.

Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Притчи 12.1.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Анатолия Бушила.
1: Глава 37 книги пророка Исаии. «Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем и пошел в дом Господень. И послал Елиакима, начальника дворца, и севну песца, и старших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаии, сыну Амосову. И они сказали ему: «Так говорит Езекия, день скорби и наказания и посрамления день этот, ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерней, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых». И пришли слуги царя Езекии к Исаии, и сказал им Исаия: «Так скажите господину вашему, так говорит Господь: не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». И возвратился Рабсак, и нашел царя ассирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он о Тиргаке, царе Ефиопском, и ему сказали: «Вот он вышел сразиться с тобою». Услышав это, он послал послов к Езекии, сказав: «Так скажите Езекию, Езекии, царю иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского. Вот ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие. Ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан, и Харан, и Рецеф, и сынов Едена, что в Фалласарре? Где царь Емафа и царь Арпада, и царь города Сепарваима, Ены и Иввы?» И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия перед лицом Господним, и молился Езекия перед лицом Господним и говорил: «Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой, Господи, очи Твои, и воззри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Тебя, Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны и земли их, и побросали богов их в огонь. Но это были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И послал Исаия, сын Амосов, к Езекии сказать: «Так говорит Господь, Бог Израилев: о чем ты молился мне против Сеннахерима, царя ассирийского? Вот слово, которое Господь изрек о нем: презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона, покачает вслед тебя головою дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? И на кого возвысил голос и поднял так высоко глаза твои? На святого Израилева. Через рабов твоих ты порицал Господа и сказал: «Со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину его, в рощу сада его. И откапывал я и пил воду, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве не слышал ты, что я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин? И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле и нежная зелень, как порост на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я знаю все. Знаю и дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогою, которою ты пришел. И вот тебе, Езекия, знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и на другой год — самородное, а на третий год — сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их. И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху. Ибо из Иерусалима произойдет остаток и спасение от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа соделает это. Посему так говорит Господь о царе ассирийском: не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала, по той же дороге, по которой пришел возвратиться, а в город этот не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город этот, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую, и воцарился Асардан, сын его, вместо него. Глава 38 книги пророка Исаии. В те дни Езекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Тогда Езекия отвернулся лицом к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно, с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. И было слово Господне к Исаии, и сказано: «Пойди и скажи Езекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет. И от руки царя ассирийского спасу тебя и город этот, и защищу город этот. И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое Он изрек. Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. И возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило. молитва Езекии, царя Иудейского, когда он был болен и выздоровел от болезни. Я сказал в себе: «В преполовение дней моих должен я идти во врата преисподней, я лишен остатка лет моих. Я говорил: не увижу я Господа, Господа на земле живых, не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву. Он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину, как журавль. Как ласточка издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня! Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут, и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил за грехи, все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не несшедшую в могилу уповают на истину твою, живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину Твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем». И сказал Исаия: «Пусть принесут пласт смокв и обложат ими нарыв, и он выздоровит». А Езекия сказал: «Какое знамение, что я буду ходить в дом Господень». Я читаю 39 главу книги пророка Исаии. «В то время Меродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел. И обрадовался посланным Езекия, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел пророк Исаия к царю Езекии и сказал ему: «Что говорили эти люди? И откуда они приходили к тебе?» Езекия сказал: «Из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона». И сказал Исаия: «Что видели они в доме твоем?» Езекия сказал: «Видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им». И сказал Исаия Езекии: «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Езекия Исаии: «Благо слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он мир и благосостояние, пребудут во дни мои». Я читаю 40 главу из книги пророка Исаии. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима, и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Голос вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это. Голос говорит: «Возвещай!» И сказал: «Что мне возвещать?» Всякая плоть — трава, и всякая

и мышцы его со властью. Вот награда его с ним, и воздаяние его пред лицом его. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своею, и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Кто уразумел дух Господа и был советником у него и учил его? С кем советуется он? И кто вразумляет его и наставляет его на путь правды и учит его знанию и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он, и Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Вот народы перед ним как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются в него. Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. «Кому же вы уподобите меня, и с кем сравните?» — говорит святой. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Более серьезной, чем вопросы о чудесах или отношениях между наукой и Библией, является мучительная проблема, почему ни в чем не повинные страдают, почему дети рождаются слепыми, почему многообещающая жизнь рушится в самом рассвете или почему существует социальная несправедливость, почему все время вспыхивают войны, в которых погибают тысячи невинных людей. Заживо сгорают дети, и многие на всю жизнь превращаются в коллег. В классической постановке эта проблема звучит так. Либо Бог всемогущ, но не добр, и не желает положить конец злу. Либо Бог добр, но не всемогущ, если Он не может остановить зло. Существует общая тенденция винить Бога за зло и страдания и возлагать на Него всю ответственность за них. На этот сложный вопрос нет простого ответа. К этому вопросу нельзя отнестись легко или схоластически. Как говорится в известном выражении, шрамов нет у тех, кто не имел ран. Но в данном вопросе следует помнить о некоторых факторах. Мы никогда не должны забывать, что Бог, сотворяя человека, сотворил его совершенным. Человек не был создан как исчадие зла. Однако он, как человеческое существо, был наделен способностью подчиняться или не подчиняться Богу. Если бы человек подчинился Богу, проблемы зла и страданий никогда бы не возникло. Он жил бы вечно в общении с Богом, наслаждаясь этим общением и всем Божьим творением. Именно такую судьбу предназначал человеку Бог, когда его создавал. Однако первый человек возмутился против Бога, и каждый из нас принял это возмущение за должное. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Мы никогда не должны забывать, что за грех ответственен человек, а не Бог. Но многие спрашивают, почему Бог не создал такого человека, который был бы не способен грешить? Безусловно, Он мог бы создать такого человека. Но не забывайте, если бы Он это сделал, мы бы перестали быть человеческими существами, а стали бы машинами. Понравилось бы вам быть мужем говорящей куклы. Каждое утро и каждый вечер вы бы дергали шнурок и получали в ответ прекрасные слова. «Я люблю тебя». Вы никогда бы не обменивались с ней резкими словами. Между вами никогда не возникало бы конфликтов. Никогда бы не было сказано или сделано такого, что могло бы вас опечалить. Но кто бы этого захотел? В таком браке не было бы также и любви. Любовь — дело добровольное. Бог мог бы сделать нас послушными, как роботов, но тогда мы перестали бы быть людьми. Бог, очевидно, считал, что риск создать нас такими, какие мы есть, стоил того. В любом случае, Он это сделал, и мы вынуждены принимать действительность такой, какова она есть. Мы также должны признать, что Бог мог бы искоренить зло, если бы захотел. Иеремия напоминает нам, «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». Приближается момент, когда Он искоренит зло в этом мире. Тем временем Божья любовь и благодать торжествуют, и Он предлагает милосердие и прощение всякому, кто пожелает его принять. Если бы Бог решил искоренить зло сегодня, Он бы довел это дело до совершенства. Ему бы пришлось покончить с нашими обманами, нашими личными пороками, нашим недостатком любви, нашим неумением делать добро.
Предположим, Бог издал бы директ, что сегодня в полночь все зло будет удалено из вселенной. Кто бы из нас уцелел здесь после полуночи? Но Бог сделал нечто с проблемой зла. Он сделал нечто наиболее драматическое, наиболее дорогостоящее и наиболее действенное. Послал своего Сына умереть за грехи людей. Человек может избежать неотвратимого Божьего суда над грехом и злом. Для человека стало возможным порвать с закрепощающей властью греха, вступив в личные отношения с Господом Иисусом Христом. Решение проблемы зла на личном уровне заключается в жертвенной смерти Иисуса. Догадки о происхождении зла можно строить бесконечно, и ни у кого нет исчерпывающего ответа. Этот вопрос относится к категории сокрытого, которая принадлежит Господу. Мы имеем дело с непреложным фактом существования реального зла, с которым нам приходится сражаться. Главным образом проблема возникает из-за веры в то, что добрый и справедливый Бог должен вознаграждать каждого человека по заслугам, и что всесильный Бог может без труда это сделать. То, что награды и наказания в форме счастья и неприятностей распределены в жизни произвольно и беспорядочно, вызывает у многих людей сомнения либо в доброте Бога, либо в Его всемогуществе. Но был бы Бог добрым, если бы Он поступал с каждым человеком точно по его делам. Подумайте, что бы это значило для вашей жизни. Главная идея благой евангельской вести, раскрывающаяся сначала в Ветхом, а затем в Новом Завете, состоит не только в Божьей справедливости, но также в Его любви, милосердии и доброте. Как мы все должны благодарить Бога за то, что Он не по беззакониям нашим сотворил нас и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102. Идея доброты Бога, которая побуждала бы Его обращаться с человеком в соответствии с тем, что он заслуживает, основана также на ложной предпосылке, что счастье — это величайшее благо в жизни. Счастье обычно ассоциируется с приятными условиями жизни, благополучием. Однако истинное глубокое счастье — это нечто более серьезное, чем приходящие радости моментального наслаждения. И истинное счастье не может быть нарушено страданиями. В своей безграничной мудрости Бог знает, что иногда определенные результаты в нашем характере могут быть достигнуты только через страдания. Оградить нас от этих страданий означало бы лишить нас более высокого добра. Петр намекает на это, когда говорит: «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». 1 Петра 5 глава. На основании учения Ветхого и Нового Завета мы можем заключить, что страдание может быть Божьим наказанием, но что во многих случаях страдание совершенно не связано со злом, совершенным человеком. Нет никаких оснований автоматически делать заключение, что наказание свидетельствует о вине. «Что посеет человек, то и пожнет» — это серьезное предостережение каждому человеку. Одна из глубочайших истин всего Писания заключается в том, что Божьему суду всегда предшествует предостережение. На протяжении всего Ветхого Завета мы видим повторяющееся увещевание Бога и Его предостережение о суде. Только после того, как эти предостережения упорно игнорируются и отвергаются, приходит суд. Прекрасным примером этому служат слова самого Бога: «Не хочу смерти грешника. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Как может добрый Бог посылать людей в ад? Вопрос, задаваемый многими.
Но Бог никого не посылает в ад. Каждый человек посылает туда себя сам. Бог сделал все необходимое для того, чтобы мы могли обрести прощение, искупление и очищение, чтобы сделать нас пригодными для жизни в раю. Все, что нам остается сделать, это принять Его дар. Если мы от Него отказываемся, у Бога не остается выбора, кроме как дать нам то, что мы избрали. Рай для тех, кто не хочет туда попасть, окажется адом. Возможно, для веры труднее всего признать, что Бог добр. Многие факты, взятые в отдельности, указывают на обратное. Хельмут Тике из Гамбурга говорит, что если смотреть на кусочек ткани через увеличительное стекло, рисунок в центре будет выглядеть четким, а по краям — расплывчатым. Но мы знаем, что рисунок по краям на самом деле такой же четкий, как и в центре. «Жизнь, — говорит он, — подобна этому кусочку ткани. Многие ее края выглядят расплывчатыми. Многие обстоятельства и события мы не в состоянии понять, но о них надо судить на основании четкости и ясности, которую мы видим в ее центре — кресте Иисуса. У нас нет необходимости строить догадки о доброте Бога по обычным знаниям. Бог дал ясное откровение о своем характере и драматически продемонстрировал его на кресте. Тот, кто сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Римлянам 8 глава. Бог не просит нас понимать это. Все, что от нас требуется, это верить ему. Точно так же, как мы просим нашего ребенка просто верить, что мы его любим, когда ведем его к врачу, хотя он, возможно, не может ни понять, ни оценить этого. Мир наступает, когда мы начинаем понимать, что нам дано видеть только несколько нитей в великом полотне жизни и Божьей воли, и что у нас нет перед собой целиком всей картины. И тогда с обличением и радостью мы сможем подтвердить, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Временами от нашей реакции на страдания зависит, принесет ли оно благословение или причинит нам вред. От одного и того же солнца масло тает, а глина затвердевает. Когда с Божьей помощью мы сумеем увидеть всю жизнь через призму веры в Божью любовь, мы подтвердим вместе с пророком Аввакумом. Хотя бы и не расцвела смоковница, и не было бы плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Аввакума 3:17-18.

Передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Я, Лариса Давидюк, прощаюсь с вами. До встречи в нашей следующей передаче. Да благословит вас всех Господь!

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Притчи 12.1.

0: Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Анатолия Бушила. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Слава Богу, братья и сестры! Мы с вами стоим еще перед молитвой, но прежде хочу вместе с вами прочитать слово, текст Писания, немного порассуждаем. И важно, как брат Сергей говорил, он насыпал, знаете, кружку этого сахара. Иногда мы мысленно можем и рассыпать, и насыпать, и перелить. Но наша задача с вами мысли держать в Божьем собрании очень правильно. Бог говорит нам через слово, через песнопение, и нам надо очень хорошо держать свои мысли, чтобы устроялся наш дом духовный. Я буду читать послание Петра с 1 главы, с 24 стиха и включительно 2 глава, часть 2 главы. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, человеком отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень протыкания и камень соблазна. Вот до этого места и главная мысль. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Мы замечаем, что нам легче проповедовать о ком-то. И наше такое выражение. Церковь – это мы. Нам Бог говорит. Мы должны что-то сделать. И такие наши выражения. Но вообще, когда ты направляешь все слово к себе, то есть церковь – это я должен сделать, я должен быть послушен, я должен то и другое делать или смираться, или терпеть. Знаете, меняется вообще суть. И вот апостол Петр говорит, что плоть как трава. Как кто-то сказал, в молодости красивые, умные, мудрые, а уже в старости только красивые. Знаете, вот что-то такое выражение ходит, бытует в мире, и оно примерно так. Уже смотришь, знаете, и краситься не надо, все покрашено, все в одном цвете, примерно так. И знаете, и вот Бог так вот распорядился нашей жизнью. И Он так записал на страницах Библии, вот плоть, как трава. И знаете, вот вроде сейчас такая у нас пора, все красиво, все цветет такими разными цветами. А потом проходит время, слушайте, подходит осень, все высохло, и опять все в одном цвете. Вот точно такая, дорогие братья и сестры, наша жизнь. Рождаемся, живем в молодости, в юности, в подростковом возрасте. Казалось бы, каждый возраст, он по-особому красив. Но вот Божье Слово нам говорит о самом главном. И Слово Божье нам говорит, но Слово Господне пребывает вовек. Плоть такая. Меняемся мы. Меняет Господь. Годами вроде такие, а потом становимся другие. И по внешнему очень трудно определить вообще нашу порой духовность, по нашей комплекции, по нашему росту. Но вот Божье Слово дано нам как мерило. Мерять себя. Мерять себя. И мы никогда не будем похожи друг на друга. Во-первых, есть разные дарования, есть разные люди в разном употреблении. Но тем не менее Божье Слово дает нам право устроять из себя. И вот Божье Слово здесь говорит о том, что отложите. Что можно отложить? Знаете, если его нету, то нечего отлаживать. А вот эти качества у нас есть. На наших полочках лежат. И вот советует мудрый Божий человек, Дух Святой, Петр, говорит, отложите. Знаете, в бытовой жизни, и сестры, или братья, где мы вообще работаем, у нас всегда на нашем рабочем столе есть какие-то обычные дела. Я тоже работаю, иногда вот надо что-то там, что-то сделать, ты хватаешь, что у тебя попадет, там, под руки. Смотришь, надо молотком пользоваться, ты взял каким-то ключом и бьешь, тебе надо быстрее. Точно так и в хозяйских каких-то вопросах. То есть вот эти вещи, они перед нашими глазами. Мы ими пользуемся. А вот если сделать правильно, как уже говорят, профессионально, оказывается, есть для каждой работы есть свой инструмент. Надо пользоваться вот этим инструментом. Это раньше все один молоток и гвоздь, и все. А сейчас прошло время, прогресс двинулся даже в самой стройке. Все есть. Все мы даже раньше не мечтали. А сегодня, знаете, как кто-то говорит уже, это был вчерашний день, сегодня новый день. Все нам дано. Знаете, в духовной жизни, дорогие мои, все примерно так. И Божье Слово говорит нам, чтобы устроить дом. И если посмотреть сегодня на это строение, да, то получается, что самое больше привлекает? Фасад. Вот красивый. Знаете, я так вот заметил в жизни, точно так и наше строение. Наши мысли. Знаете, это как те строительные материалы через цемент слаживаются. Строительные материалы – это наше терпение, это наше смирение, это кротость, воздержание. Знаете, крыша – это как наши помыслы. Это такой образ, как-то я для себя нарисовал. И оно примерно так выглядит. Но вот фасад – это наша улыбка. Это уже наш добрый взгляд, это наши хорошие глаза. И знаете, и вот Божье Слово нам и так и говорит – устрояйте из себя. Мы – устроители. И уже в другом месте Божье Слово нам говорит, что дом же его – мы. И устрояется дом кем-либо. Мы, оказывается, дорогие мои, на основании Божьего Слова с помощью Духа Святого должны устроять дом духовный, чтобы было место Духу Святому в нас, чтобы нам отложить, не пользоваться в обстоятельствах жизни от то, что попадает под руку, то, что на мысль быстро приходит, то, что с языка быстро пауза надо какая-то. Иногда приходится говорить, я говорю, представьте себе вот треугольник. И не напрямую муж к жене. Или родители к детям, или дети к родителям. Так проще. А вот Божье Слово говорит, через Иисуса Христа. Через Иисуса Христа получаются твои отношения. И когда мы так делаем, дорогие мои, мы видим, устрояется. Все оно правильно устрояется. Мне вспоминается один пример, это было давно. Я слышал от одного брата. Он покаялся, ходил в городскую большую церковь. Потом причина какая-то была, они уехали с женой в деревню к тёще, тёща неверующая. И как-то вот жизнь повернулась, говорит, и в моей жизни пришлось жить с неверующей тёщей. А я сейчас не знаю, потому что не живу в деревне. Раньше в 6 утра начинала, у нас всегда было включено это настенное радио. И вот оно в 6 утра, и начинаю громко там говорить, и потом или гимн, не знаю, это было давно, еще я с детства. И вот этот брат рассказывает, говорит, молодым хочется поспать, а в 6 утра это радио на все эти комнаты. И говорит, не дает спать. Надо хотя бы еще полчасика или часик. Каждая минута дорого для молодых. И я, говорит, проснулся уже, поворочился, встал. И говорю, мама, ну не делайте больше так. Ну поменьшите эту громкость. Она, говорит, не услышал. На следующий день это радио говорило опять. Я еще раз попросил. И я вижу, говорит, уже через какое-то время у нас натянулись с ней отношения. Она меня не слышит, а меня это начало как христианина заводить. И я, говорит, начал бороться с нею до конца. Думаю, старый человек, он же не знает, где оно говорит и откуда говорит. Я, говорит, взял, говорит, там через чердак залез и одну ниточку. Там провод, все знают, братья, как он выглядит. Я, говорит, одну ниточку перещикнул. И лег, и был уверен, что высплюсь. Но в 6 утра говорило это радио. Я, говорит, проснулся, смотрю в глаза, говорит, тещи. И говорит, и не знаю, что говорить. И стыдно, и какая-то злоба внутри. Думаю, ну ладно, буду дальше я с нею бороться. И я, говорит, на следующий день взял, говорит, открыл вот это, верхнюю эту часть, и иголочкой, кто электрики понимают, раз, говорит, промкнул, замкнул. Думаю, ну уже тут она точно не разберется. Говорит, на следующее утро опять радио громко говорило. И я, говорит, так, говорит, устал. И вот, говорит, пришел я, говорит, на молитву. Было молитвенное служение. Бог поднимает сосуда и прямо говорит ко мне. И говорит, сын мой, борешься ты все. И ты думаешь, говорит, победить таким методом. Это я, говорит, в твоей жизни допустил эти обстоятельства, чтобы тебе взрастить. А ты, говорит, предоставь мне свою жизнь. Бери силу у меня. И я, говорит, как-то настолько твердо понял, что я не побежу. Своим умением, методами. Я, говорит, попросил Бога прощения. Я, говорит, прежде чем лечь спать, я в молитву. Господи, помоги. Говорит, братья и сестры, я слышу свидетельство, он говорит, знаете, радио по сегодняшний день говорит, но я его уже не слышу. И знаете, мне настолько понравился вот этот пример. Отложите всякую злобу. Вот она у нас есть, дорогие мои. И вот получается, не зря в свое время Иисус Христос говорил, что вы примете силу, когда? Когда сойдет Дух Святой? Вот для этого нам нужна молитва и непрестанно молиться, потому что вот оно у нас всегда есть. На наших полочках, в нашей плотской природе вот эти, знаете, то злоба, то коварство. И как только нас где-то что-то зацепит, сразу идет в первую очередь наша плоть. Пусть Господь благословит нас, дорогие мои, устроять из себя. И Божье Слово здесь говорит именно для верующих драгоценность. Вот почем узнается верующий человек? Это тот человек, который устрояет из себя, подвергает себя где-то и терпению, и смирению. Вот это правильное благовествование, это правильный путь, когда мы доверяемся Божьей благодати. Лучше промолчать, лучше поплакать где-то в подушку или отдельно в комнату. Пошел, друзья дорогие, но пусть не выходит из уст наших то, что плотское, то, что мешает Божьей благодати проникать в наше сердце, то, что мешает строить наш дом. И знаете, когда красивый дом, когда мы куда-то едем в какие-то страны, есть достопримечательности города или той

Богослужение, что Бог нас благословил, услышал наши молитвы, услышал. Дорогие мои, я хочу обратиться к тем, может, и мы сегодня проходим этот жизненный путь и где-то боремся. Борьба внутри, плоть одолевает, силы нету. Знаете, может, теща, может, еще подобный человек, может, на работе, на учебе, может, в семье что-то так вот трудно идти. Друзья, дорогие, мы как одна семья. Для этого мы собираемся на молитвы, на богослужение, молиться друг за друга, поддерживать друг друга, чтобы Господь дал нам сил пред лицо Господа, чтобы Бог ответил, чтобы Бог услышал, чтобы вместе помолиться, чтобы взять в Доме Божьем, в молитве силу, чтобы нам побеждать Божьей силой. И пусть наша вера, она укрепляется и утверждается Господом. Поэтому давайте поднимемся на наши ноги для молитвы.

В одном селенье на краю был домик с садом, как в раю. Там проживал отец и сын, на двух деля хлеб и камин. Имели гордость, галерею, картин Ван Гога, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо, других. Но стих вот этот не о них, а о войне, что в край пришла и сына вечность забрала. На полный рост, закрыв собою, он друга спас на поле боя, и словно птица в ту сторонку к отцу влетела похоронка, неся с собой печаль и муку, непоправимую разлуку с сыном, которого любил. Потускло все, чем раньше жил. Но вот к отцу зимой однажды военный постучался дважды, сказал, что воевал он с сыном, и вот принес отцу картину. Отец на полотно смотрел и видел сына в 20 лет. Его глаза до боли схожи, портрет отцу стал всех дороже. И прежде, чем вести к камину, гостей он вел к портрету сына. И вот отец, печалью ранен, завет оставил, умирая. Аукцион был первым делом, созвав богатых, сильных, смелых, предложено купить картины, и начали с портрета сына. А стол ударил молоток, призвав к торгу всех знавших толк. Просили 300, 200, 100. На стук не отвечал никто. Ведущий вышел наперед. $100! Ну, кто дает? Купите сына, вот, берите. Но зал кричал: других несите. Дороже есть у вас картины, и уберите портрет сына. Но вдруг с последних мест привстал садовник, что тут проживал. За $10 куплю, все, что имею, отдаю. Прекрасно, 10, больше кто? Но сына не хотел никто. Все продано, слова звучали. Давай коллекцию, кричали. Садовник, сына забери и прочь с картиной уходи. Но вдруг замолкли, сбившись с толку. Ведущий молоток на полку положил и, достав листок, всему тот час подвел итог. Аукцион окончен, сыну посвященный. Послушайте, народ смущенный. Завет отца я вам читаю. Я все именье завещаю тому, кто примет портрет сына. Сегодня схожая картина. Вселенной даром дарят сына того, кто всех людей спасает и Царство Божье обещает. Но как на том аукционе ответ звучит в простом жаргоне: зачем нам сын? Давай другое, хотим веселья и покоя, а сына пусть возьмет садовник, больной или бедный, или плотник. Отец небес всех умоляет: примите сына, сын спасает. Но вновь, как прежде, есть ответ: не нужен сына нам портрет. Последний раз бьет молоток, последний раз звучит звонок,
последний раз всем возвещая о том, что есть дорога к раю и что наследство есть в картине тому, кто в сердце примет Сына. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто перед тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. И ныне чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя. Псалом 38, 6-8 стих. Жить надеждой. Размышляя о существовании человека, Давид приходит к выводу, что наша жизнь — это пар. Эту мысль подхватывает Иаков, напоминая нам, что наши дни не в нашей власти. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Иакова 4 глава, 13-14 стих. В одном из гимнов есть такие слова: «Пусть мгновенна быстротечность этой жизни на земле. Каждому отведено определенное количество лет. Библия говорит, человеком положено однажды умереть, а потом суд». Евреям 9:27. Хотя жизнь на земле коротка, она не должна быть бесцельной. Многие живут так, словно на этом все заканчивается, мало задумываясь над тем, что будет после смерти. Человек задается вопросом: «Зачем я здесь?» Ответ можно найти у того, кто создал нас, не у наших родителей, а у нашего Создателя. Псалмопевец напоминает, что есть Тот, Кто устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей, и добавляет: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, 13, 14 и 16 стих. Он не только создал нас, но и заплатил великую цену за наше искупление. Наша жизнь имеет ценность и смысл во Христе. Надейтесь на Него.

держись того, кто знает боль твою. Иисус все знает, сердцем сострадает.

Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Притчи 12.1.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

0: часы пробили 4, и Иосиф был на месте взволнованный и счастливый. Радость и уверенность в своем будущем счастье светилась в его глазах, когда он вошел в дом. Голос Долорес слышался сверху. «Поднимись сюда, Иосиф!» Перепрыгивая ступеньки, Иосиф помчался наверх. На верхней ступеньке стояла Долорес. Взгляд ее был торжествующий. На ней было длинное белое платье. Оно подчеркивало ее прекрасную фигурку. Лицо ее от ожидания раскраснелось, глаза блестели. Ее длинные русые волосы были наполовину прикрыты фатой, расшитой нежными белыми цветочками. «Как тебе мое платье нравится, Иосиф?» «Как нравится, Долорес? Это просто сказочно!» «Вот это я только и хотела слышать!» — весело смеялась Долорес. «Теперь можешь снова идти вниз, а ты сегодня тоже очень нарядный!» Он в нерешительности остановился на ступеньках. «Что случилось, Иосиф?» «Как ты думаешь?» — серьезно сказал он. «Перед нами сейчас ответственный шаг. Может, нам, прежде чем мы поедем на венчание, помолиться Богу и попросить Его помощи, пусть Он нас ведет?» Они вместе склонились возле ее кровати. Иосиф помолился первый. «Дорогой Господь», — сказал он, — «благодарю Тебя за Долорес. Благодарю за то, что мы через Тебя и Твоей любовью связаны. Господи, Ты знаешь, как нас огорчает отношение моего отца. Мы не знаем, что приготовило нам наше будущее, сколько радости, сколько страданий, но что бы нас ни ожидало, помоги нам оставаться верными Тебе. А мне помоги стать хорошим мужем для Долорес. Дай нам обоим здоровье, силы и что нам еще понадобится, чтобы следовать за Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь». Потом молилась Долорес. «Дорогой Отец Небесный, и я хочу Тебя благодарить за то, что Ты послал в мою жизнь Иосифа. Он меня в прошедшие 3 года сделал такой счастливой. Помоги мне стать ему хорошей женой и верной спутницей жизни, которая с ним будет делиться не только радостями, но и все свои заботы. Помоги нам не ожесточаться против его отца, но относиться к нему с любовью. Подари нам, Господи, возможность примирения с ним. Во славу Иисуса Христа. Аминь». В 4-местной коляске Джеди Бейса они отправились на венчание. Иосиф и Долорес впереди, Виргиния и Фредди сидели сзади. В 6 часов началась простая, но впечатляющая церемония венчания молодых в доме Гельберта Льеньерда. На какое-то мгновение в комнате установилась торжественная тишина. Гельберт молился и, благословляя, возложил руки на сочитывающихся. Иосиф поцеловал свою невесту. Потом Виргиния поцеловала их обоих. Уже не первая пара сочеталась здесь, в большой жилой комнате Леньерда, но это ни в коей степени не умаляло чувство счастья, которое наполняло Иосифа и Долорес. Это была их свадьба. Никто не мог забрать у них этого счастья. На обратном пути говорили мало. Молодая чета, сидевшая спереди, была слишком счастлива, чтобы много говорить. А Виргиния и Лавелл тоже молчали. Свадебный ужин был уже готов, когда они приехали к Бейсам. Джеди и его жена встретили молодых с распростертыми объятиями и пожелали им для совместной жизни Божьего благословения. Весь вечер проходил спокойно и счастливо. На следующее утро новобрачные отправились в свадебное путешествие на запад. Они хотели несколько дней побыть одни. Было так много, о чем хотелось поговорить и спланировать для будущего. При этом речь шла не только о новом жилье и совместной жизни, но и о призвании служить Богу и о требованиях к ним, как к семье. Иосиф и Долорес хотели быть полезными в делах Божиих. Иосиф Амстронг и его молодая жена устроились в одной половинке 8-комнатного дома Джона Гаксера. Иосиф работал у Джона. Помимо этого, он имел свое собственное хозяйство. Он купил себе жеребенка, а потом продал его с выгодой в $60. Каждый день Иосиф молился о том, чтобы Господь посылал им все необходимое для их совместной жизни. Так прошел год, а Бинет ни разу не пригласил сына с женой к себе в гости. Анни каждый день плакала, потому что это ее страшно угнетало. Виргиния, найдя себе работу, ушла из дома, и жизнь Анни стала совсем одинокой. Она искала утешения и силы в молитвах. Без Божьей помощи разочарование и огорчение, которые сыпались на нее так обильно, наверное, бы ее совсем пригнули к земле. Ее твердая вера в то, что все зависит от Божьей любви и милости, давали ей силы дальше надеяться, что день примирения должен когда-то наступить. Она никогда не сопротивлялась идти теми путями, которые уготовил ей Бог, но всему, что ей посылалось, она послушно говорила «Аминь», потому что была уверена, что Бог держит над ней свою охраняющую руку. «Иосиф», — сказала она как-то в воскресенье, «почему бы вам с Долорес не прийти сегодня разок к нам на обед?» Она, как и каждое воскресенье, снова проложила себе через людскую толпу путь к сыну, чтобы иметь возможность поговорить с ним хоть несколько минут. «Разве отец нас пригласил?» «Нет. Он сказал, чтобы я тебя не приглашала. Но пусть это вас не беспокоит. Если наше общество ему не подходит, пусть кушает отдельно». «Я бы хотел, мама, чтобы он нас пригласил. А что, если вы сегодня на обед поедете к нам?» «Это безнадежно, Иосиф. Он себя настроил вас тоже не посещать. Долорес вчера звонила нам и приглашала нас. Он отказался». Но Бог иногда ведет своих детей неожиданными путями, и те, кто в Него верят, Ему доверяют и получают новую надежду, когда им открывается Его милость. Однажды вечером зазвонил в доме Бинета Амстронга телефон. На другом конце провода звучал совсем знакомый голос. «А, Мильтон Коллинз, вы со своей женой находитесь на вокзале? Ну, естественно, я сейчас же за вами приеду. Нет, вы нам не помешаете». Бинет повесил трубку. «Я поеду в город, заберу с вокзала господина Коллинза с его женой», — крикнул он на ходу Анни, которая хлопотала на кухне. «Они в городе покушали так, что ничего готовить для них не надо». «И что это их сюда привело?» «Они здесь проездом по дороге к побережью, где хотят посетить некоторых своих родственников. Они пробудут у нас один или два дня». «Не смотри так ошалело», — сказал Бинет резко. «Для меня это честь, что они нас за друзей считают. Может, я произвел на них хорошее впечатление». Они не пробыли и 5 минут в доме Амстронгов, как Мильтон Коллинз начал спрашивать про Иосифа. Такой интерес к его сыну злил Бинета, но он старался не подавать вида. «Нам бы очень хотелось его навестить, прежде чем мы отправимся дальше», — сказала Эвалена. «Правда, Мильтон?» «Да, именно так. В этом молодом человеке есть что-то такое, что я никогда не забуду. Он все еще так же крепко стоит на путях веры, как тогда». «Думаю, что да», — отвечала Анни. «Как ты думаешь, Бинет?» Бинет нервно передернул плечами. В его глазах недоброжелательность сменялась неуверенностью. Что ему на это отвечать? Больше всего ему хотелось сейчас уйти отсюда, но на это не было никакой причины. Хоть бы телефон зазвонил, что ли, или кто-нибудь в дверь постучал, чтобы прервать этот неприятный разговор. Анни не спускала с него глаз и ждала ответа. К тому же тут сидели господин Коллинз со своей женой и тоже были в ожидании. «Ну», — произнес он после короткого молчания, и голос его звучал хрипловато, словно натреснуто. «Руководители церкви в нем уверены, если судить по тому, как они поручают ему работу в церкви. Мне еще никогда не приходилось слышать, чтобы в воскресной школе руководил 22-летний». «Великолепно», — сказал Мильтон Коллинз. «Действительно хорошо, а? Мне на самом деле очень хочется с Иосифом встретиться. Может, мы завтра поедем к нему на обед? Мне, конечно, неудобно самому себя предлагать. Анни, может, ты это организуешь?» «Я охотно это сделаю. Они очень обрадуются вашему приезду, правда, Бинет?»
1: «Что?»
0: «Конечно!» Бинет нервно провел себя по носу. Бинету ничего больше не оставалось, как сопровождать двух своих друзей в дом сына. Они же не могли и предполагать, что он там еще никогда не был, и это не должно было ни в коем случае выйти на свет Божий. По дороге Бинет говорил о погоде, об урожае, про свою ферму, про что угодно, только не о своем сыне Иосифе. Дверем открыла Долорес. «Сердечно всех приглашаем!» — произнесла она и поцеловала Анне в щеку. «Я так счастлива познакомиться с вами, господин Коллинз. Иосиф мне часто о вас рассказывал. Заходите, пожалуйста, в зал и рассаживайтесь. Иосиф должен появиться с минуты на минуту». «Могу я тебе чем-нибудь помочь, Долорес?» «Нет, спасибо, мама, у меня все уже готово». Из кухни доносился вкусный запах. Когда Иосиф вошел в комнату, Долорес и гости сидели и весело болтали в непринужденной обстановке. «Иосиф!» Мильтон Коллинз встал и пошел через всю комнату к нему навстречу. «Ты не знаешь, как я рад с тобой снова увидеться, да еще в твоем доме. У тебя хорошая жена, Господь тебя благословил, Иосиф». «Спасибо, господин Коллинз. Хорошо, что вы решили побывать у нас в гостях. Как вы себя чувствуете, госпожа Коллинз? Я так рад, что мы снова встретились. Отец, как у тебя сегодня самочувствие?» И он сердечно пожал ему руку. «Спасибо, хорошо», — сдержанно ответил Бинет. «Мама, я убежден, что для тебя это была замечательная неожиданность, да?» «Самое счастливое за последнее время», — улыбаясь, ответила она. Эта улыбка вызвала к жизни в глазах у Анни такой чудесный блеск, какой Иосиф не видел в них уже долгие годы. Долорес была замечательной хозяйкой, и никто не мог, уходя, сказать, что плохо провел время, даже сам Бинет. Он был на редкость приветлив, хотя не принимал участия в беседе, но иногда говорил что-то, так что у Коллинза не могло проявиться подозрение, что отец и сын не понимали друг друга. Он играл свою роль очень хорошо, так что сама Анни душевно отдыхала. Ну, настоящий артист. «Ну, теперь ваша очередь побывать у нас», — сказала Анни, собираясь уходить. «Большое спасибо, мама», — ответила Долорес. «Но таких формальностей мы придерживаться не будем. Мы всегда тебе будем рады. Так что не откладывайте и приезжайте снова. Лавелл тоже давно у нас не был, а Виргиния уже в воскресенье не работает, я думаю». «Нет, конечно». «Что, если в воскресенье все к нам на обед приедете? Сегодняшняя встреча была такой короткой. Можно надеяться?» «Это пусть Бинет решает», — последовал ответ Анни. Бинет откашлялся, несколько раз провел рукой по краю шляпы, потом сказал. «В этом деле последнее слово за Анни». В его голове мысли смешались, и он просто не нашел в этом случае удобной, удачной отговорки. «Иосиф», — сказал Коллинз и подошел к нему поближе. «Вы обязательно должны разок побывать у нас. Я это говорю вполне серьезно. Если вам вдруг захочется купить себе собственную ферму, то помните, что у нас на Западе, совсем недалеко от нашей общины, есть хорошие фермы. А такой молодой человек, как ты, Иосиф, в нашей церкви очень был бы нужен. Я верю, что у Бога с тобой еще много планов, Иосиф. До свидания. Какое у тебя образование?» Коллин стоял уже на нижней ступеньке лестницы, а Бинет между тем уже ушел к воротам. «Я закончил только среднюю школу». «Но он учится почти каждый вечер, господин Коллинз», — вступила в разговор Долорес. «Это ты хорошо делаешь, Иосиф». «Почему он об этом спрашивал?» — хотела знать Долорес, когда они остались снова одни. «Наверное, подумал, что мне это необходимо». На следующее воскресенье у Бинета были на редкость сильные головные боли, и Анне пришлось позвонить сыну и сообщить, что их приезд отменяется. Бинет искал себе помощника для уборки урожая, но никого не мог найти. Один он никак не мог справиться со своей работой в винограднике. Лавелл был еще слишком молод, да если бы он был и старше, то у него было достаточно работы на ферме. Кроме того, он еще школьник, ему еще целый год учиться. Грозди созрели, их обязательно нужно срезать, но по какой-то необъяснимой причине Беннет никого не мог нанять себе на работу. Сложившиеся обстоятельства сделали его болезненно раздражительным. Становилось очевидным, что он потеряет много денег, а это было, по его понятиям, самое страшное, что с ним могло случиться. У него пропал сон и аппетит. Когда Анни была дома одна, она позвонила Иосифу. «Сынок, у отца много работы в винограднике. Она захлестнула его с головой», — сказала она. «Виноград надо обязательно отправить на рынок, а он никак не может найти никого, кто бы ему помог. Один мужчина помогал ему полдня, но потом больше не пришел». «Да, жаль, конечно. А почему он не обратится к Ирне?» «У Ирни тоже нет времени». «Может, он его не спрашивал?» «Спрашивал. Я это точно знаю. Отец трижды был у него. Такой нервный, раздражительный он еще никогда не был. Может, ты выберешь время, чтобы ему хоть один денек помочь? Если я встану в половине третьего или в три и сначала свою работу сделаю, то я смогу после обеда приехать к нему и несколько дней помочь в отправке винограда на продажу. При этом я смогу попутно и кое-какие свои дела справить». «Но это же будет для тебя двойная нагрузка, Иосиф. Это ты долго не выдержишь». «Несколько дней я, наверное, смогу, мама. Я рад, что ты позвонила. Попробуй одолжить у Джона

все снова и снова пытался с ним заговорить. «У меня просто сердце разрывается», — жаловался в тот вечер Иосиф. «Почему он так осложняет жизнь не только мне, но и себе?» «Свою оплату за труд ты получишь в небесах, Иосиф», — успокаивала его Долорес. «Я же помогаю ему не потому, что жду от него оплаты. Я это делаю, чтобы ему показать, что я на него не сержусь и ничего против него не имею. И хочется маме жизнь облегчить. Он, наверное, дома все это время вел себя ужасно». «А ты завтра снова поедешь в виноградник?» «Да, я собираюсь. И если он опять так будет с тобой обращаться, меня это не остановит». Иосиф ездил в виноградник отца и помогал ему в уборке урожая не только на следующий день, но целую неделю. И до последнего дня Беннет Амстронг не только ни разу не разговаривал, но даже и не смотрел в сторону сына. Когда в конце недели Иосиф пришел домой, он опять был готов заплакать. Усталый от тяжелой работы и постоянного недосыпания, он положил голову на стол и застонал. «Нет никакого смысла заботиться о моем отце. Лучше всего было бы сейчас же отсюда уехать, чтобы он от меня наконец избавился. Он ведет себя так, будто я его злейший враг. Но Бог знает, что я только хотел ему помочь. Может, он думает, что ты собираешь ему на голову горящие уголья, а это он не может перенести. Я тут ничего изменить не могу. Бог видит, что я это делал из любви, к тому же он мой отец, Долорес, ведь он никак не мог найти себе помощника. Успокойся, Иосиф, мне это так же больно, как и тебе. Я этому верю. Да, Иосиф, разве мы не одно целое? Что тебе боль причиняет, то и меня ранит. Разве я не обещала во всем, в заботах и в радости быть с тобой? Да, ты обещала. Иосиф притянул Долорес к себе. И теперь ты понимаешь, почему прежде чем ехать венчаться, я предложил вместе помолиться. Тогда, Иосиф, я не так все понимала, как сегодня. И ты будешь поддерживать меня независимо от того, как отец себя будет вести? Ну, Иосиф, ты же знаешь. Долорес обняла его за шею. А что, если мы себе поищем ферму на западе? И как скоро? Как только сможем. Если ты считаешь, что так будет лучше, то я согласна.

уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Я пока еще на земле, я еще пока на пути, на твой свет в непроглядной мгле. Я стараюсь, Господь, идти. Шум дорог оглушает дух, но и в шуме ищу покой. Я пытаюсь настроить слух, чтобы голос услышать твой, чтобы сквозь агрессивный рев быть с тобой на одной волне, чтобы не умерла любовь, чтобы не пошатнуться мне. И пусть манит огнями мир, ересь так истошно орёт, я в тебе набираю сил, знаю, милость твоя ведет, знаю, ты выбирал тропу, сам прошел по ней до меня, значит, знал ты, что я смогу, значит, выйду, как из огня. Мне без связи с тобой никак, в навигаторе сбит маршрут, видишь? Как неуверен шаг, указатели нагло врут. Боже мой, я еще на земле, я еще пока на пути. На твой свет в непроглядной мгле я стараюсь, Господь, идти. Прорываюсь, а тело рвет, как колючками суета. Лицемерие наотмашь бьет, и догнать норовит беда. Мода вновь опутать спешит, и соблазны липнут к ноге, и за локти цепляет быт. Я пока еще на земле. Здесь, как прежде, стоят кресты, на которых хотят распять. Зависть вяжет в узлы мосты. Боже, дай мне тебя вдыхать. Будь во мне, ведь ты знаешь путь. Верю, все от тебя, мой Бог. Помоги же мне не свернуть среди тысяч кривых дорог. Дай мне шоры, как у коней, и я буду держать свой взгляд на благой чистоте твоей, чтоб святой быть, как Бог мой свят. Мне с тобой не страшны ветра, ты прибежище на земле. Помоги мне, Отец, всегда быть с тобой на одной волне.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

являемся единственными земными существами, которые задаются вопросами о смысле бытия. Нас волнуют три основных вопроса: откуда я, для чего я живу, куда я иду. Над этим размышляли многие. Философ Ганс подчеркивает, что от философии не следует ожидать каких-либо ответов. Он пишет: «Философия редко дает окончательное решение содержательных вопросов. Она является дисциплиной постановки проблем, а не наукой, выявляющей сущности и получающей результаты. Для нее новая проблема, перспектива гораздо важнее, чем хотя бы частичное решение традиционного вопроса». Поэт Герман Гессе пишет: «Жизнь бесцельна, ужасна, глупа и все же чудесна. Она не смеется над человеком, но ей до него столько же дела, сколько до дождевого червя». Французская писательница-атеистка запуталась в бесцельности жизни. Она спрашивает: какой же смысл имеет жизнь, если она радикально уничтожается, превращается в ничто? К чему она тогда была? В конечном счете бессмысленно все. Красота жизни, поступки людей, решительно все. Жизнь абсурдна. Такие науки, как психология, биология, медицина, тоже не могут дать нам ответ, так как вопрос о смысле не входит в их компетенцию. Некоторые люди видят смысл в жизни в том, что они хотят творить добро. Многие лелеют эту гуманную идею, не являющуюся еще чисто христианской. Хотя христианам тоже поручено делать добро, однако творящий добро еще не является христианином. Другие хотят стать знаменитыми. Спортсмены стремятся получить звание чемпиона мира и завоевать золотые медали. Деятели искусства ищут признания на сценах мира. Хотят создать себе бессмертие, продолжить свою жизнь в детях или в обществе. Другие желают увековечить себя в стихах, мемуарах, дневниках. Не следует забывать, что всякая мирская слава кратковременна. После смерти мы ничего от нее не имеем, ибо там, куда мы идем, нет более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Екклезиаста 9:6. Если жизнь наша сотворена Богом, то она может иметь смысл только тогда, когда прожита с Богом и под Его руководством. Сердце человека, даже если бы оно обладало всем счастьем этого мира, осталось бы неспокойным, пустым и неудовлетворенным, если бы не нашло мира в Боге. Поэтому спросим у Бога, в чем заключается смысл жизни. Кратко сформулируем это в трех пунктах. Бог хочет, чтобы мы уверовали. Без спасительной веры в Господа мы погибнем. Поэтому Павел сказал темничному стражу в Филиппах: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». В этом смысле Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Поскольку это спасение имеет первостепенное значение для всякой человеческой жизни, Господь Иисус прежде всего сказал расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Спасение души с точки зрения Бога имеет преимущество перед исцелением телесным. Когда мы спасены, мы служим Богу. Служите Господу с весельем. Псалом 99:2. Как последователи Иисуса Христа, мы должны так построить свою жизнь, чтобы спасать других. Люби ближнего своего, как самого себя. Матфея 22:39. Этой заповедью Бог обязывает нас любить не только тех, кто живет в Африке или в Чили, но и тех людей, которые непосредственно верены нам: супруга или супругу, детей, родителей, соседей, товарищей по работе.
Библия предвидит, что мы любим самих себя, но эта любовь должна распространяться и на ближних. То, что мы сделали в вере, Библия называет плодами нашей жизни. В отличие от всех приходящих достижений, плод любви пребывает. Иоанна 15:16. Бог хочет видеть их и в конце нашей жизни и спрашивает нас, что мы сделали с доверенными нам талантами, жизнью, временем, деньгами, дарованиями. Даже чаша холодной воды, поданная во имя Иисуса, имеет значение для вечности. Матфея 10:42.

Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Притчи 12.1.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Тема нашей сегодняшней беседы – семья. Думаю, что важность этой темы не вызывает сомнений, не так ли? Многие семьи сегодня страдают от того, что не имеют правильных руководящих принципов, которые помогли бы им нормально функционировать. Как никогда раньше, семья сегодня является центром всеобщего внимания. Кто только не высказывался по этому поводу. И психологи, и социологи, и врачи, и даже архитекторы. И неудивительно, что столько заблуждений в этой области. Но как мы должны быть благодарны, дорогие друзья, что можем знать мнение самого Бога относительно этого важного вопроса? Он сам дал нам руководящие указания, как строить семейную жизнь, каких взаимоотношений в семье надо придерживаться. Наши сегодняшние рассуждения будут основываться целиком и полностью на Слове Божьем. Поэтому советую вам взять карандаш и бумагу и записать места из Священного Писания и самые важные мысли. Все это может вам потом пригодиться. Прежде всего, мы рассмотрим значение взаимоотношений внутри семьи. Затем, на основании Слова Божьего, рассмотрим, каковой должна быть жизнь христианина, и сравним эту жизнь с нашей. И, наконец, рассмотрим некоторые практические советы. Как провести в жизнь те истины, которые нам открылись в Библии? Основной вопрос, о котором мы сегодня побеседуем, звучит примерно так. Какие руководящие указания дает мне Бог в Слове Своем, чтобы я в отношении моей семьи поступил правильно? Прежде всего, обратим наше внимание на важность взаимоотношений внутри семьи. Библия неоднократно говорит о том, какое большое значение придает семейному единству Бог. На это есть две основные причины. Первая – то, что взаимоотношения в нашей семье непосредственно влияют на наши отношения с Богом. Это особенно ясно сказано в первом послании Петра, в 7 стихе 3 главы. Слушайте. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах». Вы понимаете, апостол Петр говорит, что эффективность моей молитвенной жизни зависит от моих отношений к моей жене. Затем в послании к Титу есть наставление пожилым женщинам, как учить молодых жен. «Любить мужей и детей, быть заботливым и покорным». Почему это так важно? Павел пишет, чтобы не порицалось Слово Божие. То есть, если эти правила нарушатся, то этим наносится бесчестие Божьему Слову. А грех против Божьего Слова – это грех против самого Бога. И это не единственное место в Библии, где говорится о тесной связи семейной и духовной жизни. Откроем первое послание к Тимофею, 5 глава, 8 стих. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Как видите, отношение Бога к семейным проблемам весьма серьезно. В очах Божьих быть хорошим христианином, но плохим семьянином – противоречие. Поэтому наша семейная жизнь, наше отношение к близким – важнейшая часть хождение перед Богом. И разве это так странно? Ведь семейная жизнь – это проверка нашей новой жизни во Христе. И разве не выявляется именно в общении с домашними наша истинная натура, наше подлинное лицо? Потому что вся наша жизнь проходит ведь у них на глазах. Разве могут окружающие нас знать так, как знают нас члены нашей семьи? Произвести хорошее впечатление на чужих людей сравнительно нетрудно. Например, мы можем помочь нашему другу в нужде, и люди будут думать о нас, что мы очень добры и сострадательны. Или же по нашим молитвам заключить, что мы находимся в тесном молитвенном общении с Господом. В то же время мы прекрасно знаем, что человек может жить одной жизнью в обществе и совершенно другой в кругу семьи. Только тогда, когда моя жена видит, что жизнь моя мотивируется любовью и преданностью Богу, только когда мои дети видят мою радость в Боге во всех обстоятельствах, только тогда можно сделать вывод, что я действительно обладаю жизнью Христовой. Один брат, будучи сам отцом, обыкновенно спрашивал детей из верующих семейств относительно их родителей. Особенно, когда он видел, что вся семья служит Господу, даже когда дети стали взрослыми. Обыкновенно он обращается с таким вопросом. «Скажи, что могло привить тебе такую любовь к Господу?» И знаете, какой ответ чаще всего он слышал? Пример родителей. Они жили так, как верили. Вера их не расходилась с жизнью. Так что и достоинства, и недостатки нашей духовной жизни неизбежно проявляются в повседневной семейной жизни. Вторая причина, почему так важна в очах Божьих наша семейная жизнь, это ее прямое влияние на наше свидетельство, на наше служение окружающим. В послании Тимофею Павел говорит об ответственности тех, на кого возложена забота о церкви, то есть о руководителях церкви. В третьей главе первого послания, в 4 и 5 стихах, он говорит, каким должен быть епископ или служитель Божий. Слушайте. «Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о Церкви Божией». Это одно из нескольких мест Библии, где подчеркивается, что обязанность пресвитера перед семьей важнее даже, чем его обязанность перед церковью. Иначе говоря, прежде чем человеку поручить служение в церкви, надо убедиться, что он справляется с управлением своей семьей. И если в семье что-то не в порядке, выбирать его на духовное служение не следует. Но превыше всего, разумеется, наша обязанность перед Господом. Взаимоотношения с Небесным Отцом должны стоять на первом месте, а на втором – церковь – нет, свидетельство верующим – тоже нет. На втором месте – семья. Нелады, возникшие в семье, могут нанести непоправимый ущерб и всему остальному в нашей духовной жизни. Это очень важно, и забывать об этом никак нельзя. Таким образом, на втором месте должна стоять семья. Не церковь, не служение, не свидетельство, а именно семья. Не исполняя своей обязанности в семье, мы не имеем права участвовать в духовном служении и брать на себя ответственность за это служение. Пренебрежение этой очень важной истины наносит непоправимый ущерб не только нашей духовной жизни, но и делу Божьему. Прежде чем говорить о нашем отношении к домашним, посмотрим, каковы должны быть наши отношения к окружающим нас людям. Как верующие, мы связаны друг с другом не только физическими семейными узами, прежде всего мы члены единого Христова тела. Понять и усвоить эту истину чрезвычайно важно. Мужчина и женщина в верующих семьях стоят перед лицом Бога не только как муж и жена, но и как брат и сестра во Христе. Отец и сын не должны забывать, что во Христе они братья. И все, что говорится в Библии о принципах и правилах христианской жизни, относится к каждому из них без исключения. Посмотрим, что же говорит Слово Божие об отношениях между людьми. Какие основные принципы должны руководить нами? Сегодня мы укажем на 3 таких принципа. И от того, как применяются эти принципы, зависит жизнь нашей семьи. Во-первых, в любой христианской здоровой семье руководящим указателем и конечным авторитетом должна быть Библия. Во-вторых, в основе всех действий и поступков должна быть любовь. И в-третьих, смирение должно быть нашим образом жизни. Рассмотрим каждый из этих пунктов в отдельности. Прежде всего, Библия. В каждой здравой христианской семье она должна быть надежным, авторитетным путеводителем, то есть руководством. Посмотрите вокруг. Сколько несчастных семей, сколько разбитых браков. И все это потому, что у людей нет надежного компаса, верного руководства ни при заключении брака, ни в дальнейшей жизни. Неудивительно поэтому, что в мире наблюдается небывалый рост разводов. Но печальнее всего то, что эта проблема имеет место даже среди верующих. А ведь они имеют Слово Божие, ясное откровение от Бога, как им поступать в отношении друг друга. Библия – путеводитель для каждой счастливой семьи. Без нее она как без руля. Но что это значит применять Библию как руководство в семье? Это значит, что еще до свадьбы обе стороны, муж и жена, соглашаются, что в будущей семейной жизни они будут верно следовать Божьим повелениям. Они договариваются, что во всех случаях жизни Библия будет их советником, судьей и руководителем, что каждый член семьи будет стараться угождать прежде всего Богу, а не своим человеческим желаниям и чувствам. Этот принцип жизни ученик Христа должен иметь в основе своей семейной жизни. Для того, чтобы регулировать семейную жизнь согласно Слову Божьему, нам следует лично пребывать в Слове, то есть читать, размышлять над ним, изучать наизусть основные ее истины. Надо постоянно искать, в чем состоит Божья воля, и подчиняться голосу Духа Святого. Вот что мне рассказал один мой знакомый. Однажды утром, проводя, как обычно, время за чтением Библии и молитвой, в Евангелии от Марка он прочел такие слова: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Прочтя это, он вспомнил вчерашний разговор с женой. Она опять опоздала с обедом, хотя он предупредил ее заранее, что время у него будет очень ограничено. Но она, конечно, забыла, и он, конечно, рассердился и не скрывал своего раздражения. На следующий день, во время чтения Библии и молитвенного общения с Господом, он просил Духа Святого научить его, как стать послушным учеником Христа. После чтения этих стихов ему стало ясно, что он должен немедленно пойти и извиниться перед женой за свое раздражение и резкие слова. Правильное отношение к Библии помогло этому брату увидеть себя во свете Слова Божьего и понять волю Божию для него в данной ситуации. И возникшая была трещина в семейных отношениях быстро исчезла. Итак, дорогие друзья, Библия – это основное руководство в семейной жизни. Второй принцип, на котором должна основываться христианская жизнь – это любовь, как мерило всех поступков каждого члена семьи. Любовь, как внутренняя движущая сила. Иисуса Христа однажды спросили, какая заповедь наибольшая? Об этом написано в 22 главе Евангелия от Матфея. Помните, что Иисус ответил? Самая главная заповедь – это любовь Господа Бога. Но это еще не все. Он тут же добавил, вторая же подобная ей – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Эти две заповеди Христос положил в основу нашей христианской нравственности. Эти две заповеди заключают в себе всю суть нашей морали. Иисус подчеркивал это непрестанно. Любовь способствует сближению людей, и она же разрешает множество людских проблем. Апостол Яков называет эту заповедь «законом царским». Петр пишет, что любовь покрывает множество грехов. В послании к Коринфянам апостол Павел ставит любовь превыше всего остального. Хотя нужду в любви признают все, но что такое любовь, над этим задумываются лишь немногие. Что она из себя представляет? В чем заключается ее сила? Как она действует? Почему Иисус велел нам любить друг друга? Как мы можем определить эту любовь? Иногда, чтобы дать какому-то понятию четкое определение, хорошо прибегнуть к помощи так называемого негативного определения. Иными словами, давайте посмотрим, чем любовь не является, какие ее определения неверны. Прежде всего, любовь в библейском значении этого слова не сводится к одному только чувству по отношению к кому-то. Христос ясно не имел в виду просто чувства, эмоции, когда велел нам любить ближнего. Наши чувства изменчивы и недолговечны. Ими трудно управлять. Здесь явно нужно что-то более надежное. Здесь речь идет о волевом акте, направленном на благо определенного человека. Это мы видим в Божьей любви, проявленной к нам в Иисусе Христе, как написано в Евангелии от Иоанна в 3 главе 16 стихе, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Давайте зададимся вопросом, если Бог, видя мир в нужде и любя его, ограничился бы только этим чувством и ничего бы не сделал во имя этого чувства, могли бы мы назвать это любовью? Думаю, что нет. По Библии любовь всегда побуждает к действию. В послании к римлянам, в 5 главе 8 стихе сказано, «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Этот стих приводит нас к еще одному важному выводу о свойствах истинной любви. Любовь не зависит от того, насколько человек ее заслуживает. Наоборот, любовь Божия к нам проявилась тогда, когда мы были противниками Ему. Это только означает, что настоящая любовь не смотрит, достоин ли ее человек или нет. Божья любовь простирается на всех без исключения. Никаких условий при этом Бог не ставит. Принять ее может любой. Поэтому и нам Христос повелел любить даже наших врагов, делать добро и тем, кто нас преследует. Истинная любовь обладает свойством преодолевать самые трудные обстоятельства, разрешать самые запутанные семейные проблемы, примирять самых непримиримых людей. И это все относится к семейным трениям, которые продолжаются годами. И тут мы подошли к еще одному свойству любви. Дело в том, что сами мы не в состоянии любить так, как велит нам Господь. В послании к римлянам, 8 главе, 7 стихе сказано «почему?». «Потому что плотские помышления

Потом следуют другие плоды, и все они истекают из плода любви. Таким образом, только от Духа Святого можем мы обрести ту любовь, которую обещал нам Христос. Только тогда для нас не будет трудно любить и тех, кто ненавидит нас. Любую обиду, любую горечь, даже накопившуюся годами вражду, мы сможем такой любовью преодолеть. Не наши зыбкие чувства, но сила Духа Святого поможет нам любить настоящей любовью, любить искренно, любить действенно, любить на благо ближнему. Относится ли все это к семье? Конечно. Библия, например, учит меня любить мою жену. Притом любить ее так, как и Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Это написано в послании к Ефесянам, 5 главе и в 25 стихе. Так ли мы, мужья, любим своих жен? Счастливы ли мы видеть их радость? Не бываем ли мы с ними грубы или равнодушны? Всегда ли мы относимся к ним с пониманием и терпением? Видны ли в нас признаки истинной любви? Любить жен – это не просто наше благое намерение, это прямое повеление самого Бога. Это значит, что Бог велит нам принимать их такими, какими Он их сотворил, делать им добро, посвятить им самих себя. Только это можно будет назвать любовью. Напомню еще раз, что говоря о любви, мы не говорим о чувствах, не о эмоциях или сентиментальных мотивах. Это все важно и нужно, но мы уже видели, что это только побочное проявление любви, но и не ее суть. Любовь – это непременно положительное, самопожертвенное, сознательное действие, направленное на благо ближнего. И теперь подумаем о третьем принципе христианской семейной жизни – о смирении, как о внешнем проявлении истинной любви. Смирение – это образ жизни верующего. Если мы хотим, чтобы и в семье царило счастье, взаимопонимание и любовь, то мы должны быть готовыми жить в духе взаимного повиновения, повинуясь друг другу в страхе Божьем, как об этом говорится в послании Ефесянам 5 главе. Это исключительно важный принцип. Он касается всего нашего мировоззрения в целом, нашей точки зрения на себя и окружающих. В послании Филиппийцам во 2 главе мы находим указание на то, каким смирением мы должны обладать, особенно в семейных отношениях. Высший пример такого смирения описывается в стихах 5 по 8. Это личный пример Иисуса Христа. «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». То есть он не беспокоился о своей позиции, как бы сохранить свою славу. Он не боролся за свои права, наоборот, отдал все ради своей любви к нам. И в этой же главе мы находим прямые указания и для нас. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». Почему смирение так важно в нашей семейной жизни? А потому что злейший враг добрых семейных отношений – это гордость. Она же является и смертельным врагом любви. Ничто не отравляет семейное счастье, как гордость. Это она удерживает от раскаяния. Это она не позволяет попросить прощения и признаться в грехе. Эта гордость порой мешает мужу помочь жене, даже если эта помощь очень нужна. А жене она мешает полностью покориться мужу, как этого требует Писание. Библия считает гордость самым большим грехом, потому что именно с нее начинается наше неповиновение Богу. Нечасто в Библии всемогущий Бог противостоит человеку. Однако и у Якова, и у Петра мы встречаем слова «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Если хотите, чтобы Господь лишил ваш брачный путь благословения, впустите в дом гордость, и этого достаточно.

И наоборот, кротость, уничиженность, смирение гарантирует, что Бог наш дом не оставит без благословения. И вот, дорогие друзья, на наступающей неделе почему бы нам не попробовать проверить себя, постоянно глядя на жену или мужа, родителей и детей, видим ли мы их действительно лучшими самих себя и действовать ради их блага, а не своего. Разумеется, на тему «семья» можно сказать еще очень много, но время наше ограничено. Поэтому повторим еще раз эти три главных принципа. Библия как практическое руководство семейной жизни, любовь как движущая сила, как мерило всех наших поступков, и кротость, то есть смирение, как образ жизни, выражение любви. Но что нам теперь делать, чтобы претворить эти принципы практически в нашей жизни? Ведь знать истину и не поступать в соответствии с ней – это лицемерие, не так ли? Для начала на эту неделю позвольте мне предложить вам два совета. Первый – сделайте подробную и честную оценку взаимоотношениям, существующим в вашей семье. Возьмите для этого лист бумаги и раскройте Библию на 13 главу 1 послания к Коринфянам. Выпишите в столбик перечисленные здесь свойства любви, а по горизонтали пусть идут четыре колонки – всегда, часто, редко, никогда. Например, долготерпение. Всегда ли я терпелив со своей женой или с детьми? Или я иногда стремлюсь поставить на своем во что бы то ни стало? Словом, дайте собственную оценку вашим отношениям к близким вам людям. И во-вторых, предпримите с Божьей помощью необходимые шаги, чтобы привести семейную жизнь в полную гармонию со Словом Божьим. Взгляните, где у вас слабое место, чего не хватает. Возможно, Дух Святой побудит вас признаться перед своей супругой в своей неправоте. Возможно, вы должны отказаться от каких-то отвлекающих вас вещей, чтобы семья заняла более достойное место в вашей жизни. А может быть, вам нужно помочь жене по хозяйству, чтобы выразить свою любовь в конкретных действиях. И если вы искренне решитесь следовать этим Божьим принципам, то вы имеете полное право присвоить обетование и предстать перед Богом с молитвой, написанной в послании к Римлянам, 15 главе, в 5 и 6 стихах. И этими словами мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Тут апостол Павел говорит: «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа». О, как важно, дорогие друзья, чтобы Иисус Христос был в центре и в нашей семейной жизни!

если б видел ты, как там красиво! О, если б слышал музыку небес, где царствует святая Божья сила, где ждет нас тот, кто умер и воскрес! О, если б видел чудные ворота, те самые жемчужные врата, застыл бы в изумлении у входа, желая там остаться навсегда. Увидел бы дороги золотые, что ярко отражают Божий свет, по ним шагают жители святые. Там пыли нет, и грязи тоже нет. Там нет греха, вражды и расставаний. Там нету нищих, смерти тоже нет. Там нету слез, нужды, заболеваний. И люди там живут без счета лет. Там неземные, чудные красоты. О, если бы ты видеть только мог, как выстроил небесные высоты художник и строитель, вечный Бог. О, если б мог взглянуть хоть на мгновение, живя еще на горестной земле, тогда земные наши достижения покажутся ничтожеством тебе. В момент бы поменялись интересы, оставил бы и грех, и суету, засор бы предпочел земные стрессы, имея цель священную свою. Блаженный, кто стремится к этой цели, в суетном мире горя и тревог, увидят все, кто этому поверит, что нам готовит любящий нас Бог. Аминь.

Простая суть святого слова нередко укрепляет дух. И звуки голоса родного настроят сердце, разум, слух. Вновь воскресает сила жажды искать, трудиться, верить, жить и просто искренно любить. И так бывает не однажды. Простая суть святых страниц. В ней дух мгновенно оживает. Она так просто, без границ, прощает, учит, укрепляет. И нежно сердце увлекает своей могучей силой прочь туда, где мирно дремлет ночь. Где звезд мерцания утешает усталый дух. Спокойно спит богатый стан. Не отдыхает один всего лишь. Он стоит о чем-то грустно размышляя, как будто силится понять, как будто в тайный боль вникая и этим самым заставляя свой дух мучительно страдать. Кто он, гадать не надо много. Он близкий друг святого Бога. И сильно хочется спросить, скажи, о чем тебе грустить? Уже гремит среди народов молва о имени твоем. Враги твои тебе в угоду шлют дань покорности. Твой дом для обездоленных опорой уж был не раз, что знают все. Скажи, зачем? Зачем тебе терзать свой дух в такую пору? Из всех великих обещаний, что Бог тебе свой час давал, ты получил сверх ожиданий, о чем уже и не мечтал. Ведь жизнь твоя в деснице Бога. Какая тайная тревога волнует твой великий дух, когда буквально все вокруг под властью ночи отдыхает, когда все мирно встанет спят и ничего не замечает твой грустный и спокойный взгляд. Есть в тайной глубине души то сокровенное, что знает один лишь только Бог и мы. Когда под властью тишины о чем-то молча дух стенает. Есть в глубине души у нас живое тайное томление, что всколыхнет внутри подчас лишь Богу слышное моление. Есть то, что выразить словами настолько тяжело подчас. И был бы только рядом с нами тот, кто создал весь мир и нас. Тот, кто собой наполняет простор измученной земли, о ком нередко дух стенает в сокрытой глубине души. О чем грустил ты одиноко, уйдя от близких и родных? Уже олеет край востока и гаснет блеск светил ночных. Твой стан пока что не проснулся, и в нем еще никто не знал, что ты ушел и вновь вернулся, что этой ночью ты не спал, что между небом и тобой был очень краткий диалог, и знать о том никто не мог, что говорил с твоей душою твой сильный и великий Бог. Никто не знал, что день начнется, ты с сыном в путь пойдешь с утра, что встретить лишь тебе придется тревожный взгляд жены куда. О чем же думал ты в печали? О чем внутри себя грустил? И что внутри себя хранил, смотря в лазуревые дали? Внутри божественных сынов есть очень тонкое умение услышать слово между слов. И слово этого значения постигнуть всей своей душой, всем своим внутренним сознанием. И так бывает, что порой то слово между слов с собой приносит нам огонь страдания. Не то, что сына принести, как агнца в жертву, было мукой, не это, нет. Тому порука тверда уверенность внутри. В надежде, веря сверх надежды, ты знал, что Бог произведет от сына этого народ, и это будет неизбежно. Не то являлось корнем мук и размышления заботы. Внутри себя, внезапно, вдруг, ты между слов услышал что-то, как будто бы из уст Творца звучала боль любви Отца. Отец, Отец, твоей судьбою ты нас волнуешь до сих пор. Что думал ты,
когда с тобою ласкает твой печальный взор шел сын родной, твой долгожданный, тебе так необычно данный, кого так часто прижимал к своей груди, кто наполнял твой дух каким-то сладким чувством, и там внутри, где было пусто, теплом и светом согревал. Отец, отец, на этом свете когда-нибудь поймут ли дети причину скорой седины, морщин печать и стон души? Но хватит, время размышления завершено. Огонь зажжен, и час для жертвоприношения уже настал. Веревку он берет, и словно как ягненка, от Бога данного ребенка связал. Отец, отец, постой, ведь это сын, твой сын родной. Остался лишь удар, но громко раздался голос: Авраам! Блестящий нож летит к ногам, рука дрожит, перед глазами вселенной тайна. Видит он великий город, видит холм, толпу народа, крик проклятия, свист, хохот, пену на устах, ад на земле. И три распятия в расширенных от зла глазах. При смертных муках над землей три жертвы, близок их конец. И с громкой болью и мольбою летящий в небо крик: «Отец! О чем ты вздрогнул, муж великий? Знаком тебе ли этот лик? Что ты услышал в этом крике? Как побледнел ты в этот миг? Какую силу тайной муки ты приобрел своей душе в родном? Родном до боли звуки любимом Богу и тебе. И власть святого откровения тебе открыла в этот час. Ты понял, понял во мгновение, на что берет года для нас. Ты понял, это не заслуга. Ты понял боль и муку друга. Здесь ясно все, не надо слов. Здесь боль любви двоих отцов». И снова звезд наряд мерцает, и снова стане мирно спят. И в нем, конечно же, не знают, о чем грустит твой мудрый взгляд, как будто бы скрывая жажду. Сейчас лишь Бог и ты один. Спокойно спит любимый сын, подаренный Всевышним дважды. А жизнь обычным чередом зовет нас всех в дорогу снова. И благо нам идти с Творцом, что подтверждает нам о том простая суть святого слова.

блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Матфея 5:6. В этом стихе из Нагорной проповеди Иисус выразил суть богоискания. Многие ищут Бога. Одни ищут Его, потому что ели и насытились, другие, страдая физическим недугом, и хотели бы получить от Него исцеление. Третьи же просят Бога, чтобы Он обустроил их личную или семейную жизнь, позаботился об их детях. Да, Бог восполняет наши нужды, дает нам вовремя пищу, исцеляет наши болезни, помогает нам в наших немощах и в решении насущных проблем. Об этом говорит Писание, и этому мы, испытавшие в своей жизни Божьи благословения, являемся свидетелями. Однако в нашем тексте речь идет не о естественных потребностях человека, а о нужде его бессмертного духа. Старайтесь же не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Иоанна 6:27. Говорил Иисус народу, который старательно искал Его. Поиск Бога напрямую связан с правдой. Правда — это то, что содействует действительности, что наполнено истиной. Это порядок, основанный на справедливости. Невозможно найти Бога без внутреннего стремления к чистоте, ища Его в узах неправды, то есть соглашаясь с неправдой. Может ли сам человек быть гарантом правды? Но, как говорят, сколько людей, столько и мнений. Если перефразировать известную поговорку и связать с нашей мыслью, то можно сказать, что каждый человек судит о правде по мере своей испорченности, нередко при этом прикрываясь Богом. Пример тому Синедрион. Осудивший Христа, он полагался на закон Божий. Парадокс. Истину судили во имя истины. Такое бывает только у людей. У каждого человека свое понятие о правде, особенно если это касается его лично. Может быть, правду мы найдем в философии или религии, но все существующие религии и философские системы, как известно, противоречат друг другу. Даже в каждой отдельной взятой религии имеются свои различные представления о правде. Священное Писание говорит однозначно: «Правда у Бога». «У Тебя, Господи, правда» — Даниила 9:7. Изначально потеря Бога человеком произошла по причине нарушения правды Божьей. Поэтому вполне логично и естественно, что возврат к Богу обусловлен внутренней жаждой и стремлением к этой правде, для того чтобы вновь соединиться со своим Создателем, который и есть наш Отец. Отсюда и призыв: «Правды, правды ищи, дабы ты был жив». Второзаконие 16:20. Это мы желаем и тебе, наш друг, ибо нашедший того, кто есть путь и истина и жизнь, жить будет по правде. Он будет способен любить, прощать, быть миротворцем, и, как сказал Иисус, будет блажен.

мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа – передача «Встреча друзей». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Второе послание Коринфянам, 5 глава. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На это самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Ибо кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло. Теперь все новое. Все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Второе послание Коринфянам, глава 6. Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения, но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы и верны.
Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши отверсты к вам, коринфяне. Сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом. И они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Второе послание к Коринфянам, глава 7. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами, я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду. Отвне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим. И еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним. Но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом.
Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас».

Дорогие друзья, каждый человек, живущий на этой земле, почти каждый день может слышать слово «страх». Один из видов страха – это жуткий, терзающий враг грешников. Понимая или не ведая того, человек боится Бога. Грешника мучает совесть. Ни один закоренелый уголовник, преступник не может остаться спокойным после совершения им своего злого дела. Средний человек, без особенных тяжких пороков, все равно преследуется сознанием своей хронической неправоты. Отношения людей в мире, всеобщей лжи, построены большей частью на притворстве и неискренности. Мы боимся говорить правду людям и о себе, и о них. Всякое проявление неискренности налагает каждый раз на нашу совесть лишнюю тяжесть вины. Неискренность обходится нам дорого. От этого все больше теснит нас страх. Мы с болью в сердце чувствуем, что это нехорошо. Мы боимся людей, чтобы не открылось перед ними наше затаенное лукавство. Мы лицемерим и тем больше добавляем беспокойства нашей душе. В обществе с, так сказать, тонкими манерами люди обыкновенно нервно подергиваются, суетятся, не смотрят открыто и чисто в глаза друг другу. В этом и сказывается страх за свою нечестность. Страх за материальное благополучие одолевает не только бедняков, но и людей богатых. Во вражде, в которой кипит человечество, люди все время испытывают страх. Жадные предпринимают рискованные дела в надежде на удачу, неизбежно угнетая себя сомнением, страхом. В диком вихре нынешних событий, в окружении современной недобросовестности, повсеместном развратном разгуле, среди озверения человека,

малодушным. Лучшие из людей часто трепещут от опасения, что ложь совершенно погубит истину, и мир окончательно останется во власти тьмы. Но если мы уверуем в любовь Христа всей душой, то эта любовь изольется в наше сердце, и тогда произойдет с нами величайшее чудо. Мы освободимся от страха, ибо в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. 1 Иоанна 4:18. У некоторых верующих также наблюдается страх. Это может происходить вследствие того, что христианин все еще не отдался полностью во власть Христа. Он не видит достаточно любви Божией и сам не наполнен любовью к Богу. Дорогой друг, со всеми твоими сомнениями и страхами приди ко Христу. Если ты не знаешь, куда деться в твоем одиночестве, гнетет ли тебя болезнь, может быть, глаза твои пухнут от невысыхающих слез, с тревогой ты слышишь зловещие шаги приближающейся неотвратимой смерти. Неверующий унывает и ужасается при виде своего близящегося конца. Христианин же смотрит в будущее и ждет перехода в жизнь вечную с торжественной серьезностью, но без смертного ужаса. Христос говорит тебе: «Не бойся, только веруй, веруй в Него, твоего Спасителя, живи с Ним и в Нем, и ты избавишься от всех страхов».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви. А то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Колоссянам 4 глава, 16 стих. Давайте и мы будем читать. Распорядитесь, чтобы оно было прочитано. Так хотел Павел. Верующие в Колоссах и Лаодикии должны были прочитать два письма. Первое – это то, которое колоссяне держали сейчас в руках и которое Павел адресовал непосредственно им. Оно было вдохновлено Святым Духом. Позже тот же Дух позаботился о том, чтобы его признали частью Божьего Слова. Вот почему оно есть у нас в Библии. Мы, верующие, должны читать Библию, и это самое важное. Это относится ко всем, кто спасен, будь то молодые христиане со всеми своими сложными вопросами или пожилые. Читайте Библию, в том числе послание Павла. Кое-что из того, что он пишет, нельзя найти больше нигде в Слове Бога. Было и второе письмо из Лаодикии. Что оно содержало? Кому было адресовано? Написал ли его Павел? Мы не знаем этого. В этот момент оно было у лаодикийцев и было прочитано ими. Вполне возможно, что оно намеренно не было включено Святым Духом во вдохновенное Слово Бога. Если так, то это говорит о том, чтобы мы, помимо Библии, читали хорошую литературу. Это могут быть толкования, христианские календари, книги о практических аспектах жизни веры, вдохновляющие биографии верующих. Распорядитесь, чтобы оно было прочитано. Давайте и сами будем читать, в первую очередь Библию, но также и другие книги, которые помогут понимать ее и применять изложенное в своей жизни.

В одном селе, где пением торжественным сердца волнуют птицы в небе синем, жила, поверив в Божью милость, женщина, вдова без мужа, с верующим сыном. На ней видали старенькое платьице сына, всегда с иголочки одетым. Пришла пора вдове расстаться с сыном, стал в институте юноша студентом. Немало бедной довелось помучиться, чтоб обеспечить юноше учебу, продать домишко, бедное имущество и перебраться в тесные трущобы. Свой тяжкий крест несла самопожертвенно, пересылала деньги аккуратно. Не знала лишь измученная женщина, что сын пошел дорогою разврата. Сынок взрослел, вкушая сытый окорок, не слыша, как от горя мама стонет. Закончив вуз, он стал известным доктором, забыв о Боге, матери и доме. Забыл о материнских он лишениях, совсем забыл бессовестно и скоро. А мать есть мать. В груди одно решение — идти пешком к сыночку в дальний город. Зима была с морозами суровыми, перед глазами снежная пустыня, а мать идет барханами сугробными, не отдыхая, думая о сыне. Нашла она, превозмогая трудности, тот особняк и робко постучала. Навстречу сын, неласковый до грубости, иди на кухню, отдохни сначала. Сыночек мой, божественную истину ты не забыл? Спросила со слезами. Не надо, мать, вдаваться в эту мистику, иди на кухню, я чрезмерно занят. Стенокардия сердце сжало лапами, в душе осадок выпал от обиды. Старушка-мать на кухне горько плакала, но черствый доктор этого не видел. Потом ждала его с долготерпением, устал, придет, надеялась навстречу. Гремел оркестр, звучало чье-то пение, с друзьями сын резвился целый вечер. Он не пришел. Забыл о бедной матери, и мать ушла несчастная обратно. А сын, порывшись в памяти внимательно, вдруг стал судить себя за путь развратный. Он вспомнил вдруг, как мать во время голода старалась заработать крошку хлеба. Ценили хлеб тогда дороже золота, а сын был сыт и благодарен небу. Но годы шли, и выветрилась истина из головы беспечного повесы, о вечной жизни думал легкомысленно, его влекли другие интересы. Наутро мать искать стал, звать по имени, но обнаружил краткую записку. Пришел к своим, но те его не приняли. Учти, сынок, что к ищущим он близко. Да, мир во время первого пришествия Христа не принял, и Спаситель распят. В деревню сын задумал путешествие и заказал для этой цели транспорт. Вот домик детства господина гордого. Стучит. Из дому вышла незнакомка. Я сын вдовы, приехавший из города. Здесь раньше жил я, будучи ребенком. Хочу у матери просить прощения за инцидент, случившийся на кухне. 7 лет назад для вашего учения был этот домик мною куплен. Вы опоздали, милый, со свиданием. Вчера ее селом похоронили.
Кому нужны все ваши оправдания? Лежит она сердешная в могиле, а вас она неблагодарным помнила, мечтала видеть в смертные минуты. А вы, гордец, как я все это поняла, ее труды забыли почему-то. Пришел к своим, но те его не приняли. Он на кресте был грешниками распят. Как жаль, что той придерживаясь истины, и вы попали в дьявольское рабство. Сын посетил указанное кладбище, печаль комком спазмировала горло. Он пал на холм в молитвенном признании своих грехов, и горестно рыдал он, бурлили совесть и воспоминания, но раскаяние было запоздалым. Да осенит сознание прозрением, возьмем урок из этого суровый. Любите матерей, но своевременно, доколе живы и пока не поздно.

От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Притчи 12:14.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. Евгений Гауэр. Это имя стало известным в 1975 году после ареста пункта издательства «Христианин» в его доме в Латвии. Сам Евгений уверовал сравнительно незадолго до ареста, примерно за 2-3 года. До своего уверования это был человек грубой и твердой воли. Но чего хотел добиваться, знал точно. Еще в молодости, когда он впервые попал в тюрьму, Евгений уже проявил себя как очень незаурядная личность. 3000 заключенных, измученных и голодных, в дождь и в слякоть вывозили землю тачками на строительство каналов. В лагерях всегда были группы блатных или воров в законе, которые не работали, живя за счет других. Главный вор в законе этого лагеря лично отбирал паёк у Евгения. Однажды, когда этот здоровенный детина отобрал по обыкновению у него паёк, Евгений посмотрел снизу вверх на бандита, схватил за руку выше локтя, подпрыгнул и откусил его ухо. Потом, выплюнув ухо вместе с кровью, посмотрел на вора в законе и сказал: «Ты понял?» «Понял». «Так вот, смотри у меня», — сказал Гауэр, ставший с того дня авторитетом в лагере. Он был любимым главарем, так как стоял на стороне обиженных и слабых. Такой горячий характер остался у него на всю жизнь. Уже в 70-х годах, когда Гауэр жил в Латвии, работая тракистом, он по утрам, если не заводился трактор, бил по нему кувалдой от злости, так что приходилось его ремонтировать. Но вдруг с ним что-то произошло. Как-то утром он говорит жене перед едой: «Амалия, молись». «Ты что, с ума сошел?» — кинулась она на него. «Я говорю, молись». Тут она поняла, что он всерьез имеет в виду, и стала благодарить Бога за пищу. Вечером, вернувшись с работы, он сказал жене: «Готовься, поедем на богослужение». Она переоделась, сели в трактор, на чем было еще добираться, и отправились на собрание. И, о чудо, на первом служении он обратился в молитве к Богу и получил прощение и очищение, как и его жена Амалия. Совсем неудивительно, что он стал совершенно другим человеком. Если раньше, когда его трактор не заводился, Евгений бил кувалдой, ругался матом, то теперь он стоял возле трактора, сложив руки. Он молился: «Господи, дай, чтобы трактор завелся». И двигатель начинал работать. Все трактористы по очереди получали новые машины. Только он ездил на старом тракторе. Уже после, когда Евгений отсидел 4 года за то, что у него печатали Новый Завет, главный инженер сказал ему: «Знаешь, Гауэр, почему я не давал тебе нового трактора? У тебя старый работал лучше, чем у других новые. В холодные зимние дни никто не мог завести свой трактор, но ты всегда всех выручал. Приедешь утром раньше всех, и каждый трактор брал по очереди на буксир и заводил. Если бы ты получил новый, то на твоем старом уже никто бы и дня не проработал». Евгений стал новым человеком, тихим и трудолюбивым. Даже более того, на старости лет овладел русским и немецким языками и читал Священное Писание. Но однажды он все-таки сорвался. Когда рабочие узнали, что он уверовал, начали его дразнить и издеваться над ним. Так обычно поступают негодяи, которые сами всех боятся и смелеют, когда не сомневаются, что верующие их не ударят. Так было и в этом случае. Один рабочий шумел, смеялся до тех пор, пока брат Гауэр, как он сказал, нечаянно не ударил насмешника по уху. У того побежала кровь, и он со страху помчался домой и 3 дня не показывался. После этого случая Евгений зашел ко мне. Он говорит: «Яков, я согрешил». «Что такое?» И он поведал мне о происшедшем, а затем спросил: «Что делать?»
Я прочитал ему: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И далее: «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцем Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, но и за грехи всего мира». После беседы мы преклонились, и он излил свою душу в сокрушении перед Господом. Затем я сказал ему: «А теперь мирись с соперником твоим, пока ты еще на пути с ним». Он ушел, и вдруг видит, навстречу ему идет соперник. Тот, столкнувшись с Гауэром лицом к лицу, испугался, но Евгений умиротворенно сказал: «Прости меня, я не сдержался. Это я сам виноват, сам напоролся, так мне и надо». С того времени среди рабочих был мир. Похоже, что невоздержанность Евгения послужила к воздержанности для всех остальных. Да, когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Притчи 16:7. Раз в жизни мне пришлось крестить ночью, и произошло это в Эстонии. Там был филиал нашей общины, и поэтому мне приходилось туда ездить и совершать духовные требы. Когда мы провели поздним вечером членское собрание, все вместе отправились к речке. Днем преследовала милиция, и чтобы нам не мешали, мы в темноте ночи отправились к воде. Но чтобы добраться до речки, надо было как-то преодолеть болото. Была лунная ночь, но облака напрочь закрыли небо. Фонариков не хватало, но все-таки, прыгая с кочки на кочку, мы наконец добрались до берега. Там все встали в круг. Местные братья, которые нашли и выбрали это место, сказали: «Здесь будем крестить». «А где входить?» — спросил я. «А где хочешь?» «А где вы входили?» «Нигде». «Как же вы сказали, что нашли место и проверили его?» «Это место нам понравилось, и мы его проверили. Берег хорош». Обычно, когда мы поручали кому-либо из братьев найти и познакомиться с местом крещения, то братья входили в воду и проверяли грунт. Нет ли в воде обрыва, осколков стекла, как часто случается в России, или толстого слоя ила на дне. Но здесь братья подошли к поручению иначе. Я посмотрел на воду, которая мне показалась могильным одеялом. Я молился про себя: «Господь, это Твой народ, Твоя река, и все, что вокруг, Твое, помоги нам». После нескольких песен и проповеди мне надлежало войти в воду. К моему утешению и радости грунт оказался твердым, песчаным и чистым, постепенно уходя вглубь. Идеальное место для крещения. И тут я получил еще большее ободрение сверху. Облака расступились, и яркий свет полной луны осветил всех нас. Луна светила до тех пор, пока последний не был крещен. Совершив молитву благодарения, я вышел из воды. Облака вновь затянули небо. Луна исчезла, а мы при свете фонариков, прыгая с кочки на кочку, возвращались домой. Но двигались с радостью и благодарением. Библия учит: в нуждах святых принимайте участие. А насколько приятнее, когда сам Господь принимает участие в наших нуждах. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Псалом 22:1-6.

Поздней ночью Николай Зигерт и я возвращались домой из Эстонии после евангелизационного служения. Машина, которая у брата Николая всегда содержалась в образцовом порядке, мчалась по дороге. По обеим сторонам стояли высокие стройные сосны. Вдруг вдали что-то замелькало. Мы присмотрелись и по мере приближения вскоре увидели юношу. «Возьмем с собой». «Да, конечно». «Кто Моисей, а кто Аарон?» «То есть, кто будет вести беседу, а кто молиться?» Коля повел далее машину, как Моисей — израильский народ. А мне досталось служение Аарона — вести беседу. Остановились. «Не подбросите меня до Риги. Хотя бы, насколько возможно». «Садитесь», — ответили мы, и машина тронулась. Началась беседа о вечности, о Боге, о посланничестве Сына Божия Иисуса Христа, а также об амнистии, которую Бог через Сына Своего оказал нам. Его вопросам не было конца. Молодой человек, который оказался студентом Политехнического института в Риге, не переставал удивляться буквально всему. Он не знал, что в Советском Союзе есть еще много сотен тысяч, а может и миллионов верующих. Как когда-то в Израиле пророк Илия жаловался: «Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Но Илии Бог ответил: «Я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колена не преклонялись перед Баалом, и всех сих уста не лобзали его». Так и мы рассказали ему, что и в Риге есть 1000 искренно верующих. При подъезде к городу, где он мог пересесть на поезд, чтобы добраться до Риги, студент сказал: «У меня к вам последний вопрос». Но тут я его перервал и сказал: «Можете вопроса не задавать. Мы готовы ответить на вопрос, который вы хотите задать». «Но я еще не высказал вопроса», — сказал он. «И не надо», — был наш ответ. «Дух Святой открывает тайны своим последователям. Вы хотите спросить или повторить вопрос французского безбожника, который смутил многих ищущих и верующих людей. А вопрос таков: если Бог всемогущ, то пусть создаст камень, который Он сам не сможет поднять. Если он не сможет создать такой камень, то он и не всемогущ. Если же он создаст такой камень, который он не поднимет, то тоже не всемогущ. В любом случае, Бог не всемогущ». «Этот вопрос вы хотели задать?» «Да». «Даем ответ». Казалось, что от удивления он не сможет закрыть и рот. «Как же это возможно? Вы читаете мысли?» «Конечно, нет. Мы обычно ничем не отличаемся от многих других искренних верующих. Просто когда возникает особая обстановка, Бог дает и особое откровение. Так Он и нам для вас открыл то, что вы хотите спросить. Во-первых, Бог Христос создал камень. Скажем только, в 1 тонну. Христос же, который в земной жизни был в образе человека, не мог бы этот камень поднять, не проявив божественности. Но если Христос оставит свою человечность и проявит свою божественность, то Он его поднимет, хотя у Него нет в том нужды. Он создал всю Вселенную и весь космос. Мы люди односторонние и однообразные, и иначе проявить себя не сможем. А Бог может проявить себя как Ему угодно, многообразно, потому что у Него и разрешается с легкостью то, что для нас непостижимо. Мы получили от студента адрес. Впоследствии он много потрудился среди своих товарищей, а литературу, которая была так необходима для раздачи студентам, ему доставляли наши друзья. «Великие и чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» Откровение 15.3. Несколько лет назад, когда мы посетили Болгарию, на обратном пути произошел с нами случай, который, наверное, никогда я не забуду. За рулем был президент Ора International Генрих Флорик.
Рядом с ним Петр Шот. Едет Генрих обычно очень быстро. Если, конечно, позволяет дорога и транспортные правила. Скорость достигала 190-200 километров. Я сидел на заднем сиденье, закрыв глаза и откинув руки на спинку сиденья. Я размышлял, как велик и милостив наш Бог. Вдруг услышал знакомый голос. «Господь Бог послал своих ангелов, чтобы сохранить служителей своих». Я молчал. Вдруг снова услышал те же слова. И вновь не дал ответа. Третий раз и те же слова. Наконец я сказал. «Господь, я слышу и знаю Твой голос. Но что это значит? Что Ты хочешь мне сказать?» В этот момент машина резко тормознула. Я открыл глаза, и магистраль делала поворот налево, из-за чего поздно заметили, что перед нами открылась ужасная картина. На левой полосе лежал на боку большой грузовик с прицепом, а вокруг него множество чем-то наполненных бочек. Никаких предупредительных знаков, а только планка поперек дороги. По правой полосе шли другие грузовики. Все произошло словно в мгновение ока. Наша машина второй раз тормознула и задела планку, отлетевшую в сторону. Мы мчались навстречу гибели. Впереди лежал грузовик, а справа движущиеся с большой скоростью грузовики. Только после второго торможения Генрих снова дал газ и повернул машину слегка направо, в промежуток, который был между лежащим и приближающимся грузовиком. Мы успели проскочить. Решила ничтожная доля секунды. Если бы Генрих тормознул третий раз, нам бы уже не проскочить. Когда опасность миновала, я спросил Генриха, «О чем ты думал, увидев, что летишь навстречу смерти?» «Знаешь, Яков, я ни о чем не успел подумать. Все свершилось слишком быстро. И только тут я успел заметить, что и смуглый Генрих бывает бледным». «А ты?» — спросил он. «Да ни о чем. Я только наблюдал, как ангелы Господни нас спасут, ибо Господь несколько раз говорил мне, что Он ангелов Своих послал сохранить служителей Своих. К тому я не успел испугаться, ибо знаю, что Господь всегда говорит правду. Я больной сердечник и почти всегда нахожусь под воздействием стресса. Возможно, я умер бы от страха или напугал бы Генриха. Но Господь знал, как нас сохранить в спокойствии и сохранности. Слава Господу!»

Дорогие друзья, каждый человек, живущий на этой земле, почти каждый день может слышать слово «страх». Один из видов страха – это жуткий, терзающий враг грешников. Понимая или не ведая того, человек боится Бога. Грешника мучает совесть. Ни один закоренелый уголовник, преступник не может остаться спокойным после совершения им своего злого дела. Средний человек, без особенных тяжких пороков, все равно преследуется сознанием своей хронической неправоты. Отношения людей в мире, всеобщей лжи, построены большей частью на притворстве и неискренности. Мы боимся говорить правду людям и о себе, и о них. Всякое проявление неискренности налагает каждый раз на нашу совесть лишнюю тяжесть вины. Неискренность обходится нам дорого. От этого все больше теснит нас страх. Мы с болью в сердце чувствуем, что это нехорошо. Мы боимся людей, чтобы не открылось перед ними наше затаенное лукавство. Мы лицемерим и тем больше добавляем беспокойства нашей душе. В обществе с, так сказать, тонкими манерами люди обыкновенно нервно подергиваются, суетятся, не смотрят открыто и чисто в глаза друг другу. В этом и сказывается страх за свою нечестность. Страх за материальное благополучие одолевает не только бедняков, но и людей богатых. Во вражде, в которой кипит человечество, люди все время испытывают страх. Жадные предпринимают рискованные дела в надежде на удачу, неизбежно угнетая себя сомнением, страхом. В диком вихре нынешних событий, в окружении современной недобросовестности, в повсеместном развратном разгуле, среди озверения человечества, мы с ужасом чувствуем, что надвигается на нас непроглядная тьма. Страшно без Христа, страшно без утешающей веры, без духовного света, страшно в неведении о грядущей судьбе мира. Вокруг нас леденящая душу тайна. Нет ни одного водителя народов, на благонамеренность, мудрость и чистоту которого можно было бы опереться. Все люди сплелись в какой-то клубок в злобной схватке друг с другом. Кто же выведет из темноты? Кто принесет облегчение? Кто подаст сильную руку малодушным? Лучшие из людей часто трепещут от опасения, что ложь совершенно погубит истину, и мир окончательно останется во власти тьмы. Но если мы уверуем в любовь Христа всей душой, то эта любовь изольется в наше сердце, и тогда произойдет с нами величайшее чудо. Мы освободимся от страха, ибо в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. 1 Иоанна 4:18. У некоторых верующих также наблюдается страх. Это может происходить вследствие того, что христианин все еще не отдался полностью во власть Христа. Он не видит достаточно любви Божией и сам не наполнен любовью к Богу. Дорогой друг, со всеми твоими сомнениями и страхами приди ко Христу. Если ты не знаешь, куда деться в твоем одиночестве, гнетет ли тебя болезнь, может быть, глаза твои пухнут от невысыхающих слез, с тревогой ты слышишь зловещие шаги приближающейся неотвратимой смерти. Неверующий унывает и ужасается при виде своего близящегося конца. Христианин же смотрит в будущее и ждет перехода в жизнь вечную с торжественной серьезностью, но без смертного ужаса. Христос говорит тебе: «Не бойся, только веруй, веруй в Него, твоего Спасителя, живи с Ним и в Нем, и ты избавишься от всех страхов».

лежал на полу он, в холодной темнице, ждал смерти. Пощады себе не просил. Не спал, знал, что крест ему снова приснится. Не плакал, хватало для этого сил. По римским законам убийцам распятие. Варавва заранее знал свой приговор. Он всех ненавидел. Он сыпал проклятия. Был казни достоин, разбойник и вор. И самого храброго крест испугает. Но скрипнули двери на ржавых петлях. «Вставай! Побыстрее! Тебя отпускают!» Так громко сказали, до звона в ушах. До смерти часов оставалось немного. Варавва на стражника быстро взглянул. Он слову не верил, он не был растроган. Тюремщик в плечо его грубо толкнул. «Иди! Так просили евреи Пилата! Тебя отпускают!» Солдат говорил. «Теперь будет царь иудейский распятым!» И тихо Варавва сказал. «Повтори!» «Да, вместо тебя распинаю другого. Какой-то Иисус. На кресте он умрет». Солдат рассмеялся. «Ты что, не знал такого?» «Не знал». И Варавва к свободе идет. Кто мог бы представить, он вышел на волю. Друзья были рады Вараву обнять. «Ну ты, брат, в рубашке родился. Счастливая доля!» Шептал он сам себе. «Отпустили меня». Варавва в свободе своей сомневался. Он думал, ошибку исправит Пилат. Заснув, он вдруг вскакивал ночью. Боялся, что снова услышит. «Ты будешь распят». Но напрасными были ночные тревоги. Никто за Вараввою не приходил. По старой тропинке пошли его ноги, и сердце спокойно стучало в груди. В Варавве отмерены долгие годы, и по милости Божией он не испытал, как больно железо проходит сквозь руку. Он только во сне видел ужас креста. Пришел ли Варавва к Иисусу? Не знаю. Но хочется думать, не мог не прийти. Услышать такое «тебя отпускают» и сердце Спасителю не принести? Меня никогда не держали под стражей, но сердце оковано было цепями. О нет, я не лучше Вараввы. Как страшно. А там на кресте Иисуса распяли. На жизнь у всех грешников не было права, и Божьего Сына на смерть осудили. Тогда отпустили не только Варавву. Меня отпустили, тебя отпустили. Помилован каждый, и нет осуждения. Помилован каждый, чем милость измерить? Помилован каждый, кто примет спасение? Помилован каждый, но нужно поверить. Так просто. Зачем же томиться в неволе? Склонись у распятия и будешь спасен. Тебя отпускают. Счастливая доля. Помилован ты. Приговор отменен.

От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Притчи 12:14.

0: Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем рассмотрение обширной темы радиобесед текущей недели «Божье изобилие». Изучение этой темы привело нас к перечню благословений и перечню проклятий, которые мы нашли в 28 главе книги Второзакония. Мы видели, что как благословения, так и проклятия покрывают каждую сферу нашей жизни, включая область наших финансов и материальных потребностей. Мы также видели, что Бог по своей безграничной благодати и милости искупил нас от проклятий через заместительную смерть Господа Иисуса Христа на кресте. Священное Писание говорит: «Иисус Христос искупил нас от проклятия, сделавшись проклятием за нас, чтобы мы могли получить благословение». Каждый аспект проклятия, раскрытый для нас в книге Второзакония, 28 главе, упал на Иисуса Христа на кресте. В частности, Он испытал проклятие убожества, голод, жажду, наготу, терпел недостаток. Все это исполнилось абсолютно и дословно в Иисусе Христе на Голгофском кресте. Он перенес проклятие убожества, чтобы мы могли получить благословение Божьего изобилия. Практические результаты этого искупления в сфере финансовой и материальной суммированы в двух положениях апостола Павла, найденных во втором послании к Коринфянам. Первое записано в 8 главе 9 стихе, и второе записано в 9 главе 8 стихе. Сначала первое положение. Цитирую. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Это и есть обмен. Он взял на Себя наше убожество, чтобы мы могли наслаждаться Его богатствами. Фактические результаты этого обмена изложены в следующей главе 2 послания к Коринфянам, 9 главе, 8 стихе. Цитирую. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Это возможно через благодать. Очень важно это понимать. Здесь главным словом есть слово «благодать». Мы не можем заработать благодать. Все, что мы можем заработать, не может быть благодатью. С другой стороны, мы обязаны исполнить условия, чтобы получить благодать. Есть две ошибки, которые часто делают люди. Вы можете пробовать, пытаться заслужить Божью благодать, но ведь это невозможно. Нельзя, невозможно заслужить Божью благодать. Благодать, уже исходя из определения благодати, не может быть заслужена. Другая ошибка состоит в том, что вы можете пытаться получить Божью благодать без всяких условий, но этого вы также не сможете достичь таким путем. Очень важно знать не только, что мы не в состоянии заслужить Божью благодать, но также и то, что мы должны выполнить специальные условия, чтобы ее получить. Этими условиями отнюдь не есть попытка заработать ее. Сегодня мы будем беседовать об условиях, которые мы должны выполнить. Я желаю начать с первичного условия, которое формулируется только одним словом – вера. Вера является фундаментальным, главнейшим условием. Об этом говорят очень многие тексты в Новом Завете, но мы рассмотрим только несколько. Прежде всего, послание к евреям, 11 глава, 6 стих. Цитирую. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». В этом стихе есть слово «надобно», то есть «необходимо». каждый, кто приходит к Богу, должен веровать. Это неизбежное требование Бога. Я еще раз повторяю, должен веровать. Это упражняющаяся вера. Человек, приходящий к Богу, должен верить в две вещи. Первое, что Бог существует. Мне кажется, что большинство людей в это верят, но это само по себе еще недостаточно. Мы должны также верить в то, что всем ищущим Бога Бог воздает, то есть вознаграждает. Как много есть людей, которые, идя к Богу, не знают, что если они искренне ищут Бога, Он их вознаградит. Но Священное Писание говорит, что это есть основание, на котором мы приходим к Богу, то есть, что если мы искренне ищем Его, то верим, что Он нас вознаградит, восполнит наши нужды и осуществит свои обетования. Это и есть первое главное требование. Мы должны веровать. Мы должны также верить и в то, что это вознаграждение проявится также и в финансовой сфере. В послании к римлянам 1 главе 17 стихе мы находим ключевой, то есть главный стих Нового Завета. Цитирую. «В нем открывается правда Божья, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». В этом ключевом стихе слово «вера» употреблено 3 раза. Праведность Божья открывается от веры в веру, а это откровение следующее. «Праведный человек будет жив своею верой». Единственным основанием для праведной жизни, которое признает Бог, есть основание веры. Мы должны жить верой. Слово «жить» является одним из всеобъемлющих словом, которое мы знаем. Оно включает в себя все, что мы делаем, простое или сложное, нормальное или необыкновенное. Оно включает в себя такие понятия, как кушание, разговор, хождение и так дальше. Оно включает в себя все действия. Все эти действия, поэтому, должны базироваться на вере, если мы желаем быть праведными перед Богом. Оно включает в себя также и сферу финансов. Многие христиане не упражняют свою веру в этой области. В результате они не живут в своей жизни на единственном приемлемом Богом основании праведности. Истина состоит в том, что ты тоже должен упражнять веру и в финансовой области. Не ограничивай Бога к таким количествам денег, которые соответствуют твоей зарплате и поэтому кажутся возможными. Ты должен жить верою и в области финансов. Немного позже, в послании к римлянам, 14 главе, 23 стихе, апостол Павел суммирует противоположную сторону. Он занят вопросом еды. Вот что он говорит. «А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех». Обратите внимание на вторую половину этого стиха. «Все, что происходит не от веры, является грехом. Праведный верою жив будет». Единственным основанием для праведной жизни есть только вера, и все, что не происходит от веры, грех. Жизнь включает в себя все. Апостол Павел применяет это к еде, но оно применимо также и к сфере наших финансов. Эта сфера должна также базироваться на вере, чтобы считаться праведными перед Богом и в этой сфере нашей жизни. А теперь давайте посмотрим, как мы можем применять принцип веры в финансовой области. В Евангелии от Луки, 6 главе, 38 стихе, Иисус Христос говорит об этом очень ясно. Вот что Он говорит. «Давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую мерою мерите, такую же отмерится и вам». Видите ли вы, дорогой друг, в этом тексте элемент веры? Сначала дайте, и вам будет дано затем. Этот акт давания, прежде чем тебе дадут, или вернее отдадут, называется верой. Иисус Христос говорит, не ожидайте на получание. Начинайте давать, и когда вы даете, вам отдадут обратно во много крат больше, чем дали вы. Но меркой говорящей, сколько вы получите, есть то количество, которое вы дали. Вы получите с процентом, но этот процент всегда будет в соразмерности с данным вами количеством. Таким образом, принцип веры вмонтирован в следующие слова Иисуса Христа. «Давайте, и дастся вам». Во втором послании к Коринфянам, 9 главе, 6 и 7 стихах, апостол Павел употребляет такие символы, как сеяние и жатву. Он говорит, что сеяние – это раздача, а жатва – это получение обратно. Он употребляет метафору, происходящую из сельского хозяйства, но применяет ее и к сфере финансов. Апостол Павел верит, что те же законы, которые оперируют в сельском хозяйстве, оперируют и в финансовой области. Если мы желаем собрать урожай, то должны сначала сеять. Вот что он говорит. «При сем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.
1: Ах, хто б мені дав крила, щоб міг я в небеса піднятись, побачити красу осель, де житимуть усі святі, хоч на хвилинку, хоч на мить, із грішною землею розпрощатись, забути горе і страждання, що зустрічаються на цій землі. Ах, хто б мені дав крила, я полетів би до Отця Святого, до того, хто зітре останню сльозу заплаканих очей, до того, хто післав на землю Сина Свого, щоб від недолі і гріхів звільнити всіх своїх дітей. Про ту красу небес хіба з людей хто зможе описати, про ті чудові вулиці, що побудовані Спасителем знедолених людей. Так хочеться хоч краєм ока подивитись, іншим розказати, щоб ця земна краса ніколи не затуманювала наших очей. Про ту чудову річку, вода в котрій, як той кристал, що так захоплює людей, хіба ж на світі є людина, котра не захотіла б викупатись в ній, обмити всю ту грязь, що часто пристає до нас, земних людей, і все забути, горе та недолю, що зустрічається в пустелі цій земній. Обмити тіло все, загоїти рани, що причиняють біль, а потім в той священний одяг, що з вісону зодягнутись. Скажіть, хіба на грішнім світі знайдеться хто із людей, хто зміг би від такого щастя відвернутись? А тих плодів з дерев, що плодоносять круглий рік, так хочеться їх смак відчути, листя котрих тілесні гоють рани і знімають всякий біль, так хочеться туди, щоб хоч єдиний раз повітря чистого, небесного вдихнути. Ах, хто б мені дав крила, щоб міг я в небеса піднятись, побачити красу осель, де житимуть усі святі, хоч на хвилинку, хоч на мить, із грішною землею розпрощатись, забути горе і страждання, що зустрічаються на цій землі.

Момент творения. Кит не джентльмен. Киты, подобно динозаврам, огромные и удивительные создания. Их грандиозные размеры прославляют Творца. Некоторые киты величиной превосходят всех когда-либо живших на Земле динозавров. На китов охотились испокон веков, из них добывали всевозможные продукты. И лишь когда киты оказались на грани исчезновения, разные страны стали предпринимать усилия по их охране. В прошлом истребление китов оправдывали тем, что киты – это якобы безжалостные убийцы. Когда этот миф был развенчан, общественное мнение впало в другую крайность. В итоге не только далекие от науки люди, но и многие ученые окружили китов романтическим ореолом. Китов стали изображать этакими нежными и благородными гигантами. Стало модно говорить, что интеллект кита, возможно, даже превосходит человеческий. Но тщательное и объективное изучение поведения китов показало, эти восхитительные создания всего лишь дикие животные. Нрав у китов в основном мирный, но им не чужда агрессия. Известно, что самцы иногда затевают жесточайшие бои за внимание самки. Порой в такой стычке участвуют до 10 самцов, которые на полной скорости таранят друг друга 40-тонными телами. Китам не свойственна супружеская верность. Самцы часто спариваются с несколькими самками. И хуже того, силой принуждают самок к сожительству. В отличие от нас, киты просто животные. Только люди были созданы для близких отношений с Творцом. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

дорогие друзья, часто человек не может совершать грех по многим причинам. Например, страх перед людьми нередко предотвращает грех. Помышления же совершаются безбоязненно и без труда. Так, например, нередко кто-нибудь из вас обращал невоздержанный взор и увлекался своим помыслом, но тот час проходил мимо. Такой уподобляется подстреленной серне, которая убегает от ловцов, но уносит в себе вонзенную стрелу. Потому что тот, кто из вас побежден помыслом, тот уже не целомудрен перед Богом. Если бы не страх людской и не стыд, человек вместе с душой своей часто расслевал бы и тело. Потому он не увенчается уже как целомудренный, но если не покается, непрестанно будет нести наказание. Если нечистый помысел найдет себе вход в душу твою, он представляется ей сладостным и занимает ее собою, чтобы умертвить. И делается лукавый помысел как бы сетью в душе, если не будет изгнан молитвой, слезами, воздержанием и бдением. Как змей, извлеченный из темной норы на свет, старается убежать и скрыться, так и злые помыслы, будучи обнаружены откровенным признанием и покаянием, стараются бежать от человека. Каждый должен вести борьбу с помыслами, чтобы в его сердце воссиял Христос.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВИ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВИ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Притчи 12:14.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: «Сегодня вы можете приехать к нам», — сказала Аня однажды воскресным утром после богослужения. «Отец уехал».
1: «Куда?»
0: — спросил Иосиф. «Куда-то на запад». «И зачем?» «Он ищет место приложения своим деньгам». «А у него их что, так много?» На лице Иосифа отразилось удивление. «Конечно, у отца были деньги». Он сказал, прежде чем появится кто-то, кто захочет у него денег одолжить, он лучше купит ферму, которую можно сдать в аренду. «Я бы хотел, чтобы у отца было столько доверия ко мне, и он мог доверить бы мне ферму». Голос Иосифа звучал почти саркастически, но в следующую минуту он пожалел, что так сказал. «Может, у отца больше к тебе доверия, чем он внешне выражает? Подождем, увидим», — сказала Анни. «Но свою ферму он бы мне никогда не доверил. Я вчера встретился в городе с Макракином, и мы долго с ним беседовали. Но сегодня воскресенье, и не следует нам вести такие разговоры. Слишком много мирских забот». «Но вы приедете к нам?» «Да, мы приедем». Когда Иосиф зашел в кухню, повесил свою шляпу на крючок позади печки, а потом прошелся по дому, сердце его болезненно сжалось от воспоминаний о своем детстве. Цветущие бегонии на подоконнике жилой комнаты перенесли его на 20 лет назад в его прошлое. Но не хватало желтой кошки между горшками, да и окошко не было угловым. Это был другой дом. Но опять он увидел кресло-качалку, очень похожее на то, в котором мама сидела, когда она брала его на колени и рассказывала библейские истории. Чистый свежий запах ее накрахмаленного фартука он, наверное, никогда не забудет. А вот стоит новый письменный стол и книжный шкаф, который он еще не видел, а рядом маленький сейф для денег. Ковер спальни был чужой, незнакомый, как и сервант столовой. Все устройство дома не было исключительно модным, но от него исходил определенный комфорт, который Иосифу нравился. Если бы только хозяева были немного более расположены к общительности, и ей дали бы больше места в доме. Но холодная натура Бенета со всеми его негативными чертами, несмотря на его отсутствие, оставляла на нем свой отпечаток. Бенета не было ровно 10 дней. Он приехал с новостью, что купил ферму в 160 моргенов земли на расстоянии 6 миль на север от Адморы и на год ее отдал в аренду. Когда Иосиф об этом услышал, он вначале был очень расстроен. Его огорчило то, что отец ни единого раза не сделал ему предложение поселиться на купленной им ферме. Но у Бога и для него с Долорес был свой план. В этом Иосиф был твердо убежден. Разве не молились они каждое утро и каждый вечер, чтобы он руководил их жизнью? Разве Бог даст им споткнуться и упасть? Нет, и никогда. Что беспокоило Иосифа, это то, что он не слышал голоса Божьего, который бы звал его изменить что-то в своем образовании. Год был на исходе. Иосиф работал так тяжело, как он еще никогда не работал. Он зарабатывал, рассчитывал и экономил с той единственной целью, чтобы своей семье, которая теперь уже состояла из трех человек, создать сносный семейный уют. Малышу Дэнни Дженни было ровно неделю, когда новое известие круто изменило его сложившийся жизненный уклад. Анни приехала к ним одна, ей очень хотелось увидеть своего внука. «Ой, какой он хорошенький! Лучше не бывает, Долорес!» Вся лучилась Анни, беря на руки маленького Дэнни Дженни. «А знаешь, что сегодня отец сказал?» «Не могу себе даже представить». «Я вас могу обрадовать. Он сказал, что хочет Иосифу отдать в аренду ферму. Если он хочет, может ее взять себе хоть завтра». «Неужели?» — удивилась Долорес. «Ты ему, наверное, говорила, что мы бы ее хотели взять». «Да, как-то давно я ему намекала, что вы в нем заинтересованы. В нашей местности фермы очень дорогие, об этом он прекрасно знает». «И что он тогда сказал?» Он на меня тогда взглянул несколько удивленно. По его выражению лица я больше ничего прочитать не могла. До сегодняшнего дня, по крайней мере, он к этому разговору не возвращался. Думаю, что первый год, на который ферма была отдана, скоро истекает. Договор был заключен лишь на короткий срок. Я поговорю с Иосифом, когда он придет. А где он? Повез молоко в город. Он вернется где-то через час. Ты еще подождешь его приезда? Наверное, нет, Долорес. Пока я доберусь домой, будет уже обед. Я еще сегодня хочу хлеб испечь. Тебе моя помощь не нужна? Нет, мама, я управлюсь. Жена Гавкерса изредка забегает, и если что-нибудь нужно помочь, то она остается. Она очень славная женщина. Мое ты сокровище, нежно гладила своего первого внучика Ани Амстронг. По дороге домой она рассуждала сама с собою. Как это обычно делают все бабушки, она сравнивала маленького внука со своим сыном, которого она более чем 20 лет тому назад вот так же носила на руках. От всего сердца Анни благодарила Бога за то, что отношение к рождению первенца в этой семье было совсем другое. Отец ее сына не хотел его появления на свет, а Дэнни Дженни был желанным ребенком. Она была твердо убеждена, что Иосиф будет любящим и заботливым отцом. Дэнни Дженни никогда не будет жестко и несправедливо наказан. Он избежит тех детских забот и разочарований, которые достались на долю Иосифа. Он будет любим отцом. У него будет совсем другая судьба. Ей было от этого так легко и свободно на душе, что хотелось петь. Такое настроение приходило к ней нечасто, хотя она иногда и напевала тихонько, чтобы разогнать печальные мысли. Как добр всегда к ней Бог! Он услышал ее молитвы и сохранил ей жизнь. Он дал ей увидеть, как Иосиф пришел к вере и как он счастливо женился. А вот и родился у него первый ребенок, и все ее боли и горечи уходили в прошлое, становились маленькими и незаметными. Анни тоже стягивала кофту на плечах и уверенней шагала вперед, предоставляя лицо холодному встречному ветру. В ее сердце жило теплое, счастливое чувство, что жизнь прожита не совсем зря. Иосиф обговорил с отцом все условия договора по телефону. Беннет был немногословен, да и вопрос был прост. Беннет отдавал сыну ферму в аренду только на один год и хотел получить деньги вперед. «Долорес, через месяц мы переедем». «Неужели так скоро, Иосиф? А ты уверен, что нам там понравится?» «Думаю, что понравится. Конечно, там многое будет совсем по-другому, но...» «Мы же вместе», — с любовью сказала Долорес. Она счастливо ему улыбнулась. «Да, Долорес, мы вместе. У нас есть Дэнни и хороший пастор Мильтон Коллинз». «А что на это мои родители скажут?» «Ты думаешь, что они будут что-то иметь против?» Долорес пожала плечами и положила Дэнни обратно в его плетеную тележку. «Они, конечно, не будут в восторге, что мы так далеко от них уедем, но я думаю, что они нас поймут». Первое лето на ферме было для Иосифа совершенно неудачным. Почти весь урожай у него пропал, а на остатки своих средств он приобрел 4 лошадей, плуг, телегу, корову и подержанную автомашину. К осени они оказались без продуктов и денег, чтобы на них себе что-нибудь купить. После многих бессонных ночей и бесконечных споров с Долорес Иосиф решил написать отцу письмо. «Дорогой отец, в этом году почти не было дождей, и урожай был совсем низким. Наши запасы мы совсем исчерпали. Сад и огород тоже не принесли дохода. Долорес практически не смогла ничего заготовить на зиму. Но нам здесь очень нравится. Если на следующий год будет больше осадков, мы из этой ситуации вылезем. Мне страшновато просить тебя о чем-либо, но я не вижу иного выхода, отец». Я хотел тебя спросить, не одолжишь ли ты мне на ближайшие 6 месяцев $200? В остальном у нас все хорошо, и я надеюсь, что у вас с матерью тоже. Дэнни растет и развивается, как на дрожжах. Твой сын Иосиф. Прошла неделя, пока пришел ответ. Иосиф забежал в дом, посмотрел письмо на свет и вскрыл конверт. «Иосиф», — читал он, — «случилось так, как я тебе когда-то предсказывал. Ты однажды вернешься ко мне». Руки Иосифа начали мелко дрожать. «И попросишь кусок хлеба, если ты моего совета не примешь». Иосиф побрел к ближнему стулу и опустился на него. Слова в письме расплывались перед его глазами. «Иосиф!» — позвала Долорес из кухни. «Что случилось? Читай же громче! Что твой отец ответил?» «Он ответил!» Руки Иосифа опустились, и письмо упало на пол. Долорес его подняла и читала дальше. «Иосиф!» — бормотала она. «Он же даже не пишет, дорогой Иосиф. Случилось так, как я тебе когда-то предсказывал. Ты однажды вернешься ко мне и попросишь кусок хлеба, если ты не послушаешь моего совета». «Когда это он тебе такое говорил?» — выдавила из себя Долорес. «Ах, однажды вечером, когда я начинал с тобой дружить. А почему он так сказал? Читай дальше, я тебе потом скажу». «Я тебя довольно часто предупреждал», — читала Долорес. «А теперь почему ты не попросишь Джеди Бейса? Или ты уже попросил, да у него тоже ничего нет?» «Не сомневаюсь, что именно так. У меня нет лишних денег, которые я мог бы дать займы. Бинет Амстронг М». Долорес кончила чтение, давясь слезами. Она оперлась о стену. «Когда это он тебе сказал о куске хлеба?» Иосиф соскочил. «Это случилось тот один вечер, который я уже годы стараюсь забыть», — взволнованно сказал он. «Он требовал от меня, чтобы я никогда больше с тобой не встречался, и лишь потому, что твой отец, на его взгляд, недостаточно богат. Деньги, деньги и деньги — это единственная любовь, хотя у него их больше, чем предостаточно. Я это точно знаю». «Но он отказывается мне помочь. Я не хочу просить у твоего отца ни в коем случае, и даже если я траву буду есть. Тогда я его попрошу, Иосиф. Нет, пожалуйста, не надо. Я напишу письмо». «Кому?» «Я попробую попросить у Арта. Напишу и попрошу никому об этом не говорить. Я уверен, что он меня поймет. Господин Макракин мне бы эту сумму тоже одолжил, но я лучше займу у кого-нибудь из членов общины. Возьми письмо и брось его в печку, чтобы я его никогда не видел снова». «Забудь свое зло, Иосиф», — сказала Долорес спокойно, но настойчиво. «Я не сержусь, Долорес». Иосиф обнял жену и крепко прижал ее к себе. «Нет, моя любимая», — шептал он ей, — «я действительно не сержусь, но я жалею, что написал ему. Я же помню, он ни разу тебе ничего не предложил, когда ты помогал ему во время уборки урожая винограда в ту осень, когда мы только что поженились. Ах, давай не будем об этом вспоминать, я же тогда не из-за денег ему помогал. Я знаю, он тогда думал, что я просто дурак, потому что ему помогаю, даже не договорившись об оплате, и что мне на ферме Джона просто делать нечего. Вообще-то мне это все действительно хочется забыть. Постарайся, Иосиф». Несколькими днями позже пришло письмо с чеком от Арта. Он писал: «Дорогой Иосиф, я рад, что могу тебе немного помочь выбраться из тяжелой ситуации. К сожалению, это на сегодня всего $85. Но я надеюсь, что в конце месяца я смогу тебе оставшиеся $15 тоже прислать. Я молюсь о вас и прошу Бога отблагодарить тебя за то, что ты для меня сделал. Благодарю тебя за тот день, когда ты привел меня к Иисусу. Если бы не ты, не знаю, где бы я сегодня был. С любовью Иисуса Христа к тебе, Арт». Иосиф, задумавшись, сложил письмо и положил его на стол. «Долорес», — сказал он серьезным голосом, — «я обещаю Богу, что с сегодняшнего дня от всего, что я буду зарабатывать, отдавать десятую часть церкви». «Ты так решил?» «Да, так именно я поступлю. Я вообще-то уже давно об этом думал, но с этого момента мое решение твердо. Иосиф имел право еще на кредит в банке Адмора, и через несколько месяцев десятая доля, которую он отдавал Богу, была почти равна сумме, которую он одолжил. Начиная с того дня, когда он давал обещание Богу, работа его была благословенна. Урожай приносил ему вдвое, в четверо, в 10, даже в 40 раз больше. Иосиф иной раз был просто удивлен, когда подводил итоги своих подсчетов. В жизни Ани Амстронг было много тяжелых разочарований, но такого еще не было. Письмо, которое она сейчас держала в руках, ударило ее невыносимо больно, ее морозило. Она чувствовала, как судорожно сжималось ее сердце. Все ли она правильно в нем поняла? Боясь что-то пропустить, она перечитывала письмо еще раз. «Дорогая мама, я обычно писал тебе каждую неделю, а это письмо ты получишь с некоторым опозданием. То, что произошло, меня страшно расстроило. Жить не хочется». У Анни потемнело в глазах. Ей казалось, все в доме закружилось. Она, спотыкаясь, добрела до первого встретившегося на пути стула. «В последнюю неделю мне пришлось услышать от одного брата в церкви резкое осуждение в мой адрес. Это страшно огорчило меня и выбило из равновесия. Я ведь был твердо убежден, что исполняю волю Божью, но его критика меня заставляла в этом очень усомниться. Ты одна знаешь, как я всю жизнь боролся с чувством неполноценности в себе. Моя жизнь до сих пор была борьбой с самим собой, борьбой с сомнениями, борьбой с чувством, что я нежеланный сын своего отца. Я счастлив в своей семейной жизни, мама. Долорес, которую мне дал Бог, удивительная женщина, и материально нас Господь щедро благословил, так что мы сейчас в состоянии купить себе свою собственную ферму. Но почему я должен был получить этот удар, понять я не могу. Я совершенно убит, если сказать тебе честно. В последние дни я почти не в состоянии был по-настоящему молиться. Пожалуйста, мама, помолись ты за меня». Аня плакала, что только опять пришлось пережить ее сыну. Из этого так непохожего на Иосифа письма ничего не было ясно. Он оставил вопрос открытым. Она с таким нетерпением ждала его письма. В доме никого не было, и она могла бы без всякой помехи его читать. Только разве такое письмо могло ее обрадовать? Прежние его письма были бодрые, полные любовью к ней. А в этом она читала об унынии и разочаровании. Что же все-таки случилось? Больше всего Анне хотелось бежать на вокзал и сесть на первый же поезд направлением на Адморе. Но разве она могла себе такое позволить? Если бы это письмо прочитал Бенет, он бы от души посмеялся. Он сказал бы: «Вот он, твой хваленый сынок, которого ты избаловала и испортила». А кроме того, у нее не было денег. У Ани никогда не было в кармане ни гроша. Как же ей ехать к сыну, не рассказав Бенету, почему она едет? Аня упала на колени и, закрыв заплаканное лицо обеими руками, начала молиться. «Боже!» — шептала она. «Где бы сейчас Иосиф ни находился, помоги ему снова найти путь к тебе. Не дай ему пропасть. Верни ему мужество. Я не знаю, что такое страшное с ним произошло, что его так разочаровало, но если ты когда-либо услышал крик материнской души, то услышь и мой. Он мой сын, и я многие годы тому назад доверила его тебе. Ты сохранил его и спас от смерти. Ты знаешь, Иисус, он твой голос услышал еще совсем маленьким, молясь в сарае в одиночестве. Как часто я с мольбой просила

0: отвернуться, ведь ты призвал его к себе на службу, ты спас его. Может, я это воспринимала как само собой разумеющееся, думала, что он сам крепок и непоколебим в вере. Может, я слишком им гордилась. Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, прости мне. Ты видишь мое сердце и мою печаль. Тебе доверяю себя и своих детей и молю о помощи». Анни Армстронг в то же мгновение почувствовала, как в ее сердце поселились спокойствие и мир. Она села на маленький диван, откинулась на его спинку и расслабилась. Когда Бинет вошел, он думал, что она заснула. На поле, рядом с амбаром, сосна тянулась в вечернее небо, которое становилось все темнее из-за надвигающейся непогоды. Иосиф сидел на веранде и громко читал из газеты. Долорес на кухне готовила ужин, и он повысил голос, чтобы ей тоже было слышно. Поэтому он не заметил приближавшегося к веранде человека. Когда Иосиф поднял взгляд, тот стоял от него на расстоянии 2 шагов. «С таким голосом, — сказал незнакомец, — вам бы надо было стать проповедником». Это прозвучало для Иосифа так неожиданно, что он растерялся. «Кем?» — протянул он. Газета упала на пол. «Я сказал проповедникам, у вас доходчивый и приятный голос. Вы выговариваете каждое слово четко и необыкновенно впечатляюще. Я еще издали слышал и понимал все, что вы читали». Иосиф не знал, что ему на это отвечать. Он молча смотрел на него, потом сказал непосредственно. «Меня зовут Армстронг, а вы кто такой?» «Я Генри Гефс, живу в 3 километрах от Гринтопа. Я уже был здесь как-то. У вас очень хорошая ферма, я правильно определил?» «Да, но весной мы хотим уехать отсюда и поселиться в своей собственной ферме». «Ну что ж, мне пора. Хочу еще успеть в город».
1: «Пешком?»
0: «Да, пешком. Я свою тачанку отправил на ремонт. Теперь мне надо ее оттуда забрать».
1: «Вы можете попасть под ливень», — сказал Иосиф.
0: «Это не страшно. Дождь нам сейчас будет очень кстати».
1: Вот оно снова, то самое чувство, которое его посетило и тогда, много лет назад. Служить ему. Но для этого надо учиться. Желание учиться давно владело им. Теперь оно напоминало о себе с новой силой. Верхние ветви сосны шуршали на ветру. Дерево стояло совсем одиноко в поле, но корни его ушли глубоко в землю и держались крепко, так что ветер ничем не мог ему повредить. «Куда ты смотришь?» Долорес остановилась в открытой двери. Но Иосиф был так погружен в свои мысли, что ее не слышал. «Он нашел его в пустыне», — сказал он сам себе, — «в одинокой, пустой и голодной степи». Он задержал дыхание. Он оберегал его, следил за ним и хранил, как зеницу глаза своего. «Иосиф!» Иосиф съежился. «Да?» — повернулся он на зов. «Что с тобой случилось?» «Ничего, Долорес. Я слышала, что этот человек тебе сказал». Иосиф ничего не отвечал. «Может, он прав, Иосиф?» Ничего не говоря, Иосиф собрал газеты и вошел в дом.

Дорогие друзья, завтра вы сможете услышать продолжение чтения книги «Свет с небес». Божьих вам благословений и ждем вас у наших радиоприемников в это же самое время завтра.

Бежали двое пыльной дорогой, волнуясь, задыхая в Эммаус. Душа болела, думая о многом, но центр дум был друг их Иисус. События потрясающей картины кружились в утомленной голове, но ярче всех распятие Божьего Сына и мертвый взгляд в полузакрытый век. Он умер, нет его, он был изгнанный. Куда пойдем, как будем дальше жить? Вдруг к ним приблизился какой-то странник и тихо начал с ними говорить. «О чем волнуетесь? Громко говорите!» — спросил спокойно, обращаясь к ним. «Ты разве не слыхал о тех событиях, которые видел наш Иерусалим?» И повторили, но еще с задышкой, все то, что пережили, только вот. Был близок вечер, и, достигнув крыши, спросили, может, странник к ним зайти. И он зашел, за ужин вместе сели, вино и хлеб еще другая снить. Он поднял хлеб и преломил, чтоб ели, и подал им, но так, как будто впред. И вдруг они Спасителя узнали, в движении в рук, в вечере и в лице. Он жив, он здесь, в бессмертии венце. Да, он воскрес, и смерть не удержала того, кто путь и истина и жизнь. О, смерть, скажи, где ныне твое жало, ад, от победы лучше откажись. Он жив, и мы его узнали, мы приняли его в свои сердца. Хвала ему, нет места для печали, мы вечно живы, жизни нет конца. Аминь.

Все живое боится смерти. И люди, и животные, и растения. Но в наибольшей степени этот страх присущ нам, людям. И об этом стоит задуматься. Почему мы, наиболее высокоразвитые земные существа, боимся смерти в наибольшей степени? Нет ли в этом страхе, страхе смерти, какого-то важного урока для нас? Животные не боятся смерти, пока они не сталкиваются с непосредственной опасностью для их жизни, пока они не сталкиваются со смертью лицом к лицу. Мы же, люди, начинаем бояться смерти задолго до столкновения с непосредственной угрозой для нашей жизни. Я думаю, что каждый из нас, по крайней мере, время от времени испытывал панический страх смерти. Смерть страшит нас. И это нормально. В страхе смерти нет ничего позорного для нас. Были, правда, философы, которые стремились уверить нас, что нам нечего бояться смерти, что у нас нет никаких оснований ее бояться. К таким философам относится древнегреческий мыслитель Эпикур, который жил в III веке до Рождества Христова. Он, в частности, говорил примерно так. «Мы не должны бояться смерти, ибо мы с нею, со смертью, никогда непосредственно не сталкиваемся. Ведь пока мы живы, смерти еще нет, а когда к нам пришла смерть, нас уже нет». Я же, со своей стороны, твердо убежден в том, что философы, которые говорят, что у нас нет никаких оснований бояться смерти, не правы. Со страхом смерти не так легко разделаться, как полагал Эпикур. Если мы не являемся сознательными и последовательными христианами, если мы не приняли Иисуса Христа в свое сердце, есть самые серьезные основания бояться смерти. Я убежден в том, что животный панический страх смерти – это не что иное, как спасительная Божья подсказка нам, спасительное Божье наставление для нас. Это такое наставление – которая, если мы будем хорошими учениками, если мы правильно воспримем Божью подсказку, если мы усвоим Божий урок, приведет нас ко спасению в Иисусе Христе. Суть этого спасительного Божьего наставления, я думаю, можно выразить примерно такими словами. Люди, задумайтесь, для чего вы живете, каков смысл и значение вашей жизни. Взгляните шире. Действительно ли ваша жизнь ограничивается тем кратким временным отрезком, который вы проходите в течение вашей земной жизни? Примерно так можно выразить Божью подсказку насчет смысла жизни, подсказку, которая заключается в страхе смерти. Человек, который понял, принял и усвоил эту Божью подсказку, будет гораздо серьезнее относиться к этой земной жизни. Он будет и всерьез воспринимать возможность нашей будущей жизни как жизни нашей души после смерти нашего тела, так и нашего телесного восстановления, воскресения после второго пришествия Иисуса Христа. Он также будет всерьез воспринимать и нашу ответственность перед Богом, ответственность за все то, что Он сотворил в своей земной жизни». Божья подсказка о смысле жизни, которая содержится в страхе смерти, звучала в людском сознании, в людской памяти во все времена земного существования человека после его грехопадения. Эту подсказку в какой-то степени правильно восприняли и поняли многие великие философы дохристианской древности – Пифагор, Сократ, Платон и другие – но полнота истины о смысле жизни была дана нам лишь с явлением Иисуса Христа, который победил смерть и проложил нам путь в вечную жизнь. Для христианина животный страх смерти, который подавляет нашу душу, превращается, я бы даже сказал, преображается, присуществляется в целительную для нашей души память смертную. Слово «присуществляется» в данном случае означает принципиальное изменение сущности, принципиальное изменение смысла. Страх смерти сдавливает, теснит и часто, кажется, уничтожает душу человека,
человека, который еще не принял освобождающего его от рабства греху и смерти, дара Иисуса Христа, дара Иисусом Христом самого себя нам. Но этот жуткий страх чудесным образом, Божьей благодатью, преображается в целительную для нас, целительную для нашей души, возвышающую и освобождающую ее память смертную. Энергия подавления и унижения нашей души преображается в энергию освобождения и возвышения нашей души, в спасительную энергию упования на спасающую нас силу Иисуса Христа. Это освобождение и возвышение осуществляется таинственной Божьей благодатью. То, что нас угнетало, то, что, казалось, стирало нас в пыль, стирало нас в ничто, становится источником нашего упования, источником нашей надежды во Иисусе Христе. Для христианина смерть нашего тела – это радостный момент нашего соединения, соединения нашей души со Христом. Иисусом Христом и Его воскресением смерть побеждена. Где Иисус, там нет смерти, там нет страха, там нет страха смерти. Поэтому, если мы уже здесь, на земле, начинаем жить в Иисусе Христе, начинаем жить Иисусом Христом, то уже здесь, сейчас, сегодня начинаем обретать бессмертие жизни во Христе.

От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Притчи 12:14.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Рада вновь приветствовать всех вас на волнах Радио МВИ. Вы слушаете прямой эфир программы «По заявкам радиослушателей» и у микрофона с вами я, Олеся. Сегодня 30 июня, мы завершаем первый летний месяц, еще одна страница нашей жизни остается позади, и хочется благодарить Господа за все Его милости и заботы.

Дорогие друзья, как хорошо, что несмотря на расстояние и разные страны, мы можем быть вместе, передавать приветы, поздравлять близких, делиться теплом своих сердец и радовать друг друга любимыми христианскими песнями. Если сегодня вы желаете поздравить ваших родных, передать привет друзьям, сказать слова благодарности вашим родителям, детям или просто заказать дорогой вашему сердцу псалом, обязательно присоединяйтесь к нашему прямому эфиру и оставляйте ваши заявки. Я напомню наши контакты: позвонить, написать смс-сообщение и сообщение в WhatsApp можно на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Также можно отправить смс-сообщение на номер 919-283-98-68, 919-283-98-68. Как всегда, можно оставить свою заявку на нашем веб-сайте radiumv.com. Пишите в чате по трансляции на YouTube, если вы с нами там, или же через приложение Radio MV. Звоните, пишите, мы будем рады озвучить ваши поздравления, приветы и все музыкальные пожелания. Если вы давно собирались передать кому-то доброе слово, не откладывайте это на потом. Возможно, именно сегодня ваши поздравления или любимая песня станут для кого-то настоящим благословением и поддержкой. А мы начинаем нашу программу «Встреча друзей», и я хотела бы в начале часа оставить небольшое размышление для каждого из нас. Прочитаю стих из Священного Писания, книга пророка Исаии, 41 глава, 13 стих. «Я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Сегодня Господь напоминает нам величайшее обетование: «Я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Он говорит нам, чтобы мы, несмотря на любые испытания и трудности, уразумели Его великую и всемогущую силу. Когда ребенок только начинает ходить, отец или мать держат его за руку, чтобы он не упал. И ребенок не боится, а смело делает свои первые шаги. Так и мы не должны бояться. Если Бог взял нас за руку, то что бы ни случилось, Он доведет нас до цели. «Я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою». Дорогие друзья, будем благодарить Господа за то, что Он помогает нам. Будем помнить, что праведный верою жив будет. И потому, что бы ни происходило в нашей жизни, мы можем с уверенностью идти вперед, зная: Господь рядом. И сейчас мы с вами прослушаем музыкальную композицию группы «Трио Левит». «За руку держи».

Дорогие друзья, напоминаю, вы слушаете прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Если вы желаете поздравить родных, близких, передать кому-то теплый привет или просто услышать песню, стих, который особенно близко вашему сердцу, обязательно присоединяйтесь к нашему эфиру и участвуйте в нем. Звоните или пишите на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Этот номер также доступен для сообщений в WhatsApp. И, конечно же, можно отправить смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Пишите ваши заявки в чате по трансляции на YouTube через приложение «Радио МВ». Также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. И, как всегда, можно оставить заявку через наш веб-сайт radiomv.com. Мы ждем ваши звонки, сообщения с поздравлениями, с приветами, с радостью прочитаем ваши сообщения в эфире и постараемся подарить немного тепла тем, кого вы любите. И начиная программу, озвучу первую заявку на сегодня. Это поздравление у нас оставлено для Любы Стебаковой. Она 1 июля будет отмечать свой день рождения. Люба проживает в городе Сакраменто. Дорогая Люба, поздравляю вас от всего сердца с днем рождения. Пусть Господь и дальше ведет вас своими путями, укрепляет в вере, дарует сердцу мир, духовную радость и свою неизменную поддержку на каждом жизненном этапе. Оглядываясь на прожитые годы, мы вновь убеждаемся, как верен Господь и как заботливо Он ведет своих детей через все испытания, переживания и благословения. Каждая страница жизни находится в Его руках, и ни один день не проходит без Его милости и любви. На память для вас любовь оставляются слова из Священного Писания. Книга Второзакония, 8 глава, 2-3 стихи. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ни ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Сестра Люба, пусть Господь вас обильно благословит, наполняет вашу жизнь своим светом, дарует вам крепкое здоровье, бодрость духа и еще многие годы счастливой и благословенной жизни. С уважением вас поздравляет Александр Алиферчик и желает, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Листаю год прожитый». Мы также вас с любовью сердечно желаем поздравить, пожелать вам Божьих благословений, радости в каждом дне и всех благ от нашего любящего Господа. Следующая песня звучит для вас.

все напоминаю, что наша программа продолжается. Мы ждем ваших звонков, сообщений. Только что у нас в эфире прозвучала музыкальная композиция «Листаю год прожитый» в подарок для именинницы Любовь Стебаковой. А далее, продолжая программу, озвучу музыкальную заявку. Наши слушатели просят, если будет возможность, поставить песню «Тоби, Господь, служитый, я обожаю». Благодарим за участие в нашей программе. С радостью исполняем эту музыкальную просьбу и будем слушать эту песню в исполнении семьи Поповичей.

0: Друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». По просьбе радиослушателей мы прослушали музыкальную композицию, а далее озвучу еще одну заявку, также на музыкальную заявку. Наши слушатели передают всем Божьих благословений и просят, чтобы прозвучало стихотворение «Сошедшие с дистанции», которое они услышали в это воскресенье, и оно коснулось их сердца. Ставлю это стихотворение прямо сейчас, пусть послужит благословением для каждого из нас и напоминанием о том, как важно оставаться верными Господу и не ослабевать в пути, с терпением проходить свое поприще до конца. Итак, слушаем это стихотворение прямо сейчас.
1: Сошедшие с дистанции, ты шел так хорошо. Кто помешал тебе? Да, это нелегко быть в труде. Но рано, рано ты решился отдохнуть до финиша, недолго. Но там еще был путь. Ты сам не понимаешь, зачем труд оставлял. Ведь тягостью он не был, скорее помогал. Быть в церкви, быть полезным людям и себе. Неужели есть важнее что-то на земле? Но суета подкралась и просто обвела те мысли, что важнее. Семейные дела, то время, что компьютер забрал интернет. Глядишь, и на дистанции тебя уж нет. И как? Смог позаботиться о всем на свете, друг. Дел домашних вряд ли меньше стало вдруг. Но важную жемчужину и цель ты потерял. Беспечно, необдуманно ты труд не отстоял. Бегите каждый, не просто чтоб бежать, но до конца победного нам надо побеждать. Лень, суету, гордыню и фразу пусть другой. Бог смотрит за другими и смотрит за тобой. Вчера ты был харистом, сегодня ты устал. Вчера

0: А ты проповедовал, теперь молчат уста. Был пастор, переехал, решился отдохнуть. Как страшно! Нужно вскоре в глаза Христу взглянуть. Тому, кто дал дары и помазанье дал, чтобы этот путь короткий, его ты прославлял. Мы в небе сможем вечно душою отдыхать и наслаждаться царством, а здесь мы, чтоб пахать, пахать и сеять семя, сердца людей, жатва то поспела, иди на труд скорей. Ну, что ж, бывает с каждым, когда на сердце лед, но солнце правды греет. Вставай, идем вперед.
1: Друзья, по просьбе радиослушателей мы с вами прослушали стихотворение «Сошедшие с дистанции». Надеюсь, послужило для вас благословением. А продолжая программу, озвучу еще одно поздравление. Свой 65-летний юбилей отмечает наша дорогая сестра Любовь Сарманюк. Она проживает в городе Федерал Вэй. Дорогая Любовь, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Благодарим Господа за твою жизнь, за верность, доброе сердце и любовь к окружающим. Пусть Господь и впредь обильно благословляет тебя, дарует крепкое здоровье, мир, радость и силы в каждом дне. Пусть Его милость и благость сопровождают тебя во всех обстоятельствах жизни, а сердце всегда будет наполнено благодарностью и упованием на Господа. Желаем тебе еще многих благословенных лет жизни, тепла родного дома, любви близких и неизменной Божьей охраны. Пусть Господь укрепляет тебя духовно и физически и исполняет добрые желания твоего сердца. На память желаем оставить слова из Священного Писания, притчи 3 глава, 5-6 стихи. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». С любовью вас, Любовь Сарманюк, поздравляют Борис и Нина Дзык. Они желают, чтобы в подарок прозвучала песня в исполнении Елены Ваймер. Мы также вас, Любовь, сердечно желаем поздравить с вашим юбилеем, с днем рождения. Пусть наш любящий Господь обильно благословит вас, дарует ответ на ваши молитвы. Желаем вам долгих, благословенных лет. Но в подарок прозвучит и песня «У сестренки день рождения» в исполнении Елены Ваймер.

слушаете прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Наша программа продолжается. Мы ждем ваших звонков, сообщений. Напомню, наши контакты. Оставить сообщение или же сделать звонок можно на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или же отправляйте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставлять заявки в чате по трансляции на YouTube, если вы слушаете нас там, через наш веб-сайт radiomv.com и через приложение RadioMV. Также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. Пишите, звоните, передавайте приветы своим близким. Мы с радостью озвучим ваши пожелания в этом прямом эфире. Буквально пару минут назад мы с вами прослушали музыкальную композицию, которая прозвучала в подарок для именинницы Любовь Сарманюк. А прямо сейчас мы с вами прослушаем песню группы «Исход. Дорогое имя Иисус», которая прозвучит по просьбе наших радиослушателей. Слушаем прямо сейчас.

Друзья, мы продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире по просьбе радиослушателей звучала песня «Дорогое имя Иисус». А далее, продолжая эфир, озвучу еще одно поздравление. Завтра, 1 июля, свой 76-й день рождения будет отмечать Любовь Абрамчук. Дорогая наша, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, радости и всего самого лучшего. Но самое главное, желаем обильных Божьих благословений на каждый день твоей жизни. Пусть Господь хранит тебя под своим святым покровом, укрепляет силы, наполняет сердце миром и радостью, дарует свою неизменную любовь и заботу. Пусть каждый новый день будет согрет теплом родных людей и благодарностью Господу за Его милость. Желаем тебе еще многих благословенных лет жизни, доброго здоровья, счастливых мгновений в окружении детей, внуков и правнуков. С любовью вас, Любовь, поздравляют ваши дети, внуки и правнуки, проживающие в Монтане. Желаю, чтобы в подарок прозвучали песни. Мы также вас, Любовь Абрамчук, желаем поздравить с днем вашего рождения. Пусть Господь благословит вас, пусть Его благость и милость сопровождает вас во все дни жизни. А в подарок для вас прозвучит песня «Мама, говорят, ты не постарела», и также песня Зои Гловацкой «Благослови меня, Иисус».

сегодня снова на меня ты смотришь. Замечаю часто пристальный твой взгляд. И опять, как в детстве, понимаю сразу, я, наверное, мама, в чем

нашей передачи постепенно подходит к завершению, но впереди у нас есть еще одна музыкальная заявка, которой мы завершим наш сегодняшний прямой эфир. Желаем услышать песню «Хвала тебе, Господь» в исполнении группы «Вдохновение». Будем слушать эту песню прямо сейчас, ну а я с вами прощаюсь. Спасибо каждому из вас за ваше участие в этом прямом эфире, за ваши добрые слова, поздравления и песни. Пусть Господь обильно благословит вас и хранит. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах радио МВ. До новых встреч в эфире!

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Белое ухо, коротенький хвост, ласково смотрят глаза. Мне в день рождения папа принес в сумке худого щенка. Нужно душистым парным молоком соски тихонько поить. Без выходных, даже лютой зимой, в лес на прогулку водить. Вырастет он, громко лаять начнет. Ух, затрепещут враги. Станут мой дом обходить стороной. Волки, враги детворы. Вот заживу, без печали и слез. Пес мой, надежда моя. Станут завидовать люди вокруг, завистью горькой горя. Дети, подумайте, прав ли малыш? Можно ли так рассуждать? Можно ли жизни опору свою нам на собак полагать? Кто охраняет людей от беды? Кто защитит от невзгод? Если не знаете, я вам скажу, это великий Господь.

Дорогие дети, мы начали прошлый раз интересную историю о Давиде-пастушке, ставшем царем Израиля. Прошлый раз мы говорили о его победе над силачом и великаном Голиафом. И я должна сказать, что после этого у Давида начались всевозможные приключения. Сначала Саул обратил на него внимание, еще не зная, что это...

это и есть будущий царь, которого Бог избрал на его место. А потом Саул возненавидел Давида и преследовал его всю свою жизнь. У Саула был сын Ионафан, который присутствовал на поединке Давида с Голиафом и с восторгом глядел на смелого юношу. Ионафан был такого же возраста, как и Давид, и молодые люди полюбили друг друга. В пример дружбы часто приводятся Давид и Ионафан. Их дружба вошла в историю человечества. В знак своей дружбы Ионафан отдал Давиду прекрасную верхнюю одежду, меч и лук. Отдав эти подарки, Ионафан пообещал остаться другом Давида навсегда. Саул сделал Давида военачальником армии, и Давид в точности исполнял все повеления царя. Придворные тоже полюбили Давида, и в народе он тоже пользовался любовью и уважением. Саул смотрел на все это и сначала не придавал славе Давида большого значения до тех пор, пока не услыхал, как на улице женщины пели о том, как Давид поразил великана и способен поразить больше врагов, чем Саул. Это вызвало злобу и зависть Саула, и с этого дня он возненавидел Давида, боясь, что царство перейдет в его руки. Злой дух начал часто наполнять сердце Саула, и он страдал от чувства подозрительности и злобы. Давид приходил во дворец и играл на арфе для царя, но это не успокаивало его нервы, а наоборот, раздражало еще больше. И два раза Саул бросал в Давида копье, а один раз почти не попал. Давид спасся только тем, что вовремя присел. Саул видел, что Бог с Давидом, и это пугало его непомерно. Он сделал Давида начальником только на 1000 солдат и снял с должности главного военачальника. Но Давид не унывал и поступал мудро, потому что Господь был с ним. Когда Саул заметил, что Давид спокойно принял свое принижение и не противился ему, это испугало его еще больше. Несмотря на то, что он обещал отдать за Давида свою дочь после победы над Голиафом, теперь он переменил это свое решение и отдал ее за другого. Все любили Давида, и даже младшая дочь Саула Мельхола полюбила его. Когда Саул узнал об этом, он придумал план, по которому надеялся избавиться от Давида. Он велел ему убить 100 филистимлян, чтобы получить себе в жены Мельхолу. Саул надеялся, что филистимляне убьют Давида, но Давид вышел победителем. Тогда еще больший страх напал на Саула. Ему пришлось отдать свою дочь Мельхолу замуж за Давида. Саул старался скрывать свою злобу и зависть, но это ему плохо удавалось. Притворяясь добрым, он все время планировал гибель Давида. Когда его планы разрушались, он становился все более откровенным в своем зле и однажды поручил Ионафану и своим слугам убить Давида. Как больно было Ионафану слышать это. Давид был его другом, и не просто каким-нибудь, а самым дорогим, самым близким. Ему было обидно, что отец так возненавидел Давида, что готов даже убить его. Ионафан побежал к Давиду и сказал: «Давид, отец хочет убить тебя. Найди безопасное место и спрячься там утром, а я поговорю с ним и попробую убедить переменить свое мнение. Потом я приду к тебе и сообщу о результатах моего разговора с ним». Как только Давид убежал из города и спрятался, Ионафан побежал к отцу своему Саулу и сказал: «Не греши против Давида, ведь он никогда не делал ничего плохого тебе, наоборот, сделал так много доброго для тебя и Израиля. Он рисковал жизнью на поединке с Голиафом, и ты сам радовался, когда видел это. Почему же ты хочешь убить невинного человека?» Саул слушал, и ему было стыдно за себя, и он пообещал: «Давид будет жить, я не убью его». Ионафан поспешил к Давиду в его место убежище и поскорей сообщил ему радостную весть. Вместе они возвратились в столицу, и Давид по-прежнему бывал на глазах у Саула, и тот не пытался убивать его. Снова началась война со старыми врагами филистимлянами, и Саул послал Давида на войну. Снова Давид разгромил филистимлян и прогнал их за пределы границ Израиля. Когда Давид возвратился победоносным домой, зависть и злоба Саула снова пробудились в нем. Давид пришел во дворец, чтобы играть для царя на арфе, но снова музыка начала раздражать его. О, как ему хотелось избавиться от Давида! Подняв копье, он швырнул им молодого полководца, но так как Давид всегда был настороже, ему удалось вовремя присесть и убежать из комнаты.
Саул так сильно разозлился, что велел стражникам сторожить дом Давида до утра и утром арестовать его и привести во дворец. Мельхола узнала об этом коварном плане и сказала Давиду: «Если не убежишь ночью, на утро будешь убит». Она помогла ему вылезти из окна, и он убежал. На его постели она разложила подушки, чтобы постель выглядела так, как будто кто-то спит в ней. Утром пришли солдаты за Давидом, и Мельхола сказала им, что он спит. Саул приказал принести его с постелью, и когда солдаты принесли постель, на ней не оказалось Давида, и Саул понял, что его дочь помогла Давиду убежать вовремя. Давид пошел в Раму, где жил Самуил. Он рассказал старому пророку все, что с ним происходило последнее время. Самуил взял его с собой в Наваф, где он учил молодых пророков, но Саул узнал об этом и погнался за Давидом. Он послал людей схватить Давида, но когда они нашли его с Самуилом и пророками, Дух Божий сошел и на них, и все они поклонялись Богу и слушали пророчество Самуила. Саул сильно разозлился на всех посланников и сам пошел в Наваф, чтобы схватить Давида. Но то же самое произошло и с ним, и на него сошел Святой Дух. И он провел там ночь и день, и сам пророчествовал и поклонялся Богу, а злоба к Давиду исчезла. Так Господь сохранил жизнь своего избранника. И даже в этой коротенькой истории вы видите, сколько раз Бог предотвращал опасность, которая грозила жизни Давида. Господь заботится о своих. Мы видели, что Давид вел себя мудро, и это было дано ему от Господа. Он полагался на защиту Господа. Он молчал и не защищал себя, хотя это нелегко. Когда нас ругают несправедливо и говорят о нас неправду, нам хочется защищать себя, но лучше промолчать, и жизнь сама покажет, кто прав, а кто виноват. Давид оставался терпеливым и добрым, несмотря на злые замыслы Саула. Давид владел собой, и мы нигде не видим, чтобы он раздражался, кричал, топал ногами. Без Божьей помощи так вести себя невозможно. Особенно дорог в жизни Давида был Йонафан, его лучший друг. Я надеюсь, что все вы имеете таких верных и преданных друзей, как Йонафан. Но если бы у вас и не было такого друга, на одного друга вы всегда можете рассчитывать. Этот друг – наш Небесный Отец, Его Сын Иисус Христос и живущий теперь среди нас на земле Святой Дух. Вам кажется, я назвала три друга, но это только кажется. Все это один и тот же друг, только в разных проявлениях. Бог в разное время проявлял себя по-разному. Но Бог Отец, Бог Сын, наш Спаситель и Бог Дух Святой – одно. Наш Папа, когда спасает нас от утопания или другой опасности, становится нашим Спасителем. И когда мы вспоминаем Его наставления, когда Его нет с нами, то тот же Папа как бы говорит с нами невидимо. Так и Бог, Он наш Творец, и Творец всего видимого и невидимого. В Своем Сыне Он был нашим Спасителем, и теперь Его Дух пребывает среди нас и напоминает все, что говорил нам Христос, когда жил на земле, а также открывает мудрость Отца, когда мы читаем Священное Писание. Дух Святой, Дух Бога, невидимо говорил сердцем тех, кто писал Священное Писание, Библию. И потому Писание называется «Богодухновенным». Это непростая книга. И всякий, кто читал ее серьезно, сам видит это. Может быть, вам теперь трудно представить себе троичность нашего Бога. Но чем больше вы будете знакомиться с Ним, тем яснее станет для вас эта истина. Не старайтесь понять все сразу. В вере человек должен расти. Вера приходит от слышания Слова Божьего, от Его чтения. Поэтому я рада, что вы слушаете Библию, когда я читаю ее вам своими словами, чтобы вам было понятней. Вы никогда не пожалеете о том, что уделили время этому делу. Я заметила, что те, кто смеются над верующими, просто не знают Писания. А если б знали и получили веру, перестали бы смеяться. Будем же молиться о таковых. Потому что если они не примут Господа, все погибнут, и нам будет стыдно пред Господом за то, что мы не сказали им о Нем. Наша обязанность – всем говорить о нашем Спасителе. Дорогие мои неверующие слушатели, я надеюсь, что среди моих слушателей есть неверующие, слушайте наши передачи без предубеждения, честно и внимательно, и вера придет в ваше сердце. Господь открывается тем, кто Его ищет. Бог виден в Его творении явно,
и только тот, кто не хочет его видеть, не видит его или не желает признаться, что видит. Я уверена, что у космонавтов, которые видят Землю с большой высоты, и массу звезд и планет в бесконечном пространстве, становятся волосы дыбом от величия творения, но им стыдно бывает признаться в этом. Мы же не будем стыдиться отдавать честь Творцу нашему.

Вот, думал я, венец уже имею. А Бог пришел и, взвесив, говорит: дела я вижу, вижу и служенье, но маловато главного — любви. О, Господи, а это ведь главнее, и ничего нет больше на земле. Главнее всех даров и всех служений — любовь Христа в душе своей иметь. Когда идти бывает очень трудно, и плачется, я в небеса хочу. Спасибо тебе, Господи, мой чудный, что продлеваешь жизнь еще мою. Чтобы поправить все мои дороги, чтобы любви небесной научить, чтобы еще и ласково, и строго к душе моей с любовью говорить. Где шел не так, где что еще исправить, чтоб лишь тебе всегда принадлежать, чтоб быть с тобою там в небесной славе и участи ужасной избежать. Ты говорил, любовь всего есть выше. Ты учишь нас любви лишь достигать. О, если б ты когда-нибудь спросил.

всех прекрасных небесах и тихо утешая меня снова. Все открываешь, не готов я. Еще обиды есть, негодование. Еще так много есть, еще. Как прохожу все горести, страдания. Учусь я как, запоминаю все. И покрываю все вокруг любовью. И на последнем месте мое я. Благодарю за труд твой надо мною. Благодарю, что любишь ты меня.

0: Наконец они выбрались за пределы города. И теперь трусили по прямой проселочной дороге так быстро, как только позволяли их ноги. Лежали ли тирольские горы справа или слева перед ними, или позади них, они не знали. Да их это, казалось, и не волновало. Они расстались со своим жестоким дядей, и одна мысль об этом наполняла их счастьем. Они были всего лишь маленькими детьми и не задумывались ни о каких опасностях, с которыми им, возможно, придется столкнуться. В тусклых сумерках раннего утра они встретили женщину, которая толкала тележку, груженную банками с молоком, которое она везла в город. Внезапная мысль, казалось, осенила Тони, потому что, подойдя прямо к ней, он спросил:
1: «Матушка, не могли бы вы указать нам дорогу в горы?»
2: «В Тирольские горы?» – удивленно уточнила женщина, остановившись и с большим интересом разглядывая группу.
0: Возможно, у нее были свои дети, и она представляла их такими же маленькими странниками, как те, что были перед ней.
2: «Пока что вы на правильном пути», – продолжала она, «потому что моя сестра рассталась со мной, чтобы съездить туда буквально на днях, и поехала прямо по этой дороге. Я наблюдала за ней, пока она не скрылась из виду. Боюсь, я не могу направить вас дальше. Но что вам, детки, там нужно?» – спросила она.
1: «Мы идем искать дедушку», – поспешно ответила Нэнни. «И он накормит нас завтраком, потому что мы очень проголодались».
0: При этих последних словах она бросила тоскующий взгляд на молочные банки.
1: «Очень проголодались», – повторила женщина, глядя на нее с материнской нежностью.
0: Затем, достав жестяную банку,

0: мерку, она наполнила ее до краев молоком, подала ей в руки и сказала: «Выпей все это, моя дорогая. Это молоко тоже от тирольской коровы», — добавила она, улыбаясь. «Мы не должны забыть и твоих лошадок. Они, наверное, тоже хотят молока», — спросила она, предлагая одному из мальчиков полную банку, которую наполнила во второй и в третий раз. Затем она пошла дальше, едва дав детям время поблагодарить ее.
1: «Это Бог послал нам завтрак», — сказал Тони. «Папа часто говорил, что он видит нас, хотя мы не можем видеть его, и знает, в чем мы нуждаемся, так же хорошо, как и мы сами. Но уже восходит солнце, и мы должны попросить его позаботиться о нас сегодня».
0: Нэнни вылезла из своей маленькой коляски, и под раскидистым буком, ветви которого затеняли их, дети опустились на колени и по-своему просто попросили Божьего благословения. Как раз в этот момент солнце, похожее на огненный шар, поднялось над горизонтом и пролило на них свои золотые лучи. Мы можем себе представить, каким прекрасным все казалось этим малышам, которые никогда не знали красоты восхода солнца в сельской местности.
1: «Кажется, как будто Бог держит над нами свою сияющую руку и благословляет нас», — сказал Тони.
2: «О, какая прелесть!» — воскликнул Ганс. «Все вокруг нас такое яркое, даже сами камни! И маленькие травинки кажутся усыпанными бриллиантами, но это роса, которую Бог посылает, чтобы освежить их. Какой он хороший! Он заботится о растениях так же, как и о нас, но он создал их, так что они тоже его дети».
3: «А посмотрите-ка на это!» — радостно воскликнула девочка, беря в руки чашечку из желуди. «Только посмотрите, какая большая капля росы внутри! Должна быть, это ванночка для крошечных насекомых!»
2: «Фыр-фыр!» — вылетела птичка из своего гнезда.
3: «Ох, я напугала тебя, бедняжка!»
1: «Это должно быть жаворонок», — сказал Тони.
2: «Посмотрите, как высоко он летает и все время поет! Смотрите, он поднимается все выше и выше, как будто хочет подняться до самого неба!»
4: «Передай привет от меня папе и маме, пташечка!» — закричал Ганс. «Они на небе!»
2: «Да, да, и от Нэнни тоже!» – закричала маленькая девочка и, коснувшись губами кончиков своих маленьких пальчиков, подняла их вверх, посылая воздушные поцелуи.
1: «Может быть, жаворонок донесет наши молитвы до Бога», – сказал Ганс.
0: «О, нет», – ответил его брат задумчивым видом. «Богу не нужен никакой посланник, чтобы донести до него наши молитвы. Ведь он всегда с нами. Даже если мы просто думаем в глубине души о том, о чем хотим попросить его, он все прекрасно знает. Папа говорил, что он всегда рядом».
2: «Послушайте, какую красивую песню поет жаворонок. Как жаль, что мы не можем понять, о чем она».
0: «Я расскажу тебе, Нэнни, что, по-моему, он поет», — сказал Тони.
4: «Я благодарю доброго Бога за то, что он дал мне крылья, чтобы я мог взлететь в голубое небо, и за то, что он сделал солнце таким теплым, а поля такими зелеными и мягкими, где я могу свить свои гнездышки».
2: «Ой, спасибо, Тони, как приятно! А вот пчелка летит и жужжит. Как ты думаешь, о чем она жужжит?»
1: «Ну, возможно, она жужжит: хвала Богу, что он позволяет мне перелетать с цветка на цветок, пить росу и собирать мед, и что я такая счастливая маленькая пчелка». «А вот смотри», — продолжала девочка, — «по земле ползет большая гусеница. Она ничего не может сказать. Она не поет и не жужжит».
0: Джонни мгновение помолчал, затем, взяв обе руки Нэнни в свои, продолжил.
1: «Я помню, моя дорогая сестренка, о том, что мама часто рассказывала мне об этом. Гусеница, возможно, думает:
5: я, конечно, сейчас не такая красивая, как многие другие существа в мире, но у меня есть жизнь, и я могу наслаждаться ею. Я благодарю Бога за это. Однажды, когда я устану, Он научит меня плести колыбель, в которую я смогу лечь и поспать. Затем, когда я совсем отдохну, Бог приведет и разбудит меня. И вместо того, чтобы медленно ползти по земле, я полечу, превратившись в красивую бабочку с крылышками».
0: «И тогда», — продолжил Ганс, повторяя слова своей матери, которые вспомнил его брат,
1: «с нашими родителями будет что-то вроде этой бабочки. Сначала они жили на земле, потом Бог уложил их спать на церковном дворе, и, наконец, Он придет и разбудит их, и они станут счастливее и красивее, чем когда-либо прежде».
3: «Откуда ты можешь знать, о чем думают птицы и насекомые?» — спросила Нэнни, вопросительно заглядывая в лицо брату.
1: «Конечно, мы можем все это только воображать», — ответил Тони. «Но мама часто говорила об этих вещах и учила нас быть добрыми к бессловесным созданиям и никогда не причинять вреда даже самому маленькому насекомому, созданному Богом. Они могут чувствовать так же хорошо, как и мы. А еще она рассказывала нам много красивых историй об их различиях, что это заставляет меня иногда думать, что у них, как у людей, должен быть какой-то разум. Ну теперь садись, Нэнни. Мы не должны больше разговаривать, а скорее идти своей дорогой, иначе мы никогда не доберемся до дома дедушки».
0: Малышка поудобнее устроилась в повозке, ее братья снова запряглись, и они отправились в путь.

«Милые наши дети, многое вам непонятно. Как спят до весны медведи, откуда у барсы пятна? И почему в букете нежно так пахнет мята? И почему все реки вечно текут куда-то?» Подобных вопросов дети можно задать немало. Только всему на свете было свое начало. Было начало водам, небу, земле и свету, звонкому ледоходу и васильковому лету. Откроет вам Библия, дети, опасность безбожьих дорог, а истина в том, что на свете начало всему дал Бог.

Озеро около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их было так много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули. Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали кувшинки, и голубая вода казалась черной, как деготь. Там мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверкали в траве, как сказочные японские петухи. Мы вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы, зубами. Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далекие облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звезды. У нас на стоянке горел костер. Мы жгли его весь день и ночь напролет, чтобы отгонять волков. Они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоили дым костра и веселые человеческие крики. Мы были уверены, что огонь пугает зверей. Но однажды вечером в траве у костра начал сердито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей. Картошка жарилась на сковороде, от нее шел острый вкусный запах. И зверь, очевидно, прибежал на этот запах. С нами был маленький мальчик, ему было всего 9 лет, но он хорошо переносил ночевки в лесу и холод осенних рассветов. Все, что окружало нас, казалось необыкновенным. И поздняя луна, блиставшая над черными озерами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и даже привычный морской шум высоких сосен. Мальчик первый услышал фырканье зверя и зашипел на нас, чтобы мы замолчали. Мы притихли. Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке. Кто знает, что это мог быть за зверь? Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, похожий на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с черными пронзительными глазками. Наконец показалась полосатая шкурка. Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке. Она жарилась и шипела, разбрасывая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжется. Но я опоздал. Барсук прыгнул к сковородке и сунул в нее нос. Запахло паленой кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломая кусты, и плевался от негодования и боли. На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали испуганные лягушки, сполошились птицы, а у самого берега, как пушечный выстрел, ударила пудовая щука. Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как барсук лечит свой обожженный нос. Я не поверил. Я сел у костра и с просонок слушал утренние голоса птиц. Вдали посвистывали белохвостые кулики, крякали утки, курлыкали журавли на сухих болотах, мшарах, плескались рыбы, тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось двигаться. Мальчик тянул меня за руку. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук. Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом. Около пня спиной к нам стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину пня в мокрую и холодную труху обожженный нос. Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос. А вокруг бегал и фыркал другой маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него и лягался задними пушистыми лапами. Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь. Через год я встретил на берегах этого озера барсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях брусники. С тех пор я его больше не видел».

0: Пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.